0: Губернатор Александр Гусев в социальных сетях поздравил уроженку региона, гимнастку Ангелину Мельникову, с завоеванием титула пятикратной чемпионки Европы. Глава региона назвал спортсменку красотой и гордостью Воронежской области, подчеркнув, что ее путь к этому результату был одним из самых трудных, и поэтому ценность победы особенно высока. «Вы воодушевили всю нашу страну и преподали многозначительный урок всему миру. Вот что значит воля к победе одного человека, вот что значит поддержка Родины», — написал Александр Гусев. Это были новости региона.
1: Проверено временем. Наше радио. Сделано в России.
2: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

для тебя. Я могу растаять дутью серебристой, стать и в тот же миг закипеть и испариться для тебя.

0: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наше радио.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Воронежском домжуре состоялся диалог в формате круглого стола о готовности региона к выборам 2026. Модератором выступили вице-губернатор Дмитрий Маслов, главным экспертом депутат Госдумы Александр Сидякин. Участники поддержали тезисы губернатора Александра Гусева из статьи «Выстоять и победить» о необходимости максимальной открытости кампании. Дмитрий Маслов отметил, голосование на выборах в Госдуму и его результаты – это про то, чтобы сохранить державу. Не про политические предпочтения, а про то, чтобы укрепить родину изнутри. Александр Сидякин, в свою очередь, подчеркнул, что кампания проходит в условиях СВО. «Мы уверенно идем к победе, полностью владеем ситуацией на поле боя. Враги отвечают террористическими атаками, а мы будем помогать бойцам каждый день. И так победим». Эксперты отметили, что страны Запада пытаются дестабилизировать обстановку через информационную войну, чтобы подорвать доверие к институтам власти и легитимность выборов. Жители Воронежской области за сутки задали губернатору Александру Гусеву 180 вопросов. Прямая линия с главой региона пройдет во вторник, 25 августа. Вопросы можно задавать в комментариях во ВКонтакте или через чат-бот в мессенджере Макс. Самые актуальные прозвучат в эфире, на остальные подготовят письменные ответы. Жителей волнует судьба кленов на проспекте Революции, отсутствие схемы заправок на АЗС, запрет ночной езды для мотоциклов, а также общественный транспорт, интернет и ремонт дорог. В прошлом году Александр Гусев отвечал на вопросы о строительстве новой арены и наказании перевозчиков за грязные автобусы. «Единая Россия» выступает за сохранение условий поступления в вузы и не считает нужным усложнять ЕГЭ. Замруководителя фракции в Госдуме Евгений Ревенко подчеркнул, что систему поступления нужно точечно настроить. В первую очередь устранить перекосы при учете результатов экзаменов и олимпиад для получения бюджетных мест. Правила должны оставаться понятными для школьников и их семей. Парламентарий отметил, что любые корректировки важно проводить постепенно, с учетом последствий. Оппозиция родителей и педагогов должна стать основной для решений. Эти предложения обсуждаются в рамках подготовки обновленной народной программы. Цель – сделать путь от экзамена до поступления на бюджет более справедливым и предсказуемым. Губернатор Александр Гусев в социальных сетях поздравил уроженку региона, гимнастку Ангелину Мельникову, с завоеванием титула пятикратной чемпионки Европы. Глава региона назвал спортсменку красотой и гордостью Воронежской области, подчеркнув, что ее путь к этому результату был одним из самых трудных, и поэтому ценность победы особенно высока. «Вы воодушевили всю нашу страну и преподали многозначительный урок всему миру. Вот что значит воля к победе одного человека, вот что значит поддержка Родины», – написал Александр Гусев. Это были новости региона.
2: Проверено временем. Наше радио. Так звучит наше радио.

сожмется в стрелках часов. Взгляд из-под лобья

сам себе помоги. Это просто январь нарезает круги, клонит ковы, превращается в лед.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже ясно. Температура воздуха днем плюс 29 градусов. Слабый юго-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
5: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
6: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
7: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
8: 255? 45? 55!
3: Запомни. Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
9: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
10: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
11: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
12: Аудитория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Воронежском домжуре состоялся диалог в формате круглого стола о готовности региона к выборам 2026. Модератором выступили вице-губернатор Дмитрий Маслов, главным экспертом депутат Госдумы Александр Сидякин. Участники поддержали тезисы губернатора Александра Гусева из статьи «Выстоять и победить» о необходимости максимальной открытости кампании. Дмитрий Маслов отметил, голосование на выборах в Госдуму и его результаты – это про то, чтобы сохранить державу. Не про политические предпочтения, а про то, чтобы укрепить родину изнутри. Александр Сидякин, в свою очередь, подчеркнул, что кампания проходит в условиях СВО. «Мы уверенно идем к победе, полностью владеем ситуацией на поле боя. Враги отвечают террористическими атаками, а мы будем помогать бойцам каждый день. И так победим». Эксперты отметили, что страны Запада пытаются дестабилизировать обстановку через информационную войну, чтобы подорвать доверие к институтам власти и легитимность выборов. Жители Воронежской области за сутки задали губернатору Александру Гусеву 180 вопросов. Прямая линия с главой региона пройдет во вторник, 25 августа. Вопросы можно задавать в комментариях во ВКонтакте или через чат-бот в мессенджере Макс. Самые актуальные прозвучат в эфире, на остальные подготовят письменные ответы. Жителей волнует судьба кленов на проспекте Революции, отсутствие схемы заправок на АЗС, запрет ночной езды для мотоциклов, а также общественный транспорт, интернет и ремонт дорог. В прошлом году Александр Гусев отвечал на вопросы о строительстве новой арены и наказании перевозчиков за грязные автобусы. «Единая Россия» выступает за сохранение условий поступления в вузы и не считает нужным усложнять ЕГЭ. Замруководителя фракции в Госдуме Евгений Ревенко подчеркнул, что систему поступления нужно точечно настроить. В первую очередь устранить перекосы при учете результатов экзаменов и олимпиад для получения бюджетных мест. Правила должны оставаться понятными для школьников и их семей. Парламентарий отметил, что любые корректировки важно проводить постепенно, с учетом последствий. Оппозиция родителей и педагогов должна стать основной для решений. Эти предложения обсуждаются в рамках подготовки обновленной народной программы. Цель – сделать путь от экзамена до поступления на бюджет более справедливым и предсказуемым. Губернатор Александр Гусев в социальных сетях поздравил уроженку региона, гимнастку Ангелину Мельникову, с завоеванием титула пятикратной чемпионки Европы. Глава региона назвал спортсменку красотой и гордостью Воронежской области, подчеркнув, что ее путь к этому результату был одним из самых трудных, и поэтому ценность победы особенно высока. «Вы воодушевили всю нашу страну и преподали многозначительный урок всему миру. Вот что значит воля к победе одного человека, вот что значит поддержка Родины», – написал Александр Гусев. Это были новости региона.
0: Временем. Наше радио. Сделано в России.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло?
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.

0: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наше радио.

0: наше радио. Это навсегда.
1: У скучных людей очень черная тень.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Воронежском домжуре состоялся диалог в формате круглого стола о готовности региона к выборам 2026. Модератором выступили вице-губернатор Дмитрий Маслов, главным экспертом депутат Госдумы Александр Сидякин. Участники поддержали тезисы губернатора Александра Гусева из статьи «Выстоять и победить» о необходимости максимальной открытости кампании. Дмитрий Маслов отметил, голосование на выборах в Госдуму и его результаты – это про то, чтобы сохранить державу. Не про политические предпочтения, а про то, чтобы укрепить родину изнутри. Александр Сидякин, в свою очередь, подчеркнул, что кампания проходит в условиях СВО. «Мы уверенно идем к победе, полностью владеем ситуацией на поле боя. Враги отвечают террористическими атаками, а мы будем помогать бойцам каждый день. И так победим». Эксперты отметили, что страны Запада пытаются дестабилизировать обстановку через информационную войну, чтобы подорвать доверие к институтам власти и легитимность выборов. Жители Воронежской области за сутки задали губернатору Александру Гусеву 180 вопросов. Прямая линия с главы региона пройдет во вторник, 25 августа. Вопросы можно задавать в комментариях во ВКонтакте или через чат-бот в мессенджере Макс. Самые актуальные прозвучат в эфире, на остальные подготовят письменные ответы. Жителей волнует судьба кленов на проспекте Революции, отсутствие схемы заправок на АЗС, запрет ночной езды для мотоциклов, а также общественный транспорт, интернет и ремонт дорог. В прошлом году Александр Гусев отвечал на вопросы о строительстве новой арены и наказании перевозчиков за грязные автобусы. «Единая Россия» выступает за сохранение условий поступления в вузы и не считает нужным усложнять ЕГЭ. Замруководителя фракции в Госдуме Евгений Ревенко подчеркнул, что систему поступления нужно точечно настроить. В первую очередь устранить перекосы при учете результатов экзаменов и олимпиад для получения бюджетных мест. Правила должны оставаться понятными для школьников и их семей. Парламентарий отметил, что любые корректировки важно проводить постепенно, с учетом последствий. Оппозиция родителей и педагогов должна стать основной для решений. Эти предложения обсуждаются в рамках подготовки обновленной народной программы. Цель – сделать путь от экзамена до поступления на бюджет более справедливым и предсказуемым. Губернатор Александр Гусев в социальных сетях поздравил уроженку региона, гимнастку Ангелину Мельникову, с завоеванием титула пятикратной чемпионки Европы. Глава региона назвал спортсменку красотой и гордостью Воронежской области, подчеркнув, что ее путь к этому результату был одним из самых трудных, и поэтому ценность победы особенно высока. «Вы воодушевили всю нашу страну и преподали многозначительный урок всему миру. Вот что значит воля к победе одного человека, вот что значит поддержка Родины», – написал Александр Гусев. Это были новости региона.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже ясно. Температура воздуха днем плюс 29 градусов. Слабый юго-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
5: 255? 45? 55!
3: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
7: В Волжской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
8: В Забайкале действуют сотни очагов.
7: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
9: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
10: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1. Борисоглебск 100.4. Острогожск 103.3. Павловск 104.0. Калач 104.3. Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
11: Аудитория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.
0: Так звучит наше.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Воронежском дом жюри состоялся диалог в формате круглого стола о готовности региона к выборам 2026. Модератором выступили вице-губернатор Дмитрий Маслов, главным экспертом депутат Госдумы Александр Сидякин. Участники поддержали тезисы губернатора Александра Гусева из статьи «Выстоять и победить» о необходимости максимальной открытости кампании. Дмитрий Маслов отметил, голосование на выборы в Госдуму и его результаты – это про то, чтобы сохранить державу. Не про политические предпочтения, а про то, чтобы укрепить родину изнутри. Александр Сидякин, в свою очередь, подчеркнул, что кампания проходит в условиях СВО. «Мы уверенно идем к победе, полностью владеем ситуацией на поле боя. Враги отвечают террористическими атаками, а мы будем помогать бойцам каждый день. И так победим». Эксперты отметили, что страны Запада пытаются дестабилизировать обстановку через информационную войну, чтобы подорвать доверие к институтам власти и легитимность выборов. Жители Воронежской области за сутки задали губернатору Александру Гусеву 180 вопросов. Прямая линия с главой региона пройдет во вторник, 25 августа. Вопросы можно задавать в комментариях во ВКонтакте или через чат-бот в мессенджере Макс. Самые актуальные прозвучат в эфире, на остальные подготовят письменные ответы. Жителей волнует судьба кленов на проспекте Революции, отсутствие схемы заправок на АЗС, запрет ночной езды для мотоциклов, а также общественный транспорт, интернет и ремонт дорог. В прошлом году Александр Гусев отвечал на вопросы о строительстве новой арены и наказании перевозчиков за грязные автобусы. Единая Россия выступает за сохранение условий поступления в вузы и не считает нужным усложнять ЕГЭ. Замруководителя фракции в Госдуме Евгений Ревенко подчеркнул, что систему поступления нужно точечно настроить. В первую очередь устранить перекосы при учете результатов экзаменов и олимпиад для получения бюджетных мест. Правила должны оставаться понятными для школьников и их семей. Парламентарий отметил, что любые корректировки важно проводить постепенно, с учетом последствий. Оппозиция родителей и педагогов должна стать основной для решений. Эти предложения обсуждаются в рамках подготовки обновленной народной программы. Цель – сделать путь от экзамена до поступления на бюджет более справедливым и предсказуемым. Губернатор Александр Гусев в социальных сетях поздравил уроженку региона, гимнастку Ангелину Мельникову, с завоеванием титула пятикратной чемпионки Европы. Глава региона назвал спортсменку красотой и гордостью Воронежской области, подчеркнув, что ее путь к этому результату был одним из самых трудных, и поэтому ценность победы особенно высока. «Вы воодушевили всю нашу страну и преподали многозначительный урок всему миру. Вот что значит воля к победе одного человека, вот что значит поддержка Родины», – написал Александр Гусев. Это были новости региона.

0: постель, утра не будет нас совсем. На экватор выпал снег, на экваторе метель.
1: Наше радио. Это навсегда.

0: Реклама на 107 FM.
1: Это моя родина, мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко. Компания с большим будущим.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло?
2: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже ясно. Температура воздуха днем плюс 29 градусов. Слабый юго-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
3: 255? 45? 55!
4: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
6: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
7: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107FM. Наше радио. Город за городом.
8: Аудитория 12+.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Когда же закончится замкнутый круг? Мне нужно придать своим мыслям ясность. Кажется, мне угрожает опасность.

0: Наше радио. Так бьется сердце. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Воронежском домжуре состоялся диалог в формате круглого стола о готовности региона к выборам 2026. Модератором выступили вице-губернатор Дмитрий Маслов, главным экспертом депутат Госдумы Александр Сидякин. Участники поддержали тезисы губернатора Александра Гусева из статьи «Выстоять и победить» о необходимости максимальной открытости кампании. Дмитрий Маслов отметил, голосование на выборах в Госдуму и его результаты – это про то, чтобы сохранить державу. Не про политические предпочтения, а про то, чтобы укрепить родину изнутри. Александр Сидякин, в свою очередь, подчеркнул, что кампания проходит в условиях СВО. «Мы уверенно идем к победе, полностью владеем ситуацией на поле боя. Враги отвечают террористическими атаками, а мы будем помогать бойцам каждый день. И так победим». Эксперты отметили, что страны Запада пытаются дестабилизировать обстановку через информационную войну, чтобы подорвать доверие к институтам власти и легитимность выборов. Жители Воронежской области за сутки задали губернатору Александру Гусеву 180 вопросов. Прямая линия с главой региона пройдет во вторник, 25 августа. Вопросы можно задавать в комментариях во ВКонтакте или через чат-бот в мессенджере Макс. Самые актуальные прозвучат в эфире, на остальные подготовят письменные ответы. Жителей волнует судьба кленов на проспекте Революции, отсутствие схемы заправок на АЗС, запрет ночной езды для мотоциклов, а также общественный транспорт, интернет и ремонт дорог. В прошлом году Александр Гусев отвечал на вопросы о строительстве новой арены и наказании перевозчиков за грязные автобусы. «Единая Россия» выступает за сохранение условий поступления в вузы и не считает нужным усложнять ЕГЭ. Замруководителя фракции в Госдуме Евгений Ревенко подчеркнул, что систему поступления нужно точечно настроить. В первую очередь устранить перекосы при учете результатов экзаменов и олимпиад для получения бюджетных мест. Правила должны оставаться понятными для школьников и их семей. Парламентарий отметил, что любые корректировки важно проводить постепенно, с учетом последствий. А позиция родителей и педагогов должна стать основной для решений. Эти предложения обсуждаются в рамках подготовки обновленной народной программы. Цель – сделать путь от экзамена до поступления на бюджет более справедливым и предсказуемым. Губернатор Александр Гусев в социальных сетях поздравил уроженку региона, гимнастку Ангелину Мельникову, с завоеванием титула пятикратной чемпионки Европы. Глава региона назвал спортсменку красотой и гордостью Воронежской области, подчеркнув, что ее путь к этому результату был одним из самых трудных, и поэтому ценность победы особенно высока. «Вы воодушевили всю нашу страну и преподали многозначительный урок всему миру. Вот что значит воля к победе одного человека, вот что значит поддержка Родины», – написал Александр Гусев. Это были новости региона.
0: Это навсегда. Наше радио. Проверено временем. Наше радио.

0: Реклама на 107 FM.
1: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

свете спадающих звезд одна для нас и нам ее бег. Прочь от этой жизни над землей несет удачу и спасет нас всех. Может, не узнаем никогда, как останавливает время. Капли от дождя, веселый смех, надежду.

никому не подадим своей руки и этот наш жест нам покажется единственным и дорогим за тех, кто жив и нет. Может, мы на самом деле не искали в нашем теле жизнь,

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор прогноза погоды ИП «Юршин АЕ». Новый тематический отель «Батарейка». Зарядись энергией.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже ясно. Температура воздуха днем плюс 29 градусов. Слабый юго-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
1: Новый тематический отель «Батарейка» в Чертовицах под Воронежем. Окунитесь в атмосферу Японии, Индии и Океании. Рядом лес и живописная река. Отдыхайте с детьми и животными. Звоните 228-4528. Запомнить легко. 228-4528. Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 30 августа в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свинины в маринаде «Агроэко» 419 рублей за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком из свинины в маринаде от «Агроэко». Сочное, нежное мясо и манящий аромат, перед которым просто невозможно устоять.
3: Предложение действует с 17 по 30 августа 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
1: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
3: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
5: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
6: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
7: Аудитория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: радио. Так звучит наше. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Воронежском домжуре состоялся диалог в формате круглого стола о готовности региона к выборам 2026. Модератором выступили вице-губернатор Дмитрий Маслов, главным экспертом депутат Госдумы Александр Сидякин. Участники поддержали тезисы губернатора Александра Гусева из статьи «Выстоять и победить» о необходимости максимальной открытости кампании. Дмитрий Маслов отметил, голосование на выборах в Госдуму и его результаты – это про то, чтобы сохранить державу. Не про политические предпочтения, а про то, чтобы укрепить родину изнутри. Александр Сидякин, в свою очередь, подчеркнул, что кампания проходит в условиях СВО. «Мы уверенно идем к победе, полностью владеем ситуацией на поле боя. Враги отвечают террористическими атаками, а мы будем помогать бойцам каждый день. И так победим». Эксперты отметили, что страны Запада пытаются дестабилизировать обстановку через информационную войну, чтобы подорвать доверие к институтам власти и легитимность выборов. Жители Воронежской области за сутки задали губернатору Александру Гусеву 180 вопросов. Прямая линия с главы региона пройдет во вторник, 25 августа. Вопросы можно задавать в комментариях во ВКонтакте или через чат-бот в мессенджере Макс. Самые актуальные прозвучат в эфире, на остальные подготовят письменные ответы. Жителей волнует судьба кленов на проспекте Революции, отсутствие схемы заправок на АЗС, запрет ночной езды для мотоциклов, а также общественный транспорт, интернет и ремонт дорог. В прошлом году Александр Гусев отвечал на вопросы о строительстве новой арены и наказании перевозчиков за грязные автобусы. Единая Россия выступает за сохранение условий поступления в вузы и не считает нужным усложнять ЕГЭ. Замруководителя фракции в Госдуме Евгений Ревенко подчеркнул, что систему поступления нужно точечно настроить. В первую очередь устранить перекосы при учете результатов экзаменов и олимпиад для получения бюджетных мест. Правила должны оставаться понятными для школьников и их семей. Парламентарий отметил, что любые корректировки важно проводить постепенно, с учетом последствий. Оппозиция родителей и педагогов должна стать основной для решений. Эти предложения обсуждаются в рамках подготовки обновленной народной программы. Цель – сделать путь от экзамена до поступления на бюджет более справедливым и предсказуемым. Губернатор Александр Гусев в социальных сетях поздравил уроженку региона, гимнастку Ангелину Мельникову, с завоеванием титула пятикратной чемпионки Европы. Глава региона назвал спортсменку красотой и гордостью Воронежской области, подчеркнув, что ее путь к этому результату был одним из самых трудных, и поэтому ценность победы особенно высока. «Вы воодушевили всю нашу страну и преподали многозначительный урок всему миру. Вот что значит воля к победе одного человека, вот что значит поддержка Родины», – написал Александр Гусев. Это были новости региона.
0: Навсегда. Наше радио. Проверено временем. Наше радио. Проверено временем.
2: Радио. Л-номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Заключительные дни лета, которые сейчас наступают, они пройдут в мужской компании здесь, на нашем радио, потому что Янка у нас в отпуске, а мы с Гарри вдвоем. 17 августа сегодня, сегодня понедельник, новая рабочая неделя, будет очень достаточно тепло для августа, 25-26 градусов, но облачная погода, дожди, вот, и во время дождей, возможно, вам покажется, что холодно, но как относиться к последней встрече? Вернее, как относиться к последним дням лета? Как к последней встрече с близким человеком?
3: Доброе утро.
2: Доброе утро.
3: А я слышал, что как раз эта неделя будет теплой, лебединая песня лета.
2: Да,
3: вот. И днем, и вечером лета. Сегодня якобы без осадков, а вот с утра
2: не, ну осадки уже, я вот сейчас ехал,
3: ну, с утра.
2: Дождь был, поэтому, да, сегодня 25-26, завтра 24.
3: В среду... А что у вас тут происходит, Александр? Стоило на неделю вас оставить, и опять проблемы с бензином? Я вот ровно неделю назад ехал в Геленджик, мы были с семьей в автомобильном путешествии по М4, и проблем с бензином не было вообще никаких. Uh-huh. А вот возвращался я в пятницу обратно, и, ты знаешь, уже очень сложно, потому что на многих заправках бензина не было, а там, где был, огромные очереди. Причем есть заправки, где много колонок, там по 15-20, и там даже если большая очередь, вот ты видишь, кажется, что она гигантская, там на 2-3 часа, но все за 15-20 минут двигается очень быстро и нормально. А есть там, где придется постоять. Причем ты можешь стоять-стоять, а потом бах, и на тебе бензин закончится. Но это касается 95-го бензина, потому что с дизелем и... Ну, с дизелем вообще нигде проблем нет. А вот с 92-м, ну, лучше гораздо. А вот с 5-м, да. И обратно мы уже ехали и столкнулись с тем, что вот под Воронежем уже... не было возможности стоять в очереди, и пришлось заправиться на частной заправке, не от хорошей жизни, за 170 рублей. 95
2: за килограмм?
3: Литр. Да.
2: А, в смысле, за литр?
3: Да, причем частная заправка, и только наличкой ты можешь оплатить. Никаких переводов, никаких карт, и на колонке написано цена 49 рублей, например. Ну, видимо, чтобы не снимали, не фотографировали. И в Туле, вот мы поставили рекорд.
2: Это в Воронеже было?
3: Это под Воронежем было, да.
2: И как хоть называлось-то это частная контора?
3: Я не помню, Саш, они какие-то со странными названиями. И в Туле был 180, но мы уже там не заправлялись на частной заправке. Причем есть автоматические заправки, знаешь, на две колонки. И ты там карту прикладываешь и заполняешь. Причем нигде нет ограничений. То есть ты можешь лить и там, где очереди, и где очередей нет, можешь лить сколько хочешь. И все меняется. Я сейчас говорю только вот исключительно про свой опыт. Если вы там едете сегодня, и, возможно, уже там ситуация изменилась, и цены изменились. Я говорю, вот мы ехали в пятницу из Геленджика в Москву. И с остановкой в Воронеже мы там ночевали. И вот, например, на там красных и желтых заправках там цена стабильная, не меняется. По 70 рублей, 70 с копейками. Лей сколько хочешь, но нужно очередь стоять. И огромное количество бензовозов. Иногда ты подъезжаешь на заправку, ее закрывают где-то на 1.5-2 часа, когда сливается бензовоз, но люди все равно стоят и ждут.
2: А на голубой... Главное, чтобы там было то топливо, которое они ждут.
3: А на голубой заправке, вот когда мы ехали туда, мы подъезжаем, там стоит условно 72 рубля возле населенного пункта «Веселая жизнь» за Ростовом-на-Дону. Мы отстояли очередь, заправляемся, а он уже по 95. Видимо, динамическое ценообразование.
2: А это что, биржа?
3: Я не знаю, Саш. Но если вы собираетесь в автомобильное путешествие сейчас, то без приключений не обойдется. Хотя все меняется каждый день, и будем надеяться, что в ближайшее время все наладится. Я вернулся, мы с Сашей вдвоем, Янг в отпуске. Доброе утро, мы начинаем. Поехали.
0: Подъемники на нашем радио.
4: Реклама на 107 FM.
5: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-77-007-0803.
6: «Протек». Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек». Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. К началу учебного года время привести себя в форму. Семейная парикмахерская «Остужева 6» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Мужские и женские стрижки, прически, окрашивание, детский зал с мультиками, макияж, маникюр и педикюр, солярий. Город Воронеж, улица Остужева 6, телефон 222-90-99. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
4: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7 часов и 23 минуты в столице. Доброе утро.
3: Доброе утро. Сегодня 17 августа, понедельник, и оказывается, сегодня Всемирный день секонд-хенда.
2: Сегодня день секонд-хенда?
3: Да.
2: Я помню, это в 90-х появилось вот мероприятие, потому что, ну, наверное, может быть, чуть раньше, я увидел это в 90-х в Москве, когда мы приехали сюда, будучи студентами, и обнаружили, что крутые вещи можно купить килограммами. Я не знаю, сейчас продают килограммами или нет.
3: Да, так навесы продают.
2: В секондах.
3: Но... Ну и навесы, и поштучно, там все зависит
2: продают,
3: от состояния.
2: Да, в основном
3: навес.
2: Поштучно.
3: Не, в основном навес. Я как фанат и адепт секонд-хендов могу тебе все рассказать.
2: И вот я помню, что я приехал из Москвы в Челябинск со шмотками, типа, брендовыми. Вот. И все удивлялись, как так, сколько это, почему столько копеек стоит. И был у меня знакомый, который решил на этом сделать бизнес, возить оттуда сюда.
3: Не все любят и считают, что эти вещи, хотя там много новых вещей продается тоже, но многие считают, что это бэушные вещи, их кто-то носил, пусть даже из-за границы,
2: даже
3: поэтому
2: умер.
3: Я носить их не буду. У меня есть несколько любимых секондов, с удовольствием покупаю там вещи, и действительно, особенно сейчас, Александр, помимо того, что во многих магазинах можно, конечно, и подделки там купить, но можно купить оригиналы, которых уже нет, а самое главное, какие-нибудь винтажные вещи, которых, в принципе, в магазинах в любой стране уже не найти, потому что эти коллекции не выпускают.
2: Да. Не, очень много...
3: До нашего за кем-нибудь вещи.
2: Раньше.
3: Давай сейчас уйдем от секонд-хенда. У меня младшая сестра, поэтому у нее не было такой проблемы. У меня не было такой проблемы, и у нее, в принципе, не было такой проблемы, потому что, ну, мы тут немножко другое время жили. Был дефицит, но... В целом просто было мало вещей.
2: Была старшая сестра. Вот, и я... Хотя моя мама, она всегда говорила, что, говорит, да ты что, у тебя были всегда новые вещи, и ты никогда за Наташкой не донашивал. Но я помню, что вот эта куртка, у которой пуговицы не с левой стороны, а с правой стороны.
3: Ну, сейчас вот как будто бы вообще нет разницы, на какую сторону застегиваются куртки и джинсы.
2: Ну, слушай, я купил себе...
3: Хочешь сказать, есть женские модели и мужские, вот сторона, на которую застегиваются штаны и куртки, условно.
2: Я вот купил себе в секонде, вот, когда в позапрошлом году или два года назад,

0: Короче говоря, эту дубленку, она оказалась женской, потому что у нее пуговицы на правую сторону. Она, конечно, моего размера, даже мне чуть-чуть велика. Ну, как, ну, короче, по мне, здоровая такая. Но я подумал, что, ну, такая вот здоровая женщина. Ну,
1: сейчас унисекс все вещи такие называются.
0: Ну, я не знаю, короче говоря, если есть специалисты, подтвердите вот это с пуговицами на правой стороне, это все-таки девичья тема.
1: Может быть, раньше был. Сейчас, мне кажется, ну, это уже не работает.
0: Может быть.
1: Но вопрос к вам, дорогие наши слушатели. Донашивали вы за кем-то вещи и какие? И есть ли с этим связаны истории? Пожалуйста, наш.ру, заходите. На главной странице есть две ссылки, два бота в Максе и в Телеграме. Если вы не подтвердили согласие на обработку персональных данных, то нужно это сделать один раз, чтобы нам писать. И рассказывайте, за кем вы донашивали. Может быть, кто-то за вами донашивал. Ну, классическая история, да, вот с костюмом. Я ее много раз рассказывал, когда мы говорим там про выпускные или последние звонки.
0: Папин.
1: Папин свадебный костюм, да, который не выбрасывался, он висел много лет и ждал, чтобы
0: тебя.
1: Я в нем пошел сначала на последний звонок. У нас не было такого, чтобы на последний звонок в одном образе, на выпускной в другом, и на последний звонок, и на выпускной в папином костюме, винтажном. Тогда он уже был модным. Снова стал модным. И ничего, вообще никаких вопросов не было. Не было возможности у родителей купить все. Папин, дедушкин.
0: А раньше, ты знаешь, даже дело не возможности было, а еще как бы ты не понимала, зачем.
1: Нет, тебе, ну, там, мне кажется, наоборот, ты понимал.
0: 100 костюмов.
1: Хотелось, ну, что-то новое.
0: Хотя у моего деда висело 3 костюма всегда.
1: Вот. Итак, донашивали ли вы за кем-либо вещи? Вот о чем мы говорим. Пожалуйста, пишите, рассказывайте.
2: Подъемники на нашем радио.

0: Настя. Наша реклама.
1: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
2: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
3: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
4: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
5: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
6: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
7: Подробности на come2t.t2.ru.
8: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
9: «Мир». Каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
11: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе «Лада Лизинг». Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».
13: На старт, внимание, школа! В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей.
14: Встречайте! Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
15: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
16: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
17: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
18: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
19: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.
20: Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, 7 часов и 40 минут в столице. Мы заговорили о том, за кем вы донашивали вещи.
3: Да, сегодня 17 августа, Всемирный день секонд-хендов. Мне было лет 7-8, когда я донашивала бабушкину старую сумку. Она была такая стрёмная, а я невероятно гордилась, что я уже большая, с сумкой хожу. Все вокруг смеялись, а я искренне не понимала, что смешного. Сейчас, конечно, вряд ли буду донашивать. Много крутых предложений на новые вещи можно найти. Донашивала за старшей сестрой курточку в детстве. Мы жили в Севастополе, а мама куртки привезла из Витебска, как из-за границы. Мне и сестре разного цвета. Так что у меня получалось две в итоге. Была еще белая блузка. Мы с сестрой носили на экзамены, а мама в гости. Год 96-й, наверное, был. Вот казалось бы, да, уже 96-й год.
2: Но время кризиса, у людей денег не было.
3: Да, был...
2: Зарплаты не платили.
3: Кризис. В свадебном смокинге мужа сестры работал вышибалой в клубе в начале нулевых. А сестра в детстве старшая постоянно подрезала мои кроссовки, пока нога не выросла у меня.
2: Слушайте, с этими смокингами вот раньше в 90-е вообще же не понимали, когда их носить, что и так далее. И я помню, у нас во дворе убили одного авторитета. Это был 94-й год, и вся вот эта, все его друзья, братва, они были все в смокингах. И это было, знаешь, непонятно, как то ли свадьба, то ли похороны.
3: Доброе утро, подъемники. Ну, как донашивал? Я один в семье, не за кем, но один раз мне из папиных джинс сделали куртку. И карманы, что сзади, оказались у меня на груди. Но было круто.
2: Ага.
3: А вы были ребенком еще, когда вам хватило одних папиных джинс на куртку? Или там просто джинсовые вставки были в какую-то обычную ткань?
2: Наверное.
3: В детстве донашивал зимнее пальто старшей сестры. Мало того, что оно женское было, так еще и под шкуру леопарда было сделано внешним видом. Времена были тяжелые.
2: Были тяжелые времена, носили за милую душу, чтобы не замерзнуть.
3: У меня мои вещи донашивает не брат, а дочка. Я поправилась с молодых времен. Были хорошие вещи, которые жалко выкидывать было. Ей сейчас 15. Открывает мой шкаф и такая: о, пиджак красивый, о, кофточка.
2: Да.
3: А еще нашла у папы поло и теперь его тоже носит счастливая. Она худющая, но говорит, все вещи оверсайз, это модно.
2: Да. Так и есть.
3: Ориентация пуговиц, Александр, до сих пор на месте для М и Ж. Нету унисекса в этом вопросе. У нас 6 двоюродных братьев и сестер, две группы, 71-го года рождения и 74-го. Все друг за другом донашивали вещи и обувь. Зазорным не считалось.
2: Ну, дружная семья у вас.
3: Но я, например, не знаю, с какой стороны какие пуговицы должны...
2: Ну, в смысле... Потому что тебе всегда... Ну, ты...
3: Ну, вот с какой стороны? Женский, с какой мужская?
2: Мужская с левой стороны. Вот ты застегиваешь вот здесь, на левой стороне, возле сердца своего. А правая вот с этой стороны. Правая рука.
3: 7.43 в Москве. Еще будет пару минут почитать ваше сообщение, так что пишите.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
4: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
5: В этом весь Т.
4: И в этом весь Ты.
6: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
7: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк». Управляй прогрессом.
6: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
8: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
9: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
8: А сыновья ведь с неба не падают.
9: Я ваш сын.
8: Или падают.
10: Никакой ты ему не сын.
11: Так вломился.
10: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
8: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Доброе утро. 7.48 в Москве. Давайте еще пару сообщений почитаем в нашу тему «За кем и что вы донашивали?». Сейчас постоянно донашиваю все подряд за сыном. Он модник, постоянно что-то новое, а меня устраивает. Модное, почти новое. Уже давно себе ничего не покупаю. Но это хорошо, когда там размеры позволяют, да?
3: Ну да.
2: Я родилась в 90-е, ничего не донашивала вроде бы, но покупали вещи на вырост. А вот мои дети старшему привозили вещи от двоюродного брата из Кирова в Пермь, а дочь от сына носит вещи, которые нейтральные. Куртки, штаны, кофты. Тут, кстати, Александр, по поводу нейтральных вещей, ты сказал, неправильно говорят. Вот куда должны в мужской версии застегиваться пуговицы?
3: Я все правильно сказал. Пуговица с правой стороны, донахлёст с левой стороны. Чего вы мне говорите?
2: Какая больная тема? Донашивала за всеми. Мамой, тетками, сестрами. Своих вещей почти не было. Выросла в карельской деревне в 90-е. Сейчас дочь одевается как куколка, ей 16. Регулярно балую мужа и сына. Себе все равно ничего красивого и для души позволить не могу. Только необходимо. А может быть, уже закрыть свою вот эту детскую травму и себе позволить?
3: Чего ты взял? Прям травма для человека.
2: Ну, мне кажется, беспокоит. Больная тема, человек пишет. Значит, ее это беспокоит, наш слушательница. Можно позволить себе купить что-то вот для себя именно? Не для мужа, не для детей, а для себя. Порадовать себя.
3: Можно, конечно.
2: 7.50 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио.
4: Наша реклама на 107 FM.
0: Наша погода.
5: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже ясно. Температура воздуха днем плюс 29 градусов. Слабый юго-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: Завод «Металлопрофиль» предлагает заборы жалюзи, евроштакетники со скидками до 40%. Широкий ассортимент цветов и покрытий от эконом до премиум-класса. Ждем вас по адресу: улица Ильюшина, 6Г. Звоните. Телефон Воронежа 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222. Медпроф.ру.
1: Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
2: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
3: Меня зовут Александр. Я работаю обвальщиком в компании «Агроэко». Я занимаюсь разделкой мяса. Можно сказать, что сочные стейки, мякоть шашлыка и все эти вкусные вырезки – результат моей работы, моей обвалки. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
4: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
5: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир», когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу: Московский проспект, 15, телефон 260-60-50.
7: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
8: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
9: В Забайкале действуют сотни очагов.
8: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
10: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: это навсегда.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Силы ПВО за прошедшую ночь сбили 205 украинских беспилотников над российскими регионами. Как сообщили в Минобороны, дежурные средства ПВО перехватывали и уничтожали дроны самолетного типа над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Ростовской областями, а также над Крымом, Азовским и Черным морями. Это самая популярная новость часа, по данным новостного агрегатора СМИ-2. 6 мирных жителей погибли при обстреле украинскими ракетами Белгородской области. Как сообщил в РИО губернатор Александр Шуваев, ВСУ обстреляли ракетами село Колосково Валуйского округа. В результате прилета также пострадали 4 человека, включая 14-летнего ребенка. Всем пострадавшим врачи оказывают необходимую помощь, уточнил Шуваев. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас пообещала представить самый масштабный пакет санкций в отношении России. По словам главы евродипломатии, осенью она представит самый масштабный список рестрикций с начала украинского конфликта. Если предложение примут, то список антироссийских ограничений увеличится на треть. МВД России рекомендует установить ограничения на совершение покупок и переводов в ночное время. Как говорится в сообщении, при наличии технической возможности рекомендуется установить в мобильном приложении банка ограничения на совершение интернет-транзакций или переводов в ночное время. Это необходимо сделать с целью сокращения рисков хищения денег с банковского счета. Дети стали чаще тонуть на российских водоемах. Как сообщили в МЧС, в июне и июле произошло 1440 происшествий, что на 220 меньше, чем в прошлом сезоне. При этом погибли 1118 человек, что также меньше, чем летом 2025 года. Отмечается, что число утонувших детей в первые месяцы лета стало больше, чем в 2025 году. Зафиксировано 232 таких случая. Основной причиной гибели является купание в необорудованных местах или в состоянии алкогольного опьянения. Сборы мальчика к школе в этом году в России обойдутся в среднем в 17 тысяч рублей, девочки в 19 тысяч. Такие цифры приводит РИА Новости на основе данных Росстата. Отмечается, что цена канцтоваров составила чуть более 900 рублей, стоимость набора одежды для мальчиков 13 тысяч рублей, для девочки 15. В набор школьных принадлежностей для мальчика включили куртку, пару брюк из разных тканей, две сорочки, туфли, рюкзак, 20 школьных тетрадей, альбом для рисования. Набор для девочек отличается платьем, двумя блузками и юбкой. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: Кирьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 7 минут в столице. Сегодня 17 августа, сегодня понедельник, новая рабочая неделя. И, по-моему, предпоследняя, да, этим летом?
3: Почему предпоследняя?
2: Ну, еще одна и все, нет?
3: Ну, полноценная, да. 31 августа, это понедельник.
2: Та-да-да-да-та-дам, пора возвращаться. Малолетки в школу. Так, дорогие друзья.
3: Подождите, давайте мы сыграем в кинопробы.
2: Ну, в кинопробы будем разыгрывать сертификат на двоих в аквапарк «Карибия» от спонсора АО «Карибия». Огромный волновой бассейн, термальный спа-комплекс, настоящая русская баня и снежная комната, и, конечно же, горки. Аквапарк «Карибия» – здоровый отдых для взрослых и детей. Мы будем сейчас вам включим вам фрагмент. Ваша задача – угадать, что это за фильм. Фильм очень известный, никаких подсказок не будет, так что давайте. Принимаем 17-й правильный ответ.
3: А я за неделю забыл, куда нажимать. За неделю отпуска.
2: Лукьянова укусила.
4: Что это? Доктор Бальтазар, обновление вашей внутренней сущности за неполный солнечный цикл. Я еще раз попробую, ладно? Так, доктор Бальтазар...
5: Что непонятно? Это звездограмма моей жизни.
4: Ну, и что это значит?
5: Ну, он не сказал.
4: Угу.
5: Он говорит только однажды. Сама все поймешь. Только вот показал, вот, что вот это вот я...
4: Вот это ты.
5: А вот это вот Володька.
4: Володька.
5: Видишь, вот тут пути пересекаются.
4: Так.
5: А вот тут разрыв.
4: Разорвало Володьку. Слушай, а давай карандашиком аккуратно заштрихуем. Никто ничего не заметит.
5: Ну что ты несешь? Я ему душу открываю, а он...
3: Ну, классика, которую Александр не... принимает. Я очень люблю. Тем не менее, ждем 17-й правильный ответ. Что за фильм ребята переозвучили? Поехали.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM.
6: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, УГРН 125-770-07-08-03.
7: Ничего не говори.
8: «Рок-острова» в Воронеже. 20 августа. ДКЖ. Билеты на сайте rockostrova.ru. ООО «Солдаут». ОГРН 119-762-701-7147. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 12+.
9: «Протек». Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек». Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Янова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Так, дорогие друзья, давайте послушаем еще раз фрагмент.
2: Напомню, мы принимали 17-й правильный ответ.
3: Что это? Доктор Бальтазар, обновление вашей внутренней сущности за неполный солнечный цикл. Я еще раз попробую, ладно? Так, доктор Бальтазар...
4: Что непонятно? Это звездограмма моей жизни.
3: И что это значит?
4: Он не сказал.
3: Угу.
4: Он говорит только, однажды сама все поймешь. Только вот показал, вот, что вот это вот я...
3: Вот это ты.
4: А вот это вот Володька.
3: Володька.
4: Видишь, вот тут пути пересекаются.
3: Так.
4: А вот тут разрыв.
3: Разорвало Володьку. Слушай, а давай карандашиком аккуратно заштрихуем. Никто ничего не заметит.
4: Ну что ты несешь? Я ему душу открываю, а он...
1: Ну, какие были? Неправильных вариантов практически не было. День выборов.
2: Много было, да, разных, но в целом все справились. День выборов это, квартеты.
1: Да, и в Карибию мы отправляем абонента с номером 8-916-549-94-8 и так далее. Мы вас поздравляем.
2: День выборов.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Ребята, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 21 минута в столице.
0: Наш бизнес-марафон.
2: В Сбере каждая операция по вашему расчетному счету может приносить выгоду. Подключайтесь к программе лояльности Сбербизнес. Спасибо. Копите бонусы и обменивайте их на рубли или возмещайте стоимость покупок для бизнеса. Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: В эфире рубрика нашего радио и Сбербанка «Бизнес-марафон». Ее герои – предприниматели, которые находят простые и работающие решения даже для сложных задач.
2: Нашего первого героя зовут Андрей. У него есть небольшая компания по установке кондиционеров. Многие клиенты вносят предоплату, оборудование Андрей закупает ближе к дате монтажа. Получается, что часть денег, несколько дней, а иногда и пару недель, просто находится на расчетном счете.
3: Раньше Андрей не особо обращал на это внимание, а потом посчитал. За год таких дней набирается довольно-таки прилично. Почему бы не получать выгоду и от них?
2: В программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» на ежедневный остаток на расчетном счете начисляются бонусы – 1% годовых. При этом деньги всегда доступны на счете, и когда приходит время закупать оборудование или платить подрядчикам, Андрей использует их как обычно.
3: И вот его новое правило. Смотрите не только на то, сколько денег проходит через ваш счет, но и сколько времени они на нем остаются, потому что даже это время может работать на бизнес.
2: А еще Андрей участвует в акции Сбера. В ней банк в честь своего дня рождения раздает 185 миллионов рублей своим клиентам-предпринимателям. У вас тоже есть возможность поучаствовать до 31 октября 2026 года, если станете бизнес-клиентом Сбера и присоединитесь к программе лояльности. Дерзайте! Рубрика выходит при поддержке ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. Ваш бизнес приносит не только прибыль, но и бонусы. Сбербизнес «Спасибо» – программа лояльности, где накопленные бонусы за операции по счету можно обменять на рубли или возместить до 100% стоимости покупок для бизнеса. Сбербизнес «Спасибо» – привычная работа, дополнительная выгода. Спонсор рубрики ПАО «Сбербанк». Москва, УГРН 102-770-013-21-95-18+.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Сберу 185 лет, а его бизнес-клиентам 185 миллионов рублей. Открывайте расчетный счет, присоединяйтесь к программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и выполняйте условия до конца октября, чтобы попасть в число счастливчиков. Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк», Москва. УГРН 127-00-132-195.
2: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама «АО «Нас Москвич». Не оферта.
3: Милый, собираем чемоданы.
4: Мы же только разобрали.
3: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
5: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
6: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
7: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
8: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
9: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour Т1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour Т1 в лимитированной версии. G-Tour Т1. Безгранично близко.
10: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
11: Мы ходим по тем же улицам. Ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
12: В этом весь Т.
11: И в этом весь ты.
10: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
13: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
6: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
14: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
16: Вот это ухватил!
17: Ура! Купила! Мое!
18: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
6: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
1: Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, всем доброе утро. Яна в отпуске, мы с Сашей вдвоем, ближайшие две недели, 8:40 в Москве, есть новость.
3: Россияне все больше интересуются арендой сабвордов, нежели их покупкой. Итак, спрос на них в мае-июле вырос на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средний чек составил 1500 рублей. При этом количество покупок самих досок сократилось за год на 24%. И, в общем, специалисты говорят, что россияне чаще выбирают аренду, нежели что-то покупают на постоянку.
2: Ну, в случае с САПом, наверное, это удобно. Его нужно где-то хранить, постоянно надувать, если он не влезает там в ваш автомобиль, а если у вас нет автомобиля.
3: Просто его вот эта фишка, зато он мой, наверное.
2: Нет, просто если ты живешь возле водоема, например, на даче у тебя водоем там или
3: на берегу
2: в любом
3: моря.
2: Другом месте, то, наверное, имеет смысл, конечно, купить себе и не париться.
3: Гонять.
2: Да, а так иногда аренда чего-либо гораздо удобнее. Вот ты сколько лет уже без машины пользуешься каршерингом? Тебе удобно?
3: Да.
2: А это удобно или выгодно? Или это удобно и выгодно?
3: Вот если ездить просто на работу, или как я вот просто езжу на работу там с работы, это выгодно и удобно. А если, что касается дачи, ну, там за простой приходится платить, это, наверное, не совсем выгодно. Но зато очень удобно, мне не надо нигде заправляться, мне не надо, вообще голова не болит, что с машиной случится.
2: Есть такие вещи, которые сдают в аренду, о которых раньше даже не задумывался, что их можно взять в аренду. И для профессиональной деятельности, не знаю, там строительные инструменты. Да, можно снять.
3: Строительных инструментов вообще в аренду можешь вообще все что угодно взять, да.
2: Я вот был сейчас на отдыхе в Геленджике, брал велосипед в аренду. 1000 рублей в сутки стоит.
3: Нормально вроде так.
2: Ну, нормально, да. Ну, очень удобно. Вот, я видел просто людей, когда мы ехали на машине, которые везли с собой в сторону юга туда велосипеды на крыше. Вот.
3: Да.
2: Ну, понятное дело, там, если вы профессионал...
3: А вы с собой, ты да? не взял свой велик с собой?
2: Нет, я как раз планировал взять в аренду. Я понимаю, что есть люди, увлеченные этим, и им важно какой-то велосипед. Может быть, они планируют там какие-то велопутешествия.
3: Ну, естественно.
2: И, наверное, это имеет смысл. А вот так просто покататься, посмотреть окрестности... Ну, вот я его взял, и мне хватило там 4 часа покататься... И все. И больше он там мне конкретно был не нужен. А о вещах, которые...
3: Подожди, там не было этого достопримечательности?
2: Да нет, там...
3: Красивых пейзажей или что?
2: Прекрасные пейзажи, отличная погода была. Я к тому, что то, что я хотел, я получил за эти 4 часа. Проехал там всю набережную фактически, полгорода. И мне этого достаточно. Заплатил за это 1000 рублей. Чем вести с собой велосипед.
3: Давайте, дорогие друзья, поговорим об аренде.
2: Да, аренду что вы чего? Брали в аренду, и вам показалось это удобно, интересно
3: да.
2: и выгодно? Напишите наш.ру. На главной странице есть два бота. Бот в Максе и бот в Телеге. Выбирайте любой, который у вас работает. Нужно подтвердить для тех, кто к нам давно не обращался и давно не писал, согласие на обработку персональных данных, и можно с нами общаться. Пишите.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03/07/2026.
5: Знать все наперед. Суперспособность, которой хочется обладать, когда ведешь бизнес. Но кое-что можно узнать уже сейчас. Если открыть расчетный счет в Т-бизнесе до 31 августа, любой тариф будет стоить на 50% дешевле навсегда. Т-бизнес. И дело делается.
6: Условия акций и тарифов расчетно-кассового обслуживания на tbank.ru. АО Т-банк.
7: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
8: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейд-ин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
9: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, давайте почитаем сообщение. У нас практически нет времени.
3: Брала платье в аренду на корпоратив. Так как корпоратив всегда тематически, очень выгодно взять в аренду, нежели покупать каждый раз, и тем более на один раз. Это так многие делают. Беру периодически резиновую лодку на прокат. Езжу на рыбалку, но не так часто, поэтому свою иметь невыгодно. Покупать, накладно. Хранить и так далее.
2: Согласен с вами.
3: Привет из Курска. Взял в аренду машину в такси «Лада Веста». И работать могу, и ребенка в сад отвезти. Машина на метане, так что на самом деле удобно и выгодно. Даже задумался свою продать, но она на капиталке. Да и жалко. Когда приезжали к бабушке, брали в аренду детские вещи. Когда дети были маленькие, коляски, кроватки и так далее. Очень удобно. А многие, кстати, я обратил внимание, особенно вот когда в отпуск едут, чтобы не тащить с собой детскую коляску, берут
2: в самолете?
3: Ее, ну, в самолете, в машине, в поезде. Берут там прогулочную, например, коляску в аренду в месте, где будут отдыхать. Сейчас даже внутри страны огромное количество этих сервисов, которые позволяют тебе взять в аренду все, что хочешь.
2: Ну да, тут только вопрос брезгливости.
3: Ну, наверное.
2: Сам ты можешь сесть куда угодно, а ребенка не каждый может посадить чужую коляску.
3: Наверное, вот так вот. Коляски покупают. Сколько там ребенок в этой коляске?
2: Я говорю, все вопрос брезгливости.
3: 8:50 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
4: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна СОК» Воронеж. «Окна СОК». Надежность, качество, комфорт в каждом окне.
5: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже ясно. Температура воздуха днем плюс 29 градусов. Слабый юго-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
6: Компания «Окна СОК» – эксперт по остеклению. Качественные окна для квартиры, конечно, установим. И москитку подарим. Лоджии, балконы – застеклим. Выполним отделку. Утепление – бесплатно. А при заказе окон в дом поможем воплотить ваши мечты в реальность. И мы это умеем. «Окна СОК». Просто позвоните. 260-20-60.
7: Завод «Металлопрофиль» предлагает заборы-жалюзи, евроштакетники со скидками до 40%. Широкий ассортимент цветов и покрытий от эконом до премиум-класса. Ждем вас по адресу: улица Ильюшина, 6Г. Звоните. Телефон Воронежа 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222. Медпроф.ру.
8: Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
9: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
10: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8-800-333-47-0.
11: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
12: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
13: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Музыка поколений.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Воронежском домжуре состоялся диалог в формате круглого стола о готовности региона к выборам 2026. Модератором выступили вице-губернатор Дмитрий Маслов, главным экспертом депутат Госдумы Александр Сидякин. Участники поддержали тезисы губернатора Александра Гусева из статьи «Выстоять и победить» о необходимости максимальной открытости кампании. Дмитрий Маслов отметил, голосование на выборах в Госдуму и его результаты – это про то, чтобы сохранить державу. Не про политические предпочтения, а про то, чтобы укрепить родину изнутри. Александр Сидякин, в свою очередь, подчеркнул, что кампания проходит в условиях СВО. «Мы уверенно идем к победе, полностью владеем ситуацией на поле боя. Враги отвечают террористическими атаками, а мы будем помогать бойцам каждый день. И так победим». Эксперты отметили, что страны Запада пытаются дестабилизировать обстановку через информационную войну, чтобы подорвать доверие к институтам власти и легитимность выборов. Жители Воронежской области за сутки задали губернатору Александру Гусеву 180 вопросов. Прямая линия с главой региона пройдет во вторник, 25 августа. Вопросы можно задавать в комментариях во ВКонтакте или через чат-бот в мессенджере Макс. Самые актуальные прозвучат в эфире, на остальные подготовят письменные ответы. Жителей волнует судьба кленов на проспекте Революции, отсутствие схемы заправок на АЗС, запрет ночной езды для мотоциклов, а также общественный транспорт, интернет и ремонт дорог. В прошлом году Александр Гусев отвечал на вопросы о строительстве новой арены и наказании перевозчиков за грязные автобусы. «Единая Россия» выступает за сохранение условий поступления в вузы и не считает нужным усложнять ЕГЭ. Замруководителя фракции в Госдуме Евгений Ревенко подчеркнул, что систему поступления нужно точечно настроить. В первую очередь устранить перекосы при учете результатов экзаменов и олимпиад для получения бюджетных мест. Правила должны оставаться понятными для школьников и их семей. Парламентарий отметил, что любые корректировки важно проводить постепенно, с учетом последствий. Оппозиция родителей и педагогов должна стать основной для решений. Эти предложения обсуждаются в рамках подготовки обновленной народной программы. Сделать путь от экзамена до поступления на бюджет более справедливым и предсказуемым. Губернатор Александр Гусев в социальных сетях поздравил уроженку региона, гимнастку Ангелину Мельникову, с завоеванием титула пятикратной чемпионки Европы. Глава региона назвал спортсменку красотой и гордостью Воронежской области, подчеркнув, что ее путь к этому результату был одним из самых трудных, и поэтому ценность победы особенно высока. «Вы воодушевили всю нашу страну и преподали многозначительный урок всему миру. Вот что значит воля к победе одного человека, вот что значит поддержка Родины», – написал Александр Гусев. Это были новости региона.
1: Это навсегда. Наше радио. Проверено временем. Наше радио. Проверено временем. Наше радио. Сделано в России.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 9 часов и 7 минут в столице, сегодня 17 августа, сегодня понедельник, новая рабочая неделя. Я думаю, что многие уже готовятся к школе, хотя, наверное, вряд ли, да?
3: Почему? Многие уже давно готовятся к школе. Яна на 2 недели ушла в отпуск. Мы в мужской компании до конца лета будем с Сашей. Поэтому книга, Александр.
2: Книга «Жюль Верн».
3: Наши книжные гадания. Гадалки не ходи, отправляйте свои проблемы. Выберем самую интересную, выведем автора в эфир. А большинство из вас погадаем в экспресс-режиме. Ну, актуальная для многих сейчас ситуация. В эти выходные собираемся на море, на автомобиле. Стоит ли ехать, переживаем. Но вроде как собрались из-за проблем с бензином. Понятное дело, такие опасения. Мы с этого начали утро, я отдыхал в Геленджике с семьей, ехали мы туда на машине и обратно, соответственно, и когда мы туда ехали, это было 13 августа, вообще никаких проблем не было. Ну, то есть были где-то очереди, но в целом бензин был. Я сейчас говорю про 95-й, потому что дизель есть практически везде, я бы даже сказал везде. 92-й тоже чаще, ну, можно сказать, есть. А вот с 95-м, да, проблемы. И обратно мы ехали в пятницу, и уже, да, длинные очереди, большие расстояния, где нет вообще бензина. Но есть частные заправки, которые втридорога его продают по 170, по 180 рублей. Там нет, как правило, очередей.
2: Не страшась закона?
3: Ну, их как-то в новостях наказывают, не знаю. Но иногда это единственное спасение. Не потому что там ты хочешь кормить вот этих людей, которые наживаются, да, на беде.
2: Ну, понятно.
3: А просто у тебя заканчивается бензин, ты даже в очереди на там ближайшую заправку не выстоишь с работающим автомобилем. Хотя при этом вот мы проехали и туда, и обратно, из Москвы до Геленджика, из Геленджика в Москву. Я не видел ни одной машины, вот, которая бы стояла, вот, ну, по ощущениям, на обочине, что она заглохла. И у нее закончился бензин. Или там человек голосовал и просил его подвезти там до ближайшей заправки. Может быть, мне так повезло. Тут, понятно, все индивидуально. Ну и...
2: Ну, сидите дома тогда.
3: В целом, да, сейчас с каждым днем все непредсказуемо и непредсказуемо, но при этом огромное количество бензовозов и на трассе, и на заправках тоже они есть. Ограничений по бензину не было вообще.
2: Смотря что везет твой бензовоз.
3: Лей сколько хочешь.
2: А знаешь, как отличить? Ну, многие там на заправках задолбали водители бензовозов, какой бензин они привезли. Так вот, сзади есть цифры. Там 30, допустим, дробь там еще какие-то. Вот 30 – это дизель.
3: Я знаю, что если сливается бензовоз, то это 1.5–2 часа. Заправка будет закрыта. Но люди ждут.
2: Ну, а что делать?
3: На желтых, на красных... стоимость бензина не меняется вот в районе 70 рублей, там 72-75.
2: А вот эти мелкие, это не их ответвление?
3: Незаконные? Саш, не знаю. Но на некоторых, мы даже один раз заправлялись на автоматической, две колонки, и вот там был 95-й бензин. Кстати, мне очень помогли вот в Яндекс.Навигаторе, там в поиске, ну, да, бензозаправки можно поставить, какой бензин, например, 95-й, и он показывает. Там не всегда актуальная, потому что информация быстро все меняется, он может закончиться, но в целом он иногда даже маленькие заправки показывает.
2: Я причем, ты знаешь...
3: Дороже всего вот под Тулой я заправился за 180 рублей, а под Воронежем за 170.
2: У меня причем сайт был открыт, где Бенз, помнишь, который мы рекламировали? Да, да, да. Я его удалил буквально позавчера.
3: Возвращая обратно. Нет, ну в навигаторе сейчас актуальная информация. Там многие, это же от пользователей. То есть человек сам,
2: ну,
3: там,
2: да,
3: кто
2: да,
3: заправился,
2: да,
3: или не заправился, отмечает, есть или нет бензина. Так что все, конечно, под вашу ответственность. Но машин огромное количество едет в сторону юга. Ну, видно, отдыхающих.
2: Езжайте в сторону севера.
3: Я думаю, что сейчас и в Москве очереди, смотри какие. Неважно, в какую сторону ехать. Ждем ваши проблемы на наш.ру. Пожалуйста, пишите.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107 FM.
4: Для большой семьи просторный семиместный ГАК GS8. Для ежедневных дел маневренный GS4. Оба с мощным 2-литровым турбомотором, надежным автоматом Айсин и полным приводом, готовым к любой погоде. Простор и технологии для тех, кто в движении. ГАК – кроссоверы для вашей жизни. Официальный дилер ГАК «Бизнес-кар» в Воронеже на Московском шоссе 22.
5: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир», когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу Московский проспект, 15, телефон 260-60-50. К началу учебного года время привести себя в форму. Семейная парикмахерская «Остужева 6» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Мужские и женские стрижки, прически, окрашивание, детский зал с мультиками, макияж, маникюр и педикюр, солярий. Город Воронеж, улица Остужева 6, телефон 222-90-99. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
6: 255-45-55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Дом 56. Жилой квартал премиум-класса на Бауманской почти готов. Три футуристические башни с панорамным видом на Яузу. Один корпус с дизайнерской отделкой. Подземный паркинг, детский клуб и приватная территория с бионическим садом во дворе. Дом 56 на Фридриха Энгельса. Новое прочтение премиального комфорта в сердце Москвы.
1: Наше радио и Girls Development представляют «По страницам зачетных книжек рок-легенд страны».
0: Музыка бунтарей с дипломами инженеров. Истории тех, кто умеет конструировать и стадионный рок, и собственную жизнь.
1: Цикл программ «Университетская неделя».
0: Сегодняшний выпуск будет посвящен высоким технологиям и полету мысли. Ведь когда-то наш герой смело шагнул из авиаторов в рокеры. Легендарный рок-музыкант, бессменный автор, основатель и солист группы «Крематорий» Армен Сергеевич Григорян. Родившись в семье выдающегося советского авиаконструктора и дипломата, Армен с юных лет впитывал атмосферу точных наук, при этом всерьез увлекаясь футболом и музыкой. Неудивительно, что в 1977 году, став студентом факультета радиоэлектроники и летательных аппаратов Московского авиационного института, уже на первом курсе вместе с товарищами Армен собирает свою первую рок-группу «Атмосферное давление». Дотошно изучая физику и высшую математику, микропроцессорные системы, радиолокации и законы аэродинамики, он также активно участвует в студенческих отрядах. Параллельно защитой диплома в 83-м Григорян основывает коллектив под названием «Крематорий», которому вскоре суждено будет стать одним из лидеров советского рока. Группа регулярно выступает на квартирниках, записывает альбомы и спустя 3 года получает гран-при на фестивале Московской рок-лаборатории, навсегда закрепив за собой место в пантеоне легенд русской рок-сцены. По признанию самого артиста, техническое образование и серьезный инженерный бэкграунд научили его легко структурировать музыкальный хаос. Это определило многослойное звучание группы, где радиоэффекты, электрогитара и всегда узнаваемая классическая скрипка синхронизированы с точностью бортового компьютера. Сегодня этот вектор технологического превосходства и устремленности ввысь задает новые стандарты для жизни в мегаполисе. На стыке эпох в самом сердце Басманного района рождается совершенно уникальная среда. Жилой квартал премиум-класса «Дом 56», созданная по законам абсолютной надежности и строгой конструкторской логики. Ваша квартира в премиум-квартале «Дом 56» на Фридриха Энгельса. Эстетика старой Москвы в ее самом технологичном воплощении и респектабельном окружении ведущих вузов, арт-кластеров, театров, ресторанов и парков Басманного района столицы. Только сейчас финальные скидки на избранные лоты. Дом сдается в конце этого года. Узнайте подробности на housedefisdevelopment.ru. Проектная декларация dom.rf. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик» ГАЛС Фридриха Энгельса.
2: Наше радио.

0: Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 9 часов и 24 минуты в столице.
2: Мы будем гадать сегодня по Жюлю Верну, поэтому пишите, что вас беспокоит. На сайте наш.ру есть две ссылки: на бот в Максе и на бот в Телеграме. Если вы давно нам не писали, нужно подтвердить свое согласие на обработку персональных данных, чтобы мы увидели ваш номер телефона и могли вам позвонить, например, в гадание. Это быстрая процедура, займет буквально несколько секунд, и можно с нами общаться. Вот что пришло к этой минуте. Женился в прошлом году на блогерше. Разница в возрасте 12 лет. Она всегда в телефоне, а я на работе. Встречаемся только ночью в постели. Развестись или подождать? Погадайте, пожалуйста, вне эфира.
3: Я сейчас не понял, а вы что хотите сейчас? Где встречаться? В другом месте? Не в постели?
2: Ну, она постоянно в телефоне.
3: Но вы постоянно на работе.
2: Но у ее работы, если она блогерша, как раз и сидеть в телефоне.
3: Да, в телефоне. Я просто сейчас не понимаю. Вы хотите, чтобы она не была блогершей? Просто расскажите, что вы хотите. И что вас раздражает? Она вам не готовит, не убирается дома. Что вы хотите?
2: Разница в возрасте? 12 лет. Ну, просто тут нужно понять, сколько. Если вам там 50...
3: То что?
2: Ей 38, то разница в 12 лет уже не так и заметна.
3: Ну, короче говоря, непонятно, что вас тревожит-то. И где вы хотите... Встречаемся только в постели. Развестись или не? Ну, разводитесь, отдайте ее другому.
2: Муж занялся смешанными единоборствами. Ему 40 лет. Очень переживаю. Это уже не хобби, а опасное занятие для здоровья.
3: А как почему быть? Опасное занятие для здоровья?
2: Мужик, ну, бои без правил.
3: Ну, в смысле, он, условно, без правил, он за деньги дерется на...
2: Нет, ну что он уже в таком зрелом возрасте занимается таким опасным видом спорта?
3: Сейчас очень травмы популярная тема силовых, и мужчины в зрелом возрасте, там, после 40, идут, записываются, ставят себе удар там, и так далее, им
2: на
3: это интересно.
2: На бокс многие идут,
3: что,
2: и девчонки тоже.
3: Потому что, ну, надо быть... Время такое сейчас, кроме нас самих, нас никто не защитит. Вся эта болтовня по поводу защиты граждан, она только на уровне болтовни, потому что мы сам ты себя, если мужчина не может защитить себя, уж тем более свою семью, ну, что тут плохого, я сейчас просто не понимаю, за что вы переживаете?
2: Я думаю,

0: речь вообще не о защите, Саша, идет.
1: А о чем?
0: Человек занимается в свое удовольствие вот этими единоборствами.
1: А
0: она переживает за его здоровье просто. Ну, травмоопасный вид спорта.
1: Ну, я и говорю, он что, дерется на ринге за, там, за деньги или
0: не
1: что?
0: Не обязательно за деньги, но он тренируется. Потом, наверное, ну, есть какие-то спарринги, да, может быть, и соревнования любительские. Но это же просто...
1: Ну, хорошо, люди, которые играют в хоккей или в футбол, да, не травмоопасно?
0: Тоже травмоопасно.
1: Это очень травмоопасно. Футбол, это, мне кажется, самый травмоопасный вид спорта.
0: Ну, где не можно... такой, как падл, например. Падл менее травмоопасный. Хотя сейчас, наверное, специалисты скажут, что на самом деле травмоопасный.
1: Нет, я вам серьезно говорю. Вот посмотрите, в интернете сейчас очень много рилсов. Я думаю, они настолько залипательные. Я не думаю, я знаю. Там, вот, где мужчины учатся каким-то приемам и так далее. И учат. Очень популярная тема. Я не знаю, но а чем он должен? Куда мужчине еще пойти? Это, наоборот, классно.
0: Жена подсела на фермерские, в кавычках, продукты. Везде пытаются купить что-то эко или фермерское. Естественно, это стоит в 4 раза дороже, чем обычные продукты в магазине. И у меня большие вопросы, насколько это все фермерское. Как вернуть ее на путь истинный? На путь магазинных продуктов.
1: В смысле, вернуть ее на путь меньших затрат? Я правильно понимаю?
0: В том числе.
1: А у вас денег стало меньше или что? Или вы не хотите, чтобы все деньги шли фермерам? Вообще вот эта загадочная фраза «экопродукты», да, или «фермерские продукты», она всегда подкупает.
0: Конечно.
1: Даже вот это название «фермерский рынок», он всегда, ты думаешь, что, ну, идешь туда.
0: Колхозный рынок.
1: Да, что там ни доли ГМО, там, никаких нитратов и так далее. Но...
0: Это как с бабушками, которые продают вдоль дорог продукты, купленные на...
1: Слушай, Гар, я тебя наслушался. Это я,
0: ну, на рынках.
1: Короче говоря, останавливаемся мы за помидорами. Я говорю, а где ваша теплица? Она говорит, где, в огороде? Я говорю, да нет, просто многие продают прямо из магазина. Я говорю, а выдают за фермерское. И она так разозлилась, она говорит, пойдем!
0: Пошел? Убедился?
1: А нет, я не пошел, потому что я был, ну, в общем, не один, с маленьким ребенком. Она говорит, пойдем! Я говорю, я пошутил, я верю. Вот, поэтому, ну...
0: Ждем ваши проблемы, пишите наш.ру. Гадаем по Жюлю Верну сегодня.
2: Подъемники на нашем радио.

0: наша реклама.
1: Город – это не только история и архитектура. Это энергия и жизнь. Это вихрь событий, которые происходят прямо сейчас. Санкт-Петербург никогда не останавливается. Новые фестивали, маршруты, гастрономические приключения, необычные экскурсии. Здесь каждый день – события. И ты можешь стать его частью. Включайся и открывай свой Санкт-Петербург вместе с официальным туристским порталом visitpeterburg.ru. 0+.
2: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
3: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
4: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго. Тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
5: В этом весь Т.
4: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
0: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Керхер для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Керхер-центрах, онлайн и других магазинах. Керхер. Сделано для жизни.
3: Реклама ООО Керхер. Москва.
6: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
7: «Мир». Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
9: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
10: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
11: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
12: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
13: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
14: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
13: Обслуживаться у вас можно?
14: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
15: Знать все наперед – суперспособность, которой хочется обладать, когда ведешь бизнес. Но кое-что можно узнать уже сейчас. Если открыть расчетный счет в Т-бизнесе до 31 августа, любой тариф будет стоить на 50% дешевле навсегда. Т-бизнес. И дело делается.
3: Условия акций и тарифов расчетно-кассового обслуживания на tbank.ru. АО «Т-банк».
16: Плохой полицейский.
17: Все живут по моим правилам, даже преступность.
16: И хороший полицейский.
18: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
16: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой». Завтра в 8 вечера на ТНТ. 16.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
19: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
20: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 9 часов 36 минут, столица, 17 августа. Сегодня гадать будем по Жюль Верну.
21: Огромный урожай яблок в этом году. Не знаю, что с ними делать. Раздаю бесплатно, но все равно не заканчиваются. Помогите. Ну, да, вы скажите, вот откуда вы? Мы бы сейчас быстро пристроили.
20: Гар рассказывал, что едет, и там...
21: Я вчера в железнодорожном у себя катался на велосипеде, и там есть вот частный сектор, и у многих домов стоят ведра с яблоками, и табличка «Берите бесплатно».
20: Вместе с ведром, что ли?
21: Ну, нет, конечно.
20: То есть можно взять?
21: У кого-то, да.
20: Прикол.
21: довольно. Избыток этих яблок
20: классно.
21: И отдают бесплатно.
20: Ну, здорово.
21: Слушайте, не знаю, засушите их, сделайте сок.
20: 10 кабачков, а листья вот такие, цветы вот такие, все пустые. Я вообще не понимаю.
21: Хотя сколько лет и сколько шуток было в интернете, и не только по поводу кабачков, что они никому не нужны.
20: Начинали портиться еще, когда созревали. Странно. А я вообще тут прочитал статью, что кабачки нужно есть молодыми. Не вот эти здоровые.
21: А какая разница?
20: Большие, они вкуснее. Молочный кабачок, это вот прямо такой вот. Это просто вкуснотища. Его сырым можно есть. Его так сырым можно есть.
21: Думаю, кабачковая икра и из молодого, и из старого будет одинаково вкусно, если ее правильно приготовить.
20: Наверное.
21: Дочь, 16 лет, отказывается учиться готовить. Говорит, что во взрослой жизни будет заказывать еду из магазинов, готовую. Как это победить?
20: Ну, как вы заставите человека делать то, что он не хочет? Они же иногда, правда не понимают, что нужно, что что-то пригодится. Ты вроде хочешь помочь, что это действительно может пригодиться. Но я вот, вы знаете, я тут утром встал, у меня дочь гостила на даче, и я слышу, что пахнет,
21: едой.
20: Едой.
21: Так.
20: Потому что обычно вставал я и готовил там завтрак. И я, значит, спускаюсь, а они уже едят. Сама приготовила там. Казалось бы, элементарные вещи. Там.
21: Очевидно, что молодежь, да и не только молодежь, подсела на доставки. И даже если у тебя магазин в доме, в твоем же, некоторые умудряются заказывать доставку домой.
20: Слушай, я доставку домой заказываю, когда допустим, зашел, дверь закрыл, разделся, думаешь, твой налево забыл что-то. И я тогда ее заказываю.
21: То есть лень.
20: Лень, элементарно. И очень удобно. Я вообще не понимаю, зачем на это тратить время, когда ты можешь потратить его с пользой.
21: Кстати, многие или без пользы, маленькие кафе и рестораны умирают из-за того, что не могут конкурировать с большими сетевыми супермаркетами и их кулинарией.
20: Игорь, там просто точно ли от этого они только умирают? Я думаю, их еще душат разные налоги.
21: Нет, тут много разных факторов, Саш, но когда у тебя нет людей, да, и ты условно раньше ходил на бизнес-ланч на обед вот там в ближайшую кафешку, а сейчас тебе дешевле зайти вот в супермаркет и купить готовую еду и разогреть, если есть возможность, в офисе. Ну, это можно и там. Во многих супермаркетах сейчас есть кафешки, где ты можешь в микроволновке разогреть любую еду, а конкурировать с их оборотами, да, маленьким рестораном и кафе невозможно, с ценой я имею в виду. Поэтому сейчас сложно их упрекать, детей, в том, что они подсели на доставку, и взрослые тоже. Ждем проблемы, наш.ру, пока ничего такого, на что бы упал наш глаз, и кто готов был бы с нами в эфире пообщаться, нет. Но надеемся, что через несколько минут появится. Пишите.
1: Подъемники на нашем радио.

0: наша реклама.
1: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
2: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
3: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
4: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых брендов. Adidas, Puma, Fila, Kappa и Venix со скидкой 30% по 6 сентября.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
5: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
6: 9:46 в столице. Доброе утро. Давайте гадать.
7: Решился Александр, наш слушатель, все-таки выйти в эфир и обсудить с нами свою проблему. Женился в прошлом году на блогерше. Разница в возрасте 12 лет. Она всегда в телефоне, а я на работе. Встречаемся только ночью в постели. Развестись или подождать? Погадайте, пожалуйста. Написал нам Александр, что ему 49, ей 37.
8: Я угадал.
7: Так. Дома убираются люди,
8: а
7: еду покупаем в интернете. Александр, доброе утро.
9: Да, доброе утро.
8: А где вы живете?
9: Нижний Новгород. Практически Нижний Новгород, то есть, в деревне, только рядом с Нижним Новгородом.
7: А скажите, ее работа, вот блогерство, приносит деньги в семью?
9: Я не вижу. То есть, если и приносит, то она тратит все на себя.
8: Ну, то есть вы вообще не знаете? Вы общаетесь, нет?
7: Ночью только в постели.
9: Общаемся, конечно, но только... Я занимаюсь производством пластмассы и практически всегда на работе. То есть вечером приезжаю, утром уезжаю, вечером приезжаю. Видимся, да, реально в постели.
8: Собственно говоря, вас целый день нет дома. Чего вы хотите-то, чтобы что было?
9: Как-то хочется хозяюшку, что ли. То есть, наверное, чтобы она хоть дома что-нибудь, занималась не только этими своими этими блогершами.
8: О чем у нее блог вообще? Чему учит или что она там делает?
9: Больше садовничество. То есть цветы там что-то рассказывает, как.
8: Очень популярная тема сейчас. Очень популярная тема.
7: На ней можно, как и на других, зарабатывать.
8: Да, может быть.
7: Давайте, Александр, тут так сложно все, конечно же. Мы желаем вам поговорить, как минимум, с супругой, высказать все ваши взаимные недовольства и претензии. Может быть, этот разговор, как Янка любит, да, она в отпуске сейчас, и приведет к чему-нибудь. Итак, номер страницы, номер строчки.
9: Давайте 17-ю и 18-ю страницу сверху.
7: Женился в прошлом году на блогерше. Разница в возрасте 12 лет. Она всегда в телефоне, а я на работе. Встречаемся только ночью в постели. Развестись или подождать?
8: В эту самую минуту капитан Фарагут приказал отдать концы, удерживавшие Авраама Линкольна у Бруклинской пристани. Не получается поговорить, вперед по разной баррикады. Она пусть в огород, вы к своей пластмассе.
7: Попробуйте все-таки.
8: Попробуйте.
7: Да? Отдайте концы всегда можно. Да?
8: Нет, успеть.
7: А вот поговорить, разобраться... Он же тоже целый день на работе.
8: Делает пластмассу. Зачем вам этот...
7: Она в огороде.
8: Чтобы она что-нибудь там делала.
7: Снимает цветочки, кабачки.
8: Слушай, на самом деле я столько девчонок сейчас вижу, которые снимают цветочки, кабачки в рилсах. Это просто...
7: 9:50.
8: Почему они все полуголые там?
0: Подъемники на нашем радио.
10: Наша реклама на 107 FM.
11: Наша погода.
10: Спонсор прогноза погоды ИП «Юршин АЕ». Новый тематический отель «Батарейка». Зарядись энергией.
11: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже ясно. Температура воздуха днем плюс 29 градусов. Слабый юго-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
10: Новый тематический отель «Батарейка» в Чертовицах под Воронежем. Окунитесь в атмосферу Японии, Индии и Океании. Рядом лес и живописная река. Отдыхайте с детьми и животными. Звоните 228-4528. Запомнить легко. 228-4528.
12: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
13: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
14: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
15: Жизненные ситуации бывают разные, но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
10: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8 960 10 33 33 8. Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
16: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
17: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
18: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Ваше радио. Проверено временем.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Российские военные нанесли очередной удар по инфраструктуре украинских портов. Так, по данным Минобороны, в порту Измаил беспилотники поразили причальный терминал, который использовался для разгрузки с морских судов военных грузов, а также ангары с западной военной техникой и склады безэкипажных катеров. Помимо этого, в порту Одесса вооруженные силы России поразили патрульный катер ВСУ и резервуары с топливом. Россию накрыла вторая волна топливного кризиса. В правительстве уже провели отдельное совещание по ситуации в Астраханской, Волгоградской, Иркутской, Оренбургской, Липецкой, Тверской и Орловской областях, республиках Тыва и Хакасия, Краснодарском, Забайкальском, Приморском и Красноярском краях. Список проблемных регионов этим не исчерпывается. Ведомствам и нефтеперерабатывающим компаниям поручено принять дополнительные меры, пишет независимая газета. А «Коммерсант» прогнозирует проблемы в сентябре. Осенний пик спроса на топливо может наложится на выход в плановый ремонт крупных НПЗ в России и одного из двух заводов Белоруссии. Россиянам напомнили о возможности отказаться от получения массовых СМС-рассылок и звонков. Федеральный закон, которым предусмотрена такая возможность, вступил в силу год назад, написал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в Максе. Для того, чтобы избавиться от навязчивого спама, необходимо направить оператору связи соответствующее заявление через личный кабинет или оформить его в офисе компании, уточнил Володин. По его словам, оператор связи обязан прекратить подобные входящие звонки и доставку сообщений уже на следующий день. 19 пожаров потушили лесопожарные службы в 12 российских регионах за прошедшие сутки. Общая площадь, пройденная огнем, составила почти 70 тысяч гектаров, сообщает авиалесоохрана. Отмечается, что к началу дня в 11 регионах действовали 95 лесных пожаров на площади свыше 200 тысяч гектаров, которые активно тушили. Наиболее сложная ситуация зафиксирована в Якутии, там действовало 8 пожаров. Проведение международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» перенесено на 2027 год. Как сообщили организаторы мероприятия, 18-й фестиваль переносится по независящим от них причинам. О сроках проведения фестиваля «Спасская башня» в 2027 году будет сообщено дополнительно. Фильм «Последний богатырь Колобок» стал лидером кинопроката в России и СНГ. Картина собрала более 192 миллионов рублей за минувшие выходные. На втором месте фильм «Человек-паук. Новый день». Третью строчку занял фильм «Смешарики. Сквозь вселенные». А популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс, ВК и в Дзен. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.
0: Наше радио. Это навсегда.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. Всем здравствуйте.
3: 17 августа. Сегодня понедельник. Ян в отпуске на две недели. Мы с Сашей вдвоем. И будем играть в кто кого.
4: Давайте да, посмотрим до конца календарь. Лета будем играть вдвоем.
3: Ну, как и вести шоу. Но много гостей в ближайшие две недели планируется. Ну,
4: впереди фестиваль.
3: Да.
4: Я так понимаю, поэтому.
3: День секонд-хенда. Сегодня мы уже об этом говорили. Отмечается Международный день секонд-хенда. Если вы посещаете, то можно сегодня зайти поздравить сотрудников. Скорее всего, большинство из них даже не знает, что есть такой день и такой праздник.
4: Да ладно, да знают, конечно. День секонд-хенда.
3: Что еще? В России произошел дефолт в 98 году. 17 августа, черный понедельник.
4: Страшное время было,
3: тоже
4: да.
3: Понедельник, кстати, был. Что еще? Начало золотой лихорадки на Колондайке в 1896 году. В Москве открылся стадион «Динамо» в 1928 году.
4: Давай, золотая лихорадка.
3: Золотая Колондайк. Лихорадка. Давайте те, кто любит золото. У кого есть золотые украшения, против тех, кто к нему равнодушен.
4: Знаешь, я тут, мы вышли из бани, ну, я в бане прибирался, и я обнаружил там две сережки золотые. И я говорю дочери, я говорю, ты оставила? Она такая, да, это мои. Я говорю, а они, говорю, золотые? Она говорит, я не знаю.
3: Ну, как будто вот наши родители знали. Они покупали это как золото.
4: Не-не-не-не-не, дело не в этом. Ей, ну, то есть, настолько молодежь, я не знаю, ну, не молодежь, а дочь конкретно, она равнодушна, и золото она сделала или нет. Главное, что ей подарила мама. То есть, она сказала, это мне подарила мама, я не знаю, золотые они или нет. То есть, ей как бы все равно, золотые или нет, а ей подарила мама, и она их поэтому носит. Я вот про это.
3: Было время,
4: одно
3: очень
4: стоит.
3: Модно золотые зубы носить. Это был признак достатка.
4: Моя семья носила золотые зубы. Заканчивая папой.
3: А потом?
4: Ну, поменяли? Они носят. Ну, отец вот последний из магикан, кто носит у нас.
3: Были же страшные истории, когда эти зубы выбивали, воровали.
4: Так, нет, страшные истории, когда их выкапывали. Вот это страшная история.
3: Срывали сережки с ушей. Ну, а мы грустным не будем. Давайте все-таки о хорошем. Те, кто любит носит золото в любом его проявлении, против тех, кто к золоту равнодушен. Разыгрываем экскурсию на наше радио. Пишите, отправляйте имя и пояснение, за какую команду вы будете играть. Наш бот в Телеграме сегодня отдыхает, судя по всему, поэтому можно написать нам
4: через Макс.
3: Макс, да, на сайте наш.ру есть ссылки. Пишите.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM. Ничего не Рок-острова в Воронеже. 20 августа. ДКЖ. Билеты на сайте rockostrova.ru. ООО «Солдаут». ОГРН 119-762-701-71-47. Город Ярославль, улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 12+.
5: Не откладывайте ремонт на потом. В обойном мире в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. Обойный мир, когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу Московский проспект, 15. Телефон 260-60-50. Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Кирьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Кристина с нами будет играть. Играем в игру «Кто кого». Сегодня нечетное число, преимущество на вашей стороне, Кристина.
3: Еще в музыкальном училище 19 лет назад педагог сделал мне замечание, что золото и серебро вместе не носят. С тех пор не ношу ни золото, ни серебро. Психологические травмы вошли в чат. Кристина, доброе утро.
4: Доброе утро.
2: И что вы сейчас...
3: Что носите? Или вообще ничего не носите в украшении?
4: Очень редко ношу, когда какие-то мероприятия, что-то нарядное, праздничное приходится надевать, и подбираю какую-то бижутерию.
3: А обручальное кольцо у вас есть?
4: Есть, но не ношу тоже.
2: Вообще человек может носить все, что угодно. Это лично его, если говорить современным языком, колхозинерс. Вот, но абсолютно плевать, что скажут другие.
4: Вот сейчас полностью согласна, но в 15 лет давление на меня это оказало.
2: Ну да, вообще, в принципе, конечно, золото с серебром как бы так это, ну, типа не принято, но абсолютно все равно.
3: Секунду назад говорил, что...
2: Нет, я тебе говорю, что ты вот и взрослый человек, ты можешь носить все что угодно.
3: По этикету не принято?
2: Золото с серебром?
3: Да.
2: По этикету украшений там. Ну, у всего же есть, как он называется, господи, не регламент, а...
3: Правила.
2: Все, вылетело из головы.
3: Ладно, давай к вопросу.
2: С помощью чего греки и египтяне отделяли золотые крупицы от песка с морского дна? Кокосовое волокно, овчина или хлопок?
4: Думаю, хлопок.
2: А вы мифы... Древней Греции читали?
4: Очень давно.
2: Ученые считают, что именно отсюда и появился миф о золотом руне. А вот как бы вымысел вымыслом, но на самом деле в Грузии, на территории Грузии современной, там древние греки, хотел сказать древние грузины, они, собственно говоря, при помощи овечьей шкуры это добывали золото, и оно налипало, и поэтому руно становилось золотым. Вот это золотое руно. Какой писатель особенно ярко описал жизнь золотоискателей во время клондайской золотой лихорадки? Марк Твен, Джек Лондон или Эрнест Хемингуэй?
4: Хемингуэй.
2: Это был Джек Лондон. Он побывал на севере и в своих рассказах. Например, «Любовь к жизни», «Сказание о Кише» реалистично передал суровые условия и психологию старателей. Ну и последний вопрос. Какой фактор чаще всего приводил к разорению старателей во время золотой лихорадки, даже если они добирались до приисков? Это отсутствие золота в регионе, высокие цены на снаряжение и еду в старательных лагерях, или нападение диких животных?
4: Ну, давайте тоже третий вариант. Нападение диких животных.
2: Это второй вариант, потому что были очень высокие цены на снаряжение и еду в старательных лагерях. В местах скопления старателей торговцы резко поднимали цены. Лопата или мешок муки могли стоить как небольшое состояние, что быстро съедало возможные доходы. Кто не мог добыть золото, наваривался на тех, кто его добывает, собственно говоря. У вас что-то ни одного правильного ответа?
3: Чего-то. Но, Кристин, не расстраивайтесь. Пусть это не будет очередной вашей травмой психологической. Зато спасибо. Мы подняли, надеемся, вам немножко настроение в понедельник.
4: Спасибо.
3: Удачи. Ну, а теперь те, кто любит золото, вам достаточно на один вопрос правильно ответить, чтобы победить и забрать наш приз, экскурсию на наше радио.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Кирьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Давайте гадать.
3: Люблю золотые...
2: Ой, давайте играть со вторым игроком.
3: Да. Да. Люблю золотые сережки. Алина нам написала. Алина, доброе утро.
4: Доброе утро.
2: Ну, они у вас есть?
3: Или вы их просто
4: Конечно.
3: Любите?
4: Нет, я их люблю, и у меня есть.
2: Они... Вы вообще любите золотые сережки или те, которые у вас есть? Я сейчас просто...
4: Вообще люблю.
2: Ага. Ну и как они? У вас сколько сережек-то?
4: Ну, у меня немного сережек, у меня были одни сережки, их переплавляли маме, делали золотые кольца, она мне их подарила, когда я была подростком еще, я их потеряла. Это были одни самые любимые сережки.
3: Это обидно.
2: Какое прозвище, вам нужно ответить на один вопрос и все, и вы победили. Какое прозвище получили старатели, массово устремившиеся в Калифорнию в 1849 году? Пятидесятники? 49-е или пылевики?
4: 49-е.
2: Прозвище происходит от 1849 года. Именно тогда поток золотоискателей в Калифорнию достиг пика. Какой металл, помимо золота, нередко добывали старатели в районах золотых лихорадок, потому что он часто встречался в тех же городах? Серебро, медь или железо?
4: Медь.
2: Это было серебро. Ну и последний вопрос. В таблицах Менделеева золото обозначается ау. Ау. Ау. На латинском звучит как аурум. Что это означает? Сияющий свет, ослепляющий свет или манящий камень?
4: Первый вариант.
2: Сияющий свет. Абсолютно точно. У вас два правильных ответа. Я вас поздравляю. Вы только что победили и выиграли экскурсию на наше радио.
3: Посмотрим на ваши золотые сережки.
2: Да.
3: Когда придете. 10:25 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио.

и прошло. Или не прошло еще, об этом мне поведают набрякшие бинты. Тихо и светло, и где было побоище, тебя будут к обеду ждать любимые цветы. И тихо я прости, а потом молчание, и ничего глупее нет, я в этом не силен. Ты главное свети, чтоб не так отчаянно плутал на глубине, а как напуганный малек.

0: наша реклама.
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейд-ин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Вот это ухватил!
4: Ура! Купила! Мое!
5: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
6: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru 12+.
7: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 миллиона 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
10: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
11: В свой юбилей «Тион» дарит подарки. Предлагаем скидки до 20% на бризеры, кондиционеры, увлажнители и другое оборудование для здорового микроклимата. Успейте до 31 августа. Подробные условия акции на tion.ru. «Тион». 20 лет. Мы все дышим одним воздухом.
12: АО «Тион. Умный микроклимат». Город Новосибирск. ОГРН 110-54-76-029-890.
13: Что такое «Сбербизнес Прайм»? Каким образом этот сервис помогает предпринимателям экономить время и деньги? И как программа лояльности «Сбербизнес Спасибо» позволяет получать еще больше выгоды от привычных операций? С 17 по 28 августа слушайте рубрику «Наш бизнес-марафон» в эфире «Подъемников», чтобы узнать больше обо всех преимуществах. Подробнее на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк. Москва».
14: УГРН 127-00-132-195.
15: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
16: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
15: А сыновья ведь с неба не падают.
17: Я ваш сын.
15: Или падают.
18: Никакой ты ему не сын.
19: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
15: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20.00 для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Анна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, 10 часов 37 минут в столице. Всем доброе утро. 17 августа. Сегодня синоптики обещают нам до 25-26 градусов.
3: «Лебединая песня лета». Так синоптики называют эту неделю. Пары, которые занимаются спортом вместе, остаются вместе. Такая новость.
2: После занятий спортом.
3: Исследование утверждает, что совместные тренировки укрепляют брак. Ученые выяснили, что совместные тренировки могут укреплять брак, и пары, которые занимаются спортом вместе, лучше общаются, легче решают конфликты и реже испытывают стресс. Исследователи проанализировали данные почти 2000 молодых супружеских пар и обнаружили, что полезны как индивидуальные тренировки, так и совместные. Но общий эффект у занятий вдвоем оказался заметнее выше. Самым полезным видом активности для отношений оказались прогулки и походы. Так. Они дают больше возможности разговаривать, слушать друг друга и чувствовать поддержку партнера. Авторы подчеркивают, что спорт не решит все проблемы в браке, но может стать привычкой, которая помогает парам чаще находить время для общения.
2: Очень много я вижу пар на велосипедах. Потихоньку,
3: ну,
2: катят,
3: не сильно пообщаешься во
2: потихоньку
3: время поездки.
2: Катят, она впереди, он сзади. Вот так вот они и катят.
3: Бегают многие
2: без
3: парами.
2: Шлемов. Что?
3: Бегают многие парами.
2: А, ну это я не вижу, потому что я как-то...
3: А мне кажется, наоборот, я вот вижу... Ты, может быть, после того, как купил велосипед, стал обращать внимание...
2: Я вижу, что сейчас только велосипеды. Велосипедистов. Я вообще никого не вижу.
3: А я вот вижу много бегающих людей.
2: А и ты вот... бегаешь?
3: Я нет. Ну, я этим не горжусь.
2: Почему ты их видишь?
3: Я этим не горжусь. Ну, просто не знаю, обращаю на это внимание. Вот сейчас я был на море, и в Геленджике по набережной огромное количество людей с раннего утра, там вот в 6-7 утра, пока еще не сильно жарко, бегают
2: по набережной. Что-то мне подсказывает, что велик все-таки это более современно, более стильно. У них модные одежды, у них модные велики, у них крутая обувь. И у велосипедистов. Да нет, не у профессионалов, вообще у любых. Сейчас велики, посмотри, какие. Ну, что нам могут предложить бегуны? Ну, скажи мне.
3: Да, сколько сейчас марафонов? Сколько
2: марафонов? Я сейчас тебе про, внешний. Беговые кроссовки для меня это, ну, вот у них, мы уже с Лукьяновой, я с ней даже поругался. Но я сказал, что у них вид ужасный.
3: Сколько фотографий выкладываются этих марафонов? Люди счастливые, уставшие.
2: Да, но это все как-то...
3: Все те, кто раньше запивал водку пивом, сейчас все бегут.
2: Не-не-не.
3: Коньки вот. Модные. Бегуны.
2: Не хотелось бы никого обижать, безусловно.
3: 10:40 в Москве, доброе утро. Но ты это сделал.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 10 часов 48 минут в столице.
3: Ну что, вот и подошел к концу наш первый на этой неделе эфир. Две недели мы будем с Сашей вдвоем, Яна в отпуске, передает всем большой привет.
2: Да.
3: Мы будем в мужской компании.
2: Вот, кстати, год с женой совместно ходили в фитнес-клуб и развелись. Очень спорт сблизил.
3: Извините. Но тут, видите, может быть, иностранные ученые, естественно, опрашивали...
2: Я думаю, просто граждан. Все индивидуально, поэтому у вас такое. Я вообще, ну, считаю и верю в это свято, что каждый человек, он на определенный срок. Кому-то до конца жизни, кому-то на определенное время. Вот, поэтому...
3: И как разобраться, Александр, по твоей формуле?
2: Никак не разбираться. Пользуйтесь моментом, наслаждайтесь тем, что есть сейчас.
3: Нет, ну можно сразу понять, что он ненадолго в твоей жизни, этот человек?
2: Нет, ты, когда вы понимаете, что ненадолго, лучше, конечно, искать, ну, разбегаться.
3: Ну, вот с этой мыслью и живите.
2: Ну, вот, а как мы выяснили, бег, это, в общем, неплохо сегодня.
3: Желаем всем хорошего и удачного дня, собственно, как и недели, и до завтра.
2: Любим вас.
3: Берегите себя.
0: Подъемники на нашем радио.
4: Реклама на 107 FM.
0: Наша погода.
5: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже преимущественно ясно. Температура воздуха днем плюс 29 градусов. Слабый юго-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: Украина.
1: Для большой семьи просторный семиместный ГАК GS8. Для ежедневных дел маневренный GS4. Оба с мощным двухлитровым турбомотором, надежным автоматом Айсин и полным приводом, готовым к любой погоде. Простор и технологии для тех, кто в движении. ГАК – кроссоверы для вашей жизни. Официальный дилер ГАК «Бизнес-кар» в Воронеже на Московском шоссе 22.
2: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 30 августа в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свинины в маринаде «Агроэко» 419 рублей за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком из свинины в маринаде от «Агроэко». Сочное, нежное мясо и манящий аромат, перед которым просто невозможно устоять.
3: Предложение действует с 17 по 30 августа 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено, не является публичной офертой.
2: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
3: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
5: Введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
6: В Забайкале действуют сотни очагов.
5: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
7: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. В Воронежском доме журналистов состоялся диалог в формате круглого стола о готовности региона к выборам 2026 года. Модератором выступил вице-губернатор Дмитрий Маслов, главным экспертом депутат Госдумы Александр Сидякин. Участники поддержали тезисы губернатора Александра Гусева из статьи «Выстоять и победить» о необходимости максимальной открытости кампании. Дмитрий Маслов заявил, голосование на выборах в Госдуму и его результаты – это про то, чтобы сохранить державу. Не про политические предпочтения, а про то, чтобы укрепить родину изнутри. Александр Сидякин подчеркнул, что кампания проходит в условиях СВО. «Мы уверенно идем к победе, полностью владеем ситуацией на поле боя. Враги отвечают террористическими атаками, а мы будем помогать бойцам каждый день и так победим». Эксперты отметили, что страны Запада пытаются дестабилизировать обстановку через информационную войну, чтобы подорвать доверие к институтам власти и легитимность выборов. Жители Воронежской области задали губернатору Александру Гусеву уже свыше 200 вопросов. Прямая линия с главой региона пройдет во вторник, 25 августа. Вопросы можно задавать в комментариях во ВКонтакте или через чат-бот в мессенджере «Макс». Самые актуальные озвучат в эфире, на остальные подготовят письменные ответы. Жителей волнует судьба кленов на проспекте Революции, запрет ночной езды для мотоциклов, общественный транспорт, интернет, ремонт дорог и многое другое. «Единая Россия» выступает за сохранение условий поступления в вузы и не считает нужным усложнять ЕГЭ. Зам. Руководителя фракции в Госдуме Евгений Ревенко подчеркнул, что систему поступления нужно точечно настроить, в первую очередь устранить перекосы при учете результатов экзаменов и олимпиад для получения бюджетных мест. Правила должны оставаться понятными для школьников и их семей. Парламентарий отметил, что любые корректировки важно проводить постепенно с учетом последствий, а позиция родителей и педагогов должна стать основой для решений. Эти предложения обсуждаются в рамках подготовки обновленной народной программы. Цель – сделать путь от экзамена до поступления на бюджете более справедливым и предсказуемым. Губернатор Александр Гусев в социальных сетях поздравил уроженку региона гимнастку Ангелину Мельникову с завоеванием титула пятикратной чемпионки Европы. Глава региона назвал спортсменку красой и гордостью Воронежской области, подчеркнув, что ее путь к этому результату был одним из самых трудных, и потому ценность победы особенно высока. «Вы воодушевили всю нашу страну и преподали многозначительный урок всему миру. Вот что значит воля к победе одного человека. Вот что значит поддержка Родины», – написал Александр Гусев. Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над одним городским округом и пятью районами области были обнаружены и уничтожены 12 беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своем канале в «Макс» сообщил губернатор Александр Гусев. По предварительным данным, пострадавших разрушений нет. Это были новости региона.
0: Вы слушаете «Наше радио Воронеж». 107 FM. В эфире дневное шоу. Радио кафе «Маяков».
4: Пока я была в отпуске, ученые взяли и выяснили, что интернет вредит кошкам. Оказывается, они страдают во время съемок этого развлекательного контента. Команда осмотрела ролики, которые выходили с 2018 по 2023 год. Там везде участвовали питомцы. Ученые присмотрелись к их поведению и сказали, им это сильно не нравится. Какие выводы мы можем сделать? Кошек оставляем в покое за развлекательное. Все отвечаем исключительно. Мы в дневном развлекательном шоу «Радио кафе Маяковский».
5: Фух. Заходить.
4: Фух справилась. Всем привет.

0: Реклама на 107 FM.
1: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
2: К началу учебного года время привести себя в форму. Семейная парикмахерская «Остужева-6» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Мужские и женские стрижки, прически, окрашивание, детский зал с мультиками, макияж, маникюр и педикюр, солярий. Город Воронеж, улица Остужева-6, телефон 222-90-99.
3: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: День такой.
1: Во вторую половину августа мы перевалили. Вот так прям взяли и перемахнули.
2: Я, кстати, была сейчас премного удивлена, потому что вбивал в поисковик, чего нельзя делать. И думала, какой же сегодня день, а какой сегодня
1: потерялась
2: год.
1: В отпуске, это же хорошо. Конечно. Значит, хорошо отдохнула, если потерялась в датах.
2: Да, но оказывается, так мало осталось до сентября.
1: Все, до 1 сентября все меньше и меньше времени.
2: А это что-то тогда значит. Особенно для тех, у кого низкорослики. Вот эти всякие должны куда-то пойти.
1: Родители школьников, они, мне кажется, как-то с нетерпением, в кавычках, ждут День знаний.
2: Да.
1: Просто несусветно, как
2: и,
1: с нетерпением.
2: И все, что начнется после. Да,
1: предвкушают
2: какие-то
1: уже.
2: Какие-то тетрадки, некие ручки, проверки, заставляют что-то делать. В общем, приятная грядет пора, но пока сегодня у нас есть другие проблемы.
1: Вот так вот начали развлекательный эфир. Есть у нас, знаете ли, другие проблемы. Нет такого слова «проблема». Не существует у нас.
2: Но это вы вот
1: все решаем.
2: Это те, кто не был в отпуске, вы будете гнуть свою линию. Тот, кто был, будет гнуть свою. Я вот смотрю, сегодня днем нельзя спать по приметам старины. А я как раз хотела бы, даже, возможно, во время эфира.
1: Я уже как-то привыкла.
2: Я, честно говоря, возможно, уже даже как-то и сплю. Лен, ты говори. Я здесь,
1: главное, не похрапывай. Так все нормально. Можешь придремывать что-нибудь, рассказывать, что снится во сне.
2: Лучше, наверное,
1: что-нибудь хорошее.
2: А вдруг,
1: не нужно?
2: А вдруг как прям? Я начну вот прям, понимаешь, положа руку на сердце, говорить, как я провела весь отпуск. А может быть, некоторые...
1: Завидно будет многим.
2: Ну да. Наверное, да. Нет, может быть, просто некоторые вещи хотелось бы оставить при себе. Чуть-чуть все-таки побыть вот этой вот закрытой книгой.
1: Завидно будет. Но это хорошо. Это радует.
2: Если есть чем завидовать.
1: Так, ладно, 17 августа у нас сегодня. Ну, что хочешь сказать про этот день? День лысых ежиков. Удивительный явление.
2: Интересно. Вот смотри, почему лысые ежи могут переживать из-за своей лысины, я понять могу. Да? Она же выполняет у них средства защиты.
1: Так. То есть, иголки, в смысле, средства защиты.
2: Конечно. Да, ее отсутствие сокращает ежиную жизнь.
1: А почему мужики из-за лысины переживают,
2: а вот почему,
1: ты не понимаешь?
2: Не понимаю.
1: Я
2: да.
1: тоже не понимаю. Тут мы с тобой сходимся. Вообще у нас немного противоречий.
2: Вам-то какая разница? Ну, появилось какое-то озеро надежды маленькое. Ну, вы вот вообще не храните. Переходите в лысый мир, там чудненько поговаривают. Вот, нет, искренне советую.
1: Вот это мне больше всего нравится. Сознанием дела вообще сказала. Будто сама уже неоднократно переходила в этот мир. Ну и вот прям с пониманием,
2: ну, я видела,
1: да, что там нормально.
2: Да, там нормально.
1: Ощущается,
2: конечно,
1: неплохо.
2: Ну, я живу с представителем.
1: Я тоже, кстати.
2: Не с ежом, а с человеком. Реально супер. Самое главное — решиться.
1: Ну, да. Как мой говорит, ну, чем у меня будет вот это вот непонятно что,
2: да,
1: обрамляющее сзади, лучше уж совсем.
2: Лучше совсем ничего. Это как вот эти 13-летние, 14-летние, сейчас, я не знаю, может, им вообще 11, когда пухом у них лицо обрастает, они говорят, это моя первая борода, я буду носить. Ну, вы их видели? Вам же смешно. Я не помню, как мы к этому перешли. Потому что у нас в шоу всегда есть социальная повестка.
1: Да. Так, ладно, давай от лысых ежей к кому-нибудь еще все-таки перейдем. Вот сегодня день баклажана. Страшно подумать, но на самом деле баклажан – это ягода. Вот мы как
2: ягода?
1: Бы... Да.
2: Я, кстати, люблю ягоды.
1: Вот, видимо, баклажан ты тоже любишь, да?
2: Обожаю.
1: В общем, с точки зрения ботаники, по крайней мере, как пишут ботаники, это ягода.
2: С точки зрения ботаников, давай вот так говорить.
1: Да, вот этих самых школьных. Родом он из Индии. И, собственно, в Европе его долго очень звали безумным яблоком. Не знаю, безумным почему, видимо, за цвет. Но не факт.
2: Яблоком тоже очень странно. Вообще не похоже ни по форме, ни по цвету, ни по вкусу.
1: Еще туда-сюда, ну, кабачок.
2: Ну да.
1: Но яблоко. Но все же знают и любят баклажан за что? За то, что он, во-первых, синенький.
2: А,
1: во-вторых, за баклажан.
2: Так его бабульки все зовут, кстати, синенькие.
1: Да, за баклажанную икру. За морскую нашу распрекрасную баклажанную икру.
2: Так это не самое вкусное. Вы что, карамелизированных ни разу не ели? Ну вот этих с хрустящих корочкой, с каким-то, может, за чесночком, конечно, кисло-сладкой корочкой.
1: Не, мне нельзя. У меня желудок не принимает это безумное яблоко. Поэтому не могу есть баклажаны. Вот реально не могу.
2: Были бы мы на другом радио, я бы тебе поставила песню «Плачь и смотри». Такого нет, поэтому давай, ну, просто что-нибудь послушаем. Мы же все рассказали, что хотели.
1: Вроде да.
2: Все, правильно.

0: кафе «Маяковский».
1: Ой, сегодня, представляете, родился Муслим Магомаев, день рождения у него, 17 августа.
2: Вообще... Я могу от себя сказать, что это значит лев по гороскопу.
1: Пожалуйста, пожалуйста. Нет, я к тому, что я как бы всегда, ну, недооцениваю, ну, как сказать, ну, не твой исполнитель, прямо скажем, да, не то, что ты, это исполнитель где-то моего какого-то мега-мега детства, когда эти голубые огоньки там были по дальним каким-то воспоминаниям, и вот, но голос Магомаева ты точно знаешь, даже если тебе очень мало лет, мне кажется, он как-то просачивается.

0: просачивается в нынешнюю жизнь все равно, потому что он очень специфичный, запоминающийся, интересный. Короче, недавно у меня муж каким-то боком попал, опять же, на исполнение Магомаева, на какой-то, то ли, опять же, старый «Голубой огонек», то ли просто на какой-то концерт. И мы с ним сели такие, рты раскрыли. Долго это слушать невозможно.
1: Невозможно? Мне, кстати, нравится. Я из тех, кто могу подольше.
0: Ну, то есть песни, наверное, 3-4, вообще с огромным удовольствием. И как по-другому они акцентировали, как расставляли интонации в песнях. То есть по тексту песня сильно грустная, условно говоря, а он поет с таким пафосом, с таким, да, каким-то, ну, на мой взгляд, с пафосом, с каким-то вот интересной, ну, совершенно вот другая подача, чем, казалось бы, по стихам, по тексту этой песни. Ну, вообще, очень прикольно послушать, на самом деле, Магомаева, вот прям, чтобы проникнуться совершенно другим исполнением.
1: Я же просто была в отпуске, для всех, кто еще не знает, и там сейчас выходные дни в обеих столицах, и культурные, и физкультурные, ну, наш самый главный, в Москве очень много людей.
0: Культурные и финансовые.
1: И финансовые, да-да-да. Очень много людей поет на улице очень хорошо, кто-то Магомаева, кто-то Арбенин, ну, там есть плейлист вообще на любой вкус, вот, и Магомаевщина тоже была, если можно так выразиться, прямо рядом с Красной площадью.
0: Мы на чертовом крутились, колесе.
1: Знаешь, это было невероятно органично вообще.
0: Не, очень-очень интересно. Еще сегодня день рождения у Олега Табакова тоже. Ну, все знают Олега Павловича Табакова. Мне кажется, нет человека, даже маленького человечка, который не знает голос кота. Да, соответственно, это вот...
1: Может быть, он
0: всегда
1: еще не знает, что это Табаков, кто его озвучил. Да-да-да, но точно слышал про него.
0: Да, конечно, это просто вот наш любимый всегда, мне кажется, будет оставаться самый любимый кот. Вообще-то очень... его голос не переплюнешь.
1: Это правда. Очень талантливые люди, получается, родились 17 числа.
0: Да. Если у вас тоже сегодня день рождения. Кстати, Роберт Де Ниро тоже день рождения отмечает. В общем, если у вас сегодня день рождения, мы вас, во-первых, поздравляем, счастья, радости желаем.
1: Во-вторых, ну, продайте какую-то свою коллекцию. Скорее всего, вы потом будете знаменитым. Мы тоже сможем обогатиться за счет вашего искусства.
0: Вот так вот.
1: В общем, нет. Вдруг у нас с нашими какие-то связи. Не те самые, а другие. Ой, ладно, мы на рекламу, все.
2: Радио кафе Маяковский. Наша реклама.
3: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
4: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
5: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Kärcher для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Kärcher-центрах, онлайн и других магазинах. Kärcher – сделано для жизни.
4: Реклама ООО «Kärcher», ОГН 104-779-606-3072, Москва.
6: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
7: «Мир». Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
9: Плохой полицейский.
10: Все живут по моим правилам, даже преступность.
9: И хороший полицейский.
11: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
9: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой». Завтра в 8 вечера на ТНТ. 16+.
12: Сберу 185 лет. А его бизнес-клиентам 185 миллионов рублей. Открывайте расчетный счет, присоединяйтесь к программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и выполняйте условия до конца октября, чтобы попасть в число счастливчиков. Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк», Москва. УКРН 127-00-132-195.
13: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
14: Наши новости. В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. В Воронежском доме журналистов состоялся диалог в формате круглого стола о готовности региона к выборам 2026 года. Модератором выступил вице-губернатор Дмитрий Маслов, главным экспертом депутат Госдумы Александр Сидякин. Участники поддержали тезисы губернатора Александра Гусева из статьи «Выстоять и победить» о необходимости максимальной открытости кампании. Дмитрий Маслов заявил, голосование на выборах в Госдуму и его результаты – это процесс. То, чтобы сохранить державу. Не про политические предпочтения, а про то, чтобы укрепить родину изнутри. Александр Сидякин подчеркнул, что кампания проходит в условиях СВО. Мы уверенно идем к победе, полностью владеем ситуацией на поле боя. Враги отвечают террористическими атаками, а мы будем помогать бойцам каждый день и так победим. Эксперты отметили, что страны Запада пытаются дестабилизировать обстановку через информационную войну, чтобы подорвать доверие к институтам власти и легитимность выборов. В Саратове завершился финал 6-го сезона конкурса «Лидеры строительной отрасли». Воронежская область в 2027 году примет финал следующего сезона. Эстафету в рамках торжественной церемонии принял заместитель председателя правительства региона Константин Кузнецов. Победителями 6-го сезона стали 50 участников, 44 финалиста и 6 обладателей спецпризов партнеров конкурса. Награждение приурочили к 70-летию Дня строителя. Традиционно участники и организаторы высадили деревья на аллее лидеров – это символ преемственности и развития отрасли. На пленарном заседании обсудили перспективы строительства, кадровый потенциал и управленческие компетенции. Конкурс остается ключевой федеральной площадкой для выявления руководителей, способных решать масштабные отраслевые задачи. Жители Воронежской области задали губернатору Александру Гусеву уже свыше 200 вопросов. Прямая линия с главой региона пройдет во вторник, 25 августа. Вопросы можно задавать в комментариях во ВКонтакте или через чат-бот в мессенджере «Макс». Самые актуальные озвучат в эфире, на остальные подготовят письменные ответы. Жителей волнует судьба кленов на проспекте Революции, запрет ночной езды для мотоциклов, общественный транспорт, интернет, ремонт дорог и многое другое. Губернатор Александр Гусев в социальных сетях поздравил уроженку региона, гимнастку Ангелину Мельникову с завоеванием титула пятикратной чемпионки Европы. Глава региона назвал спортсменку красой и гордостью Воронежской области, подчеркнув, что ее путь к этому результату был одним из самых трудных, и потому ценность победы особенно высока. «Вы воодушевили всю нашу страну и преподали многозначительный урок всему миру. Вот что значит воля к победе одного человека. Вот что значит поддержка Родины», написал Александр Гусев. Это были новости региона.

0: красиво.
1: Опять понедельник?
2: Ой, хорошие вздохи, хорошие ахи-охи. День как бы располагает к тому, чтобы, возможно, немножечко поныть. Если не хотите это делать, а в плечо товарищу...
3: В плечо товарищу не хотите это делать? Звучит так себе.
2: Ну, ныть? А что, это разве не устойчивое выражение? Я думала, это откуда-то из литературы.
3: В подушку там еще куда-то.
2: Да, в подушку, в плечо товарищу.
3: Заходите в нашу группу ВКонтакте, да?
2: Да,
3: я-то вот... подушка.
2: Смотрите, нам хорошо. Мы с Ленкой в студии сидим вдвоем. Нас никто не слышит. Вот все, что нужно, мы как бы в течение 3 часов эфира высказываем друг другу вообще от и до. У вас ситуация совершенно иная, мы уверены. Поэтому остается только сообщество. Нашего радио. Так более того, насколько приятно, посмотрите, я сейчас вам продам комментарии в сообществе. Насколько приятно написать. И высказались, и можете приз какой-то получить. Ну,
3: да,
2: вполне конкретный,
3: прям
2: тоже, почему какой-то называем
3: сразу
2: его.
3: Профит. Ну, можете. Тут главное еще такое слово, как можете. Угу. Потому что все-таки не всем, кто высказался, приз достается. Он у нас один, знаете ли.
2: Одному любимчику.
3: Да, которого назначен сегодня.
2: Да, да, а любимчики у нас каждый день разные. Потому что мы не хотим быть постоянными. Мы такие
3: ветреные.
2: Такие ветреные все, такие интересные.
3: Манящие, зовущие. А сегодня, кстати, какой приз-то у нас? Поезд?
2: Графский поезд, конечно. На нем вы можете отправиться в парк Нилжа.ру. Ну, это уже как, наверное, конечная точка, да?
3: Да, да, да. До Рамони, походить там по Рамони.
2: По самой.
3: Потусоваться, на замок посмотреть.
2: Да.
3: Можно в замок сходить.
2: Под липами постоять. Я просто обожаю липовую аллею. Вообще искренне. Хочу в своем имении иметь липовую аллею настоящую. Чтобы она пахла, я под ней ходила. Только чтобы они были не текучими. Знаешь, иногда бывает...
3: А есть текучие липы?
2: Конечно. С них что-то льется периодически. От чего это зависит, я не знаю. Но
3: видимо, мед.
2: Скорее всего, липовый
3: цветущий.
2: Мед. Да, можно жестко встрять. Значит, если вы не знаете, с чего начать, я вам сейчас подскажу. Вот у меня есть парочку поводов для негодования.
3: Так.
2: Значит, в отпуске я была уже на той неделе, да, сегодня пришла на работу. А оказывается, что в Новосибирске только собираются провести чемпионат по поеданию шаурмы. Я уже хотела бы кусать шаурму, а кусаю локти. Потому что, возможно, мне нужно было его брать вот сейчас и ехать не в Москву и в Питер, а в Новосибирск. Бирск.
3: Ну, шаурмой. Подожди, тебя что, в Питере не накормили шаурмой?
2: Кстати,
3: шавермой?
2: Кстати,
3: я бы сказала. Шаурмой тебя не могли накормить.
2: Я до чего
3: шавермой.
2: Там только не дошла. А до шавермы не дошла.
3: Придется вернуться.
2: Не, ну прикольно же.
3: Столица шаверм.
2: Да.
3: Чтобы ты понимала-то.
2: Лен, я забыла. Вот ты бы понимаешь, если бы вовремя мне сообщила.
3: Лишь бы куда-нибудь свалить.
2: Да, было бы здорово. Я, наверное, поеду. В общем, он там 22 августа.
3: Там 4.5 часа перелета, мне кажется.
2: Ну, нормально. Вы что-то без меня в эфире потерпите. Я как выиграю что-нибудь, а я точно выиграю, если на скорость. Вот. Как вам привезу, не знаю, что там, ну, памятный...
3: Шаурму, конечно.
2: Шаурму какой-то, может быть, или памятный магнит. Вот. Даже дальше, что еще? Ты знаешь, что мне еще сегодня выбесило? Я сейчас расскажу. О, это даже... Я считаю, это философская мысль. Я подумала, сегодня я искала справки определенные, мне нужно было ребенку сделать прививки, и когда у тебя в полке, ну, некий бардак, не все прям лежит по своим местам, некоторые вещи ты не можешь найти. И ты ориентируешься на имена, да? Ну, то есть мой Баринов, Л-И. А иногда попадается Баринов И-И, то есть его отец. Я думаю, с этим есть некие...
3: Попадаются
2: документы его отца. И я думаю, ладно, мне и так это не просто этот Л и этот И. А я думаю, а что же с людьми, которые от собственного тщеславия, не за собственного тщеславия, а от безысходности, потому что их имя самое красивое, детей тоже называют своими именами. Ты же вообще потом в этой полке никогда не разберешься. Там же на этих справках не написано. Ну, например, Баринов И, младший Баринов И, старший Баринов И, третий и так далее.
3: Плиний младший, Плиний старший. А тут вот все, пойди разбери в этих в мужьях, детях, все с одинаковой фамилией.
2: В общем, я увлекла мне эта мысль, и я подумала, что бесит меня те, кто называет своих детей в честь себя. Но вы, если вдруг такой человек, да еще и наш почетный слушатель, вы извините. Это чисто сегодня, завтра уже сильно будем вас любить.
3: У меня похожая история была, в том смысле, тоже с именами и фамилиями. Я-то осталась на своей девичьей фамилии, ну, так, в общем, по жизни на родительской. А, соответственно, мой брат женился, ну, родной, и его жена тоже
2: приехала
3: Лена,
2: на Плеханову, получается.
3: Тоже Лена, да, и тоже Плеханова. И, соответственно, особенно в соцсетях, это когда Плеханова Лена комментирует Плеханову Лену, это выглядит несколько странно.
2: Ну, есть некие вопросы. Да.
3: Но однажды Лену взломали в мессенджере, в одном из мессенджеров, и там, как всегда, начали просить от ее имени денег. Быстренько они организовали чат, в котором разослали всем знакомым о том, что не ведитесь на это, мошенники, там все, все такое. И я, значит, поскольку тоже была в этом чате, я захожу и тоже там что-то комментирую, что там то-то-то-то.
2: И ты стала подозреваемой?
3: Да, и на меня как все ополчились. Так вот она! Вот это кто! Держи, вора!
2: А что, как знать, как знать? Мы с тобой вот сидим, хохочем, а потом окажется, у этой женщины слишком много имен, у тебя, может, какая-то татуировка есть там на плече. В общем, я к тебе, наверное, присмотрюсь. А вы заходите в сообщество, пишите.
3: У тебя есть время.
2: Пишите, что вас бесит, начиная со слов каких. Бесит когда, все логично.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна СОК» Воронеж. «Окна СОК». Надежность, качество, комфорт в каждом окне.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже преимущественно ясно. Температура воздуха днем плюс 29 градусов. Слабый юго-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Компания «Окна СОК» – эксперт по остеклению. Качественные окна для квартиры, конечно, установим. И москитку подарим. Лоджии, балконы – застеклим. Выполним отделку. Утепление – бесплатно. А при заказе окон в дом поможем воплотить ваши мечты в реальность. И мы это умеем. «Окна СОК». Просто позвоните. 260-20-60.
4: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, УГРН 125-770-007-0803.
5: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
6: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
7: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
8: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
9: Маяковский! Посмотри, какой закат, закат. Детка, го со мной, замкат, замкат. Обнимать деревья.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. ФСБ задержала в Крыму пособника украинских спецслужб. По данным Центра общественных связей ведомства, житель Севастополя собирал и передавал сведения об объектах Минобороны и готовил схроны со взрывчаткой. В видеоролике, которую опубликовал ФСБ, задержанный признался, что за выполнение заданий должен был получить до 500 евро. Возбуждено дело о госизмене и незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств. Севастопольцу грозит наказание в виде лишения свободы вплоть до пожизненного. Спецслужба одной из западных стран намерена разыграть очередной антироссийский спектакль. Об этом говорится в сообщении пресс-бюро службы внешней разведки России. По информации СВР, в этот раз события разворачиваются на латиноамериканской сцене. В сообщении отмечается, что одна из западных стран в координации с Украиной планирует обвинить Россию в нелегальных поставках оружия наркокартелям и другим преступным группировкам в Венесуэле, Колумбии и Мексике. С этой целью на территории указанных государств уже завозится вооружение российского производства, захваченное врагом в ходе специальной военной операции. В четырех европейских странах перестанут признавать российские небиометрические загранпаспорта с 1 октября этого года. Как следует из обновленной таблицы признания проездных документов, опубликованной Еврокомиссией, российские небиометрические обычные служебные паспорта перестанут признавать Бельгия, Нидерланды, Люксембург и Швеция. При этом отмечается, что до конца года в Швеции будет действовать переходный период. Страна продолжит принимать такие документы, если в них уже имеется действующая виза. Землетрясение произошло у берегов Севастополя. Как сообщили РИА Новости в Институте сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета, землетрясение было зарегистрировано примерно в половине второго ночи в Черном море на расстоянии 51 километра от берегов Севастополя. Его магнитуда составила 3,4. Землетрясение слабо ощутили жители города, живущие на верхних этажах. Животные работают вместе с человеком в каждой 12-й компании страны. Как показало исследование портала Superjob, в целом по рынку труда бок о бок с людьми трудятся в основном собаки, кошки, птицы и лошади. Собаки охраняют и спасают, кошки борются с грызунами, хищные птицы защищают памятники архитектуры от посягательства других пернатых, а лошади традиционно являются верными помощниками человека. Чаще других о наличии животных сотрудников рассказывали в охранных и производственных предприятиях, а также представители организаций культуры и здравоохранения. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: Вы слушаете наше радио «Воронеж». 107 FM. В эфире дневное шоу. Радио-кафе «Маяковский».
3: Студия Pixar к своему 40-летию выпустила игрушку в форме той самой настольной лампы из заставки. Ну, все помнят ее, да? Там $99 стоит эта лампа, но не суть. Она точно так же вот прыгает, реагирует на движение, издает те самые фирменные звуки. Но при этом лампа Pixar не светит, потому что в 2009 году производитель оригинальной настольной лампы, той самой, с которой был срисован талисман Pixar, запретил Disney продавать осветительные приборы в своем дизайне. Что хочется сказать, что наше шоу сродни лампе Pixar, потому что у нас кафе, которое не кормит, у них лампа, которая не светит, но, знаете, мы прыгаем и издаем тоже фирменные звуки. Поехали!
4: Всем привет!

0: Радио кафе «Маяковский».
1: Завтрашнего дня я не курю. Ангел, выбравшийся из преисподней, пробует жить заново в раю.

0: Радио кафе «Маяковский». Реклама на 107FM.
1: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, УГРН 125-770-007-0803.
2: Ничего не говори.
3: «Рок-острова» в Воронеже. 20 августа. ДКЖ. Билеты на сайте rockostrova.ru. ООО «Sold Out». ОГРН 119-762-701-71-47. Город Ярославль, улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 12+.
4: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир», когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу: Московский проспект, 15. Телефон 260-60-50. К началу учебного года время привести себя в форму. Семейная парикмахерская «Остужева 6» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Мужские и женские стрижки, прически, окрашивание, детский зал с мультиками, макияж, маникюр и педикюр, солярий. Город Воронеж, улица Остужева 6, телефон 222-90-99.
5: 255-45-55! Запомни! Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: кафе «Маяковский».
1: Так, мы уже в эфире.
2: Да-да-да.
1: Мы в эфире.
2: В эфире.
1: Где? У меня просто наушники отвалились на время. Все, вернулись.
2: Ну, раз уж мы про Pixar и Disney заговорили в начале этого часа, давай расскажем, что анонсировал Disney съемки «Зверополис 3». Угу. Вообще, мне очень нравится этот мультик.
1: И мне зашел. Хоть я не очень люблю мультфильмы, но это прям нормально. Штучка.
2: Этот самый, как его называют, лис. И кто второй, кролик?
1: Ну, заяц.
2: Заяц, да, какой-то заяц.
1: Точно не пес.
2: Но они прям хорошие. Хорошие.
1: Есть в этом какой-то колорит, нормальный, острый юмор.
2: Но они прям прикольные такие. Не знаю, мне и постер нравится.
1: И что удивительно, вторая часть была не хуже первой.
2: Редко. Еще в работу запущен «Холодное сердце 3». Как всегда, вот мне нравятся все эти истории. «Зверополис 3», «Холодное сердце 3». То есть это такие сначала полнометражный мультфильм, а потом он превращается в некий сериал. У него уже сиквел за сиквелом и сиквелом погоняют.
1: А самое неприятное, что принцессы там не стареют. Вот, понимаешь, понасмотрится молодежь, и чего они потом хотят?
2: Не растут, не растут. Я бы сказала, да?
1: Да, то есть, да, и вверх, и вбок, что самое гадкое.
2: Поэтому мы любим Шрека.
1: Шрека, да.
2: Там принцессы наши.
1: Там принцесса...
2: Они меняются, да. Знаете ли.
1: Она нормальная.
2: Да, она меняется.
1: Она понятная такая, знаете, вот людская, чтобы не было потом каких-то безоблачных выдумок. Ой. На данной почве. Еще расскажу, но это уже не про мультфильмы, но тоже детям нравится. Джонни Депп говорит, может вернуться к роли капитана Джека Воробья в 6-й части «Пиратов Карибского
2: моря».
1: Подожди,
2: мне казалось, 6-й. Что их уже 7. Нет,
1: и мне казалось. Ну вот здесь пишут.
2: Они, может быть, пропустили, типа, было 5, а потом сразу 7-я, вернется к 6-й.
1: Кто-то что-то, возможно, не смотрел.
2: Ну не факт, что я права, надо загуглить.
1: У меня по ощущениям ты права, но по нашим ощущениям, как говорится, наука никакая не строится. Да-да-да, но ведет переговор об участии в новых «Пиратах Карибского моря». Я уже не помню всех предыдущих, хотя, конечно, когда фильм только выходил, значит, какой был фурор, да, вообще невероятный. Да. Это было круто, это была целая эпоха.
2: Я прям наоборот помню, очень
1: прям
2: хорошо.
1: Все?
2: Да, ну, не все, конечно, но какие-то наиболее такие значимые там, опять же,
1: на
2: там
1: на деревянном
2: проклятие...
1: колесе они катятся. Да,
2: да. А как он на острове Соленома там, или как его назвать-то, оказывается, один
1: день Вашингтона. Это был концерт иноагента, это другое.
2: Это другая история. Нет, ну «Проклятие черной жемчужины» это уже такой самый первый, мне кажется, он самый запоминающийся.
1: Культовый, восхитительный. Да. Ну, тогда не все, все красивые, все хорошо написаны.
2: Нет, классные, да. Классные, согласна.
1: Вот последние части что-то как-то подзабылись.
2: Короче, реально всего 5. Смотри, я загуглила, реально 5, и 6-ю собираются, да, снимать.
1: Ну, я потому что, как ни крути, без Джонни Деппа не хочу смотреть.
2: Нет, это будет тут уже и не Джек, и не Воробей, и вообще ни разу не «Пират Карибского моря».
1: Дэвид Стриж, но это нам зачем? Это нам совершенно не нужно. У меня даже из-за Джека Воробья очень много лет комната была в пиратском стиле. Но потому
2: да
1: что мы делали ремонт, когда я как бы только еще росла, и вот они вышли. У меня был какой-то бамбук, канат, вот этот вот вид на океан. Но потом она мне так сильно надоела. Как бы даже и все части пиратов уже тоже немножечко опостылили. А ремонт, он ну не так часто меняется в комнатах.
2: И все, пришлось твою же жемчужину, так сказать, разбомбить.
1: Разбомбить, да, если можно так выразиться. Все, мы про фильм поговорили, ждем ваши комментарии на понедельничную тему, там начинайте со слов «Бесит когда», мы все озвучим и кому-то подарим 2 билета на ретро-поезд.
0: Радио-кафе «Маяковский».
3: Ох, бывает, на печи сижу, и тут гости.

0: Маяковский.
1: Прощай, детка, прощай, это я вот могу кому-то сказать.
2: И снова здравствуйте.
1: И снова здравствуйте. Нет, если случится подобная ситуация, сейчас я объясню, о чем речь. Про романтику. Появился новый тренд в соцсетях.

0: поисках пары ищут снимок НАСА, который опубликовали в день их знакомства.
1: Какая страсть.
0: Да, то есть, условно, насколько я поняла, архивы доступны на любую дату с июня 1995 года. М-галактики, туманности, планеты, что не знаю, астрофотографии. И вы, мол, такие, ах, когда же мы с тобой познакомились, дорогая, там, 19 августа 2001 года.
1: Да, потому что это черная дыра.
0: Это какая-то черная дыра, которая куда-то засосала. Нет, ты можешь найти снимок, и, мол, ну как романтично.
1: Вообще, раньше все звезды называли именами.
0: В честь кого-то.
1: В честь кого-то, точнее. Теперь вот ищут снимки НАСА.
0: Теперь ищут снимки. А из-за чего хотелось бы сказать кому-то прощай? Потому что снимок, это, конечно, романтично, хорошо. Какая выдумка. Но где цветы, подарки? Я не знаю. Ладно, ну не то чтобы бриллианты. Ну, может, какая стразина.
1: Звезду все-таки с неба хочется.
0: Какую-то стразину хочется. Какой-то, может быть, вполне...
1: Звучит как заразину. Чего-то хочется. Какую-нибудь стервозину, стразину.
0: Понятный, ну, топаз. Ну, это что там? Ну, фианит, ладно, бездушный. Это снимок НАСА. Знаете, ну, вот так вот поприкалываться вечером, конечно, хорошо. Но какие-то даты посредством снимков из интернета отмечать, ну, наверное, не стоит.
1: Ну, представляешь, доктора бы как знакомились друг с другом, да? Они бы снимки вот этой клетки грудной представляли так. Вот в день нашего знакомства у кого-то был там этот, не знаю, воспаление легких. Да, или бронхит. Это нехороший знак.
0: Или наоборот, хороший.
1: Я не знаю, как у них там все это. В общем, снимки разные нужны, снимки разные важны, называется. Не только звездные. Нет, я против такой истории. Против. Давайте все-таки, знаете, что делать? Искать, вот как дни рождения, когда ты родился, там, не знаю, там, допустим, какой-нибудь 2001 год, так. Ищут в день твоего рождения газету, какую-нибудь там «Известия», и тебе ее дарят, вот что писали в этот
0: день. В этом году, в
1: да,
0: этот день.
1: В этом году, в этот день, и ты можешь там гадать по этой газете.
0: Гадать, конечно, а что же еще?
1: Ну, ты тычешь там, говоришь, колонка третья, строчка там пятая сверху.
0: Я бы вот...
1: Читаешь?
0: По газете точно не хотела, Лен, предсказывать будущее.
1: Там 2001-го еще ничего было. Нормально, по ней можно предсказывать.
0: Ну, я вообще-то в 90-е родилась. Как про прошлое поговорить, конечно, можно. Предсказание на будущее. Ах, нет.
1: Достаточно.
0: Так, мы на рекламу прерываемся прямо сейчас, потом вернемся когда-нибудь и будем продолжать.
2: Радио Кафе. Радио Кафе Маяковский. Наша реклама.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
5: В свой юбилей «Тион» дарит подарки. Предлагаем скидки до 20% на бризеры, кондиционеры, увлажнители и другое оборудование для здорового микроклимата. Успейте до 31 августа. Подробные условия акции на tion.ru. «Тион». 20 лет мы все дышим одним воздухом.
6: АО «Тион» «Умный микроклимат». Город Новосибирск. ОГРН 110-54-76-029-890.
7: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
8: Наши новости.
9: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. В Воронежском доме журналистов состоялся диалог в формате круглого стола о готовности региона к выборам 2026 года. Модератором выступил вице-губернатор Дмитрий Маслов, главным экспертом депутат Госдумы Александр Сидякин. Участники поддержали тезисы губернатора Александра Гусева из статьи «Выстоять и победить» о необходимости максимальной открытости кампании. Дмитрий Маслов заявил, голосование на выборах в Госдуму и его результаты – это про то, то, чтобы сохранить державу, не про политические предпочтения, а про то, чтобы укрепить родину изнутри. Александр Сидякин подчеркнул, что кампания проходит в условиях СВО. Мы уверенно идем к победе, полностью владеем ситуацией на поле боя, враги отвечают террористическими атаками, а мы будем помогать бойцам каждый день и так победим. Эксперты отметили, что страны Запада пытаются дестабилизировать обстановку через информационную войну, чтобы подорвать доверие к институтам власти и легитимность выборов. В Саратове завершился финал 6-го сезона конкурса «Лидеры строительной отрасли». Воронежская область в 2027 году примет финал следующего сезона. Эстафету в рамках торжественной церемонии принял заместитель председателя правительства региона Константин Кузнецов. Победителями 6-го сезона стали 50 участников, 44 финалиста и 6 обладателей спецпризов партнеров конкурса. Награждение приурочили к 70-летию Дня строителя. Традиционно участники и организаторы высадили деревья на аллее лидеров. Это символ преемственности и развития отрасли. На пленарном заседании обсудили перспективы строительства, кадровый потенциал и управленческие компетенции. Конкурс остается ключевой федеральной площадкой для выявления руководителей, способных решать масштабные отраслевые задачи. Жители Воронежской области задали губернатору Александру Гусеву уже свыше 200 вопросов. Прямая линия с главой региона пройдет во вторник, 25 августа. Вопросы можно задавать в комментариях во ВКонтакте или через чат-бот в мессенджере Макс. Самые актуальные озвучат в эфире, на остальные подготовят письменные ответы. Жителей волнует судьба кленов на проспекте Революции, запрет ночной езды для мотоциклов, общественный транспорт, интернет, ремонт дорог и многое другое. Губернатор Александр Гусев в социальных сетях поздравил уроженку региона, гимнастку Ангелину Мельникову, с завоеванием титула пятикратной чемпионки Европы. Глава региона назвал спортсменку красой и гордостью Воронежской области, подчеркнув, что ее путь к этому результату был одним из самых трудных, и потому ценность победы особенно высока. «Вы воодушевили всю нашу страну и преподали многозначительный урок всему миру. Вот что значит воля к победе одного человека. Вот что значит поддержка Родины», написал Александр Гусев. Это были новости региона.

0: Ковский.
1: Сидели с Кариной и вывели закон одного дня. Ну вот смотрите, всегда студенту для того, чтобы прекрасно сдать экзамен, угу, не хватает, ну, одной ночи, обычно говорят. Фактически, да, одного дня.
2: Не года обучения, ну, не полугодия,
1: одной ночи. А именно одного дня, одного ночи. Вот, опять же, когда ты приходишь на работу в понедельник, да, тоже есть ощущение, что не хватает именно одного дня. Потому что
2: устойчиво.
1: В субботу ты, там, не знаю, приготовил еду, брал в квартире.
2: Да, все так и происходит. Убрал в квартире, почитал книгу, довязал шарф.
1: Ну что, ну все ты там как-то пока притер, пока то все сделал, вот и суббота закончилась. Вроде как ты привел свое жилище в порядок, убежище у тебя готово. На воскресенье у тебя, конечно же, ну какие-то хочется куда-то выйти, там, я не знаю, да, погулять, в кино сходить, с друзьями
2: встретиться. Мир посмотреть, себя показать.
1: Да, хоть как-то вообще, опять же, выбраться куда-то. Ну, а в понедельник хочется вот просто лежать.
2: Да.
1: Ни с кем не разговаривать, ничего не смотреть, даже рилсы не листать. Просто это вот так перебор. Лежаться и ничего не делать. Вот не хватает как будто бы вот этого одного дня.
2: Всегда, да. Поэтому мы же здесь исключительно сильно голосуем за четырехдневную рабочую неделю сохранения заработной платы.
1: Да.
2: Конечно. Я вот сколько лет работаю, столько лет выдвигаю эту инициативу. У меня пока нет
1: аргументов.
2: Аргументы как раз есть. Аргументов у меня как раз полно. Нет вот соучастников конкретных, да, которые взяли бы со мной это. Да такие, да давай попробуем. Ну, давай проведем эксперимент. Ладно, на тебе. Да что ты, Карин?
1: Соучастников из руководства.
2: Из руководства, конечно. Ну, и они мне еще, чтобы уговаривали, я бы хотела, говорить, да ты ничего не теряешь. Ну, всего лишь один лишний день без работы, ну, как-нибудь переживешь. Да, ну, сохрани мы тебе эту заработку. Я говорю, да нет, ну, я же не буду работать. Да хватит тебе даже не думай об этом вообще. Бегут за мной. Деньги вот так в карманы суют.
1: Говорят, не работай.
2: Отдыхай, отдыхай. Да, лишний денек. Вот там, правда, было бы сложно взять и выбрать, каким бы мы бы хотели сделать лишний выходной день. То есть, чтобы это было пятница или понедельник.
1: А, я еще думала, вот есть третий вариант под названием «среда». То есть ты как бы так два дня поработал, потом раз такой отдохнул. Потом опять два дня поработал и еще два дня отдохнул. Заманчиво?
2: Да, но мне надо подряд. Потому что после того, как ты в среду отдохнул, будет не хватать отдыха в четверг.
1: Четверг, согласна.
2: Конечно.
1: Недоработочка вышла.
2: Да, и получается потом уже трехдневная рабочая неделя, потом двухдневная. А дальше что? А дальше все, я уже вот пою, ты рядом с шапкой ходишь. Где-то мы на площади Ленина. А почему нет?
1: Тоже неплохо.
2: Да.
1: Пора начинать.
2: Конечно, мы и песни здесь по три часа слушаем. Нет-нет, да и все-таки и мотив,
1: слова
2: и слова
1: знаем,
2: уже выучили.
1: Да, да. Все, мы готовы.
2: А талант, ну, ладно, как бы.
1: Его не спрячешь, он прорывается наружу.

утра до утра. Поговорим о том, о сём, та-ду-дым, та-ду-дам, та-ду-да. А за рекой тают огни, тишина не видать, не слыхать. Тают огни, как светлячки.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор прогноза погоды ИП «Юршин АЕ». Новый тематический отель «Батарейка». Зарядись энергией.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже преимущественно ясно. Температура воздуха днем плюс 29 градусов. Слабый юго-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
1: Новый тематический отель «Батарейка» в Чертовицах под Воронежем. Окунитесь в атмосферу Японии, Индии и Океании. Рядом лес и живописная река. Отдыхайте с детьми и животными. Звоните 228-4528. Запомнить легко. 228-4528.
3: Завод «Металлопрофиль» предлагает заборы жалюзи, евроштакетники со скидками до 40%. Широкий ассортимент цветов и покрытий от эконом до премиум-класса. Ждем вас по адресу: улица Ильюшина, 6Г. Звоните. Телефон Воронежа 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222. Медпроф.ру.
4: Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
1: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» – это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
5: Это моя родина, мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле – современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающем. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко – компания с большим будущим.
6: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. В Воронежском доме журналистов состоялся диалог в формате круглого стола о готовности региона к выборам 2026 года. Модератором выступил вице-губернатор Дмитрий Маслов, главным экспертом депутат Госдумы Александр Сидякин. Участники поддержали тезисы губернатора Александра Гусева из статьи «Выстоять и победить» о необходимости максимальной открытости кампании. Дмитрий Маслов заявил, голосование на выборах в Госдуму и его результаты – это про то, чтобы сохранить державу. Не про политические предпочтения, а про то, чтобы укрепить родину изнутри. Александр Сидякин подчеркнул, что кампания проходит в условиях СВО. «Мы уверенно идем к победе, полностью владеем ситуацией на поле боя, враги отвечают террористическими атаками, а мы будем помогать бойцам каждый день и так победим». Эксперты отметили, что страны Запада пытаются дестабилизировать обстановку через информационную войну, чтобы подорвать доверие к институтам власти и легитимность выборов. Жители Воронежской области задали губернатору Александру Гусеву уже свыше 200 вопросов. Прямая линия с главой региона пройдет во вторник, 25 августа. Вопросы можно задавать в комментариях во ВКонтакте или через чат-бот в мессенджере «Макс». Самые актуальные озвучат в эфире, на остальные подготовят письменные ответы. Жителей волнует судьба кленов на проспекте Революции, запрет ночной езды для мотоциклов, общественный транспорт, интернет, ремонт дорог и многое другое. Единая Россия выступает за сохранение условий поступления в вузы и не считает нужным усложнять ЕГЭ. Зам. Руководителя фракции в Госдуме Евгений Ревенко подчеркнул, что систему поступления нужно точечно настроить, в первую очередь устранить перекосы при учете результатов экзаменов и олимпиад для получения бюджетных мест. Правила должны оставаться понятными для школьников и их семей. Парламентарий отметил, что любые корректировки важно проводить постепенно с учетом последствий, а позиция родителей и педагогов должна стать основой для решений. Эти предложения обсуждаются в рамках подготовки обновленной народной программы. Цель – сделать путь от экзамена до поступления на бюджете более справедливым и предсказуемым. Губернатор Александр Гусев в социальных сетях поздравил уроженку региона гимнастку Ангелину Мельникову с завоеванием титула пятикратной чемпионки Европы. Глава региона назвал спортсменку красой и гордостью Воронежской области, подчеркнув, что ее путь к этому результату был одним из самых трудных, и потому ценность победы особенно высока. «Вы воодушевили всю нашу страну и преподали многозначительный урок всему миру. Вот что значит воля к победе одного человека. Вот что значит поддержка Родины», — написал Александр Гусев. Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над одним городским округом и пятью районами области были обнаружены и уничтожены 12 беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своем канале в МАКС сообщил губернатор Александр Гусев. По предварительным данным, пострадавших разрушений нет. Это были новости региона.
2: Вы слушаете «Наше радио Воронеж». 107 FM. В эфире дневное шоу. Радио-кафе «Маяковский».
3: В России ищут серийного угонщика фур с иномарками. Оказывается, он успел угнать 3 автовоза. Только в Челябинской области похитил фуру с BMW, Porsche, Honda на 50 миллионов рублей.
4: Вкус неплохой.
3: Нормально, нормально. Мы его, конечно, как бы осуждаем, с одной стороны, но с другой стороны понимаем, что ему просто было мало в одном приемнике слышать дневное развлекательное шоу радио-кафе «Маяковский». Его довела до этого любовь. Он просто не знал, что мы еще вещаем и в интернете. Мы — это Лена Полиханова.
4: Карин Баринова. Всем привет, друзья!

0: Радио Кафе. Реклама на 107FM.
1: Не откладывайте ремонт на потом. В Обойном мире в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. Обойный мир, когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу: Московский проспект, 15, телефон 260-60-50. Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. К началу учебного года время привести себя в форму. Семейная парикмахерская «Остужева 6» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Мужские и женские стрижки, прически, окрашивание, детский зал с мультиками, макияж, маникюр и педикюр, солярий. Город Воронеж, улица Остужева 6, телефон 222-90-99. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
2: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Опять понедельник?
1: Мы с вами поступили нечестно, мы должны сказать. Понимаешь, в начале эфира, ну, я вот лично высказалась на тему всего того, что мне не нравится. Да. Ты, возможно, про что-то сказал нашим, мы говорим, пишите, пишите. А невозможно душ свою изливать в сообществе, нашего радио Воронеж.
2: А мы никак и никак.
1: Ага, а мы это все при себе держим. Нам как будто жалко делиться. Угу. Потому что, конечно, ну, такие бриллианты-то надо оставлять при себе. Возможно.
2: Так, давай уже читать. Давай читать, что на этой неделе кому вышло не так, не тем боком, не той стороной, и хочется, собственно, об этом написать. Так, Наталья рассказывает, бесит, когда приехал в Нелжу, а времени обойти все активности не хватило.
1: Это классика.
2: Да, потому что там активности много, но опять все
1: времени
2: равно...
1: Времени немного, ноги
2: надеюсь,
1: тоже, знаете, не казенные.
2: Воспоминания-то остались хорошие, не зря же мы вас в Нелжу отправляем. В общем, хочется верить, что несмотря на то, что все активности обойти времени не хватило, тем не менее, то, что успели обойти, было время потрачено с пользой.
1: С пользой. Да хорошо, что Нелжа сама недалеко, потому что вот я Лена рассказывала за эфиром, что я в Питер приехала.
2: Времени не хватило.
1: Значит, ну, больше не времени, а, наверное, ума не хватило заранее забронировать все те места, которые хотелось бы посетить. Но зато, понимаешь, Лен, если бы времяпрепровождение было настолько наполнено экскурсиями, не было бы истории, что мы простояли вот всю ночь на одном месте.
2: И не в храме, заметьте, они простояли всю ночь.
1: Да. Просто, ну, вот так вот провели время. Вышли утром из номера, а пришли следующим утром в номер. Что делали? Ну, стояли в разных местах.
2: Задор-то у них много. Ума, может быть, немножечко не хватает.
1: А
2: но зато
1: много.
2: Энергии, да, да, и оптимизма. Нет, но опять есть что вспомнить.
1: Есть что вспомнить, правда.
2: Это же хорошо.
1: Конечно.
2: И потом на следующий день
1: нечего,
2: поезд ждал вас с распростертыми объятиями.
1: Ой, чудненько. Так что, Наталья, мы уверены, что и у вас вот тоже воспоминания остались приятненькие.
2: Какие-то хорошие.
1: Угу. Светлана пишет. Когда приходит пора, бесит, соответственно, когда приходит пора покупать школьную форму, вот прям терпеть не могу все эти шевроны, брендированный пол, и вот это вот все. Вот
2: подождите,
1: вот.
2: Светлана, так, еще не пора, еще две недели. Знаете, что с детьми
1: пора.
2: Происходит, с маленькими за две недели?
1: Все растут.
2: Они не то слово, они же растут не постепенно, они же растут скачками. То есть вот он прям был такой, условно, 1.50 м, и он может за две недели уже сразу стать 1.55 м.
1: Ну, костюм отца с выпускного наденет, они их хранят как раз. На выпускной, на свадьбу, и вот сыну.
2: Он без шевронов придется нашивать.
1: Нашивать еще бесит. Вообще бесит шевроны. Светлана, я вас поддерживаю. Мне в том году... Я вообще не умею шить, ненавижу и никогда не хочу. А пришлось...
2: Надо
1: нитку еще под цвет
2: подбирать. На эту, на булавочку нет, там нет такой опции, как
1: бейджик. Была, но я подумала, это низкорослики толкнут друг друга, булавка расстегнется, думаю, надо шить. А еще же, знаешь, как бывает всегда в семье старший родственник, у которого руки почему-то вот из того места тебе по наследству это не передалось. Он говорит, ну что, это все криво, криво, в общем, ты пытаешься сделать.
2: Как только тебе сказали, что криво, сразу берешь этому родственнику, отдаешь на побывку все шевроны, все... Вот, сделайте не криво, раз у вас руки растут из нужного места, флаг вам.
1: Это я так мужу всегда
2: руки.
1: Говорю, когда еду за рулем, потому что он, ну, сильно отдыхал. Если есть какие-то комментарии,
2: понимаешь, на мужа можно отыгрываться. А вот пойди маме так скажи.
1: Как ты сразу поняла, что я про маму.
2: Прилетит сразу тебе. Потому что дети, несмотря на то, сколько им лет, они все равно дети.
1: Конечно, ты там сразу про ненадетую шапку вовремя.
2: Все вспомнят.
1: Оттуда все проблемы.
2: Все.
1: Да.
2: Это я, наверное, тебе не успела рассказать, как я ехала в маршрутке, и ехала параллельно со мной, она такая полупустая маршрутка, и параллельно со мной едет бабушка с, как ты говоришь, низкоросликом.
1: Угу.
2: Ну, каким-то там шестилеткой, наверное, или семилеткой, ну, совсем мелким детенышем. И она ему всю дорогу, начиная от цирка, рассказывает, кто жил в этом здании, что было в этом здании, а тут было вот это. А здесь вот мы проезжаем театр драмы, а в нем выступала артистка Вера Федоровна Комиссаржевская. Мальчик сидит, все это слушает, слушает, а она все там гонит, а это вот утюжок, а вот это вот там пролетарий.
1: Бабушка.
2: А ты-ты-ты-ты-ты. И она ему ты-ты-ты. И тут такой стон мальчика. бабуля, я же все это все равно не запомню. Можно я просто в окно посмотрю? Такой детский. Мне уже, вот у мальчика выдержка колоссальная. И мне казалось, что уже где-то...
1: Минут 30 назад ты была готова то же самое сказать бабуле.
2: Да, я уже готова сказать, да, уже все, оставьте ребенка в покое в конце концов.
1: Ну вот, такие бабушки растят высокоинтеллектуальных детей, наверное.
2: Наверное, да.
1: Может быть, нет. Если вас это бесит, заходим, пишем. У нас сегодня приз билеты на Графский поезд.
0: Радио Кафе.

0: наша реклама.
1: Романтичный город белых ночей Санкт-Петербург приглашает вас отправиться в незабываемое путешествие. Экскурсии под разводными мостами, семейные прогулки по набережным, приключения на сабборде, экологические тропы, живописные пляжи Финского залива и знаменитое петербургское гостеприимство ждут именно вас. Выберите свой маршрут по Петербургу на официальном городском туристском портале visitpeterburg.ru. Отдых в Петербурге – хорошая традиция.
2: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
4: Вот это ухватил!
5: Ура! Купила! Мое!
6: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
7: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru 12+.
8: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
9: «Мир». Каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
11: На старт, внимание, школа! В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей.
12: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами «Керхер» для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в «Керхер-центрах», онлайн и других магазинах. «Керхер» сделано для жизни.
13: Реклама ООО «Керхер», ОГН 104-779-606-3072, Москва.
14: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
15: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
14: А сыновья ведь с неба не падают.
15: Я ваш сын.
14: Или падают.
16: Никакой ты ему не сын.
17: Так вломился.
16: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
14: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
18: Милый, собираем чемоданы.
19: Мы же только разобрали.
18: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
20: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
21: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
22: Плохой полицейский.
23: Все живут по моим правилам, даже преступность.
22: И хороший полицейский.
24: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
22: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой». Завтра в 8 вечера на ТНТ. 16+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
25: Наши новости.
26: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. В Воронежском доме журналистов состоялся диалог в формате круглого стола о готовности региона к выборам 2026 года. Модератором выступил вице-губернатор Дмитрий Маслов, главным экспертом депутат Госдумы Александр Сидякин. Участники поддержали тезисы губернатора Александра Гусева из статьи «Выстоять и победить» о необходимости максимальной открытости кампании. Дмитрий Маслов заявил, голосование на выборах в Госдуму и его результаты – это про то, чтобы сохранить державу. Не про политические предпочтения, а про то, чтобы укрепить родину изнутри. Александр Сидякин подчеркнул, что кампания проходит в условиях СВО. «Мы уверенно идем к победе, полностью владеем ситуацией на поле боя, враги отвечают террористическими атаками, а мы будем помогать бойцам каждый день и так победим». Эксперты отметили, что страны Запада пытаются дестабилизировать обстановку через информационную войну, чтобы подорвать доверие к институтам власти и легитимность выборов. В Саратове завершился финал 6-го сезона конкурса «Лидеры строительной отрасли». Воронежская область в 2027 году примет финал следующего сезона. Эстафету в рамках торжественной церемонии принял заместитель председателя правительства региона Константин Кузнецов. Победителями 6-го сезона стали 50 участников, 44 финалиста и 6 обладателей спецпризов партнеров конкурса. Награждение приурочили к 70-летию Дня строителя. Традиционно участники и организаторы высадили деревья на аллее лидеров. Это символ преемственности и развития отрасли. На пленарном заседании обсудили перспективы строительства, кадровый потенциал и управленческие компетенции. Конкурс остается ключевой федеральной площадкой для выявления руководителей, способных решать масштабные отраслевые задачи. Жители Воронежской области задали губернатору Александру Гусеву уже свыше 200 вопросов. Прямая линия с главой региона пройдет во вторник, 25 августа. Вопросы можно задавать в комментариях во ВКонтакте или через чат-бот в мессенджере Макс. Самые актуальные озвучат в эфире, на остальные подготовят письменные ответы. Жителей волнует судьба кленов на проспекте Революции, запрет ночной езды для мотоциклов, общественный транспорт, интернет, ремонт дорог и многое другое. Губернатор Александр Гусев в социальных сетях поздравил уроженку региона, гимнастку Ангелину Мельникову, с завоеванием титула пятикратной чемпионки Европы. Глава региона назвал спортсменку красой и гордостью Воронежской области, подчеркнув, что ее путь к этому результату был одним из самых трудных, и потому ценность победы особенно высока. «Вы воодушевили всю нашу страну и преподали многозначительный урок всему миру. Вот что значит воля к победе одного человека. Вот что значит поддержка Родины», — написал Александр Гусев. Это были новости региона.

Когда мне под ноги кидают розы, когда люди на улицах и в окнах квартир меня встречают и устраивают пир на весь мир. Мне рады,

0: Опять понедельник?
1: Ваши бесячки обсуждаем здесь, вы пишете...
2: Звучит-то как бесячки.
1: Бесячки, да, ну просто ищешь все время какие-то синонимы от слова «бесит», когда раздражает, негодуете. Ну
2: да,
1: вот
2: да,
1: уже до бесячек
2: дошли. Да, в конце концов.
1: Да, погнусите.
2: Да. Так, Татьяна пишет.
1: Татьяна.
2: Бесит, когда только лег с мечтой выспаться, устроился поудобнее, начинаешь засыпать, и тут появляется он, звезда ночного двора, сосед Серега.
1: Сосед Серега.
2: У Сереги хорошее настроение, которым он решает поделиться со всем миром. Какой правильно, Серега, да? Он усаживается на лавочку под окна и начинает с концерта. Сереге мощный тенор, и он поет им микс из песен Кобзона, Лещенко, Магомаева. Сегодня мы его уже вспоминали, у него сегодня день рождения. Не у Сереги, а у Муслима Магомаева. Поет громко, вдохновенно, и вот уже не выдерживают соседи, начинают Серегу ругать. От такого внимания он еще больше приободряется, но самый трэш это даже не эти песни на весь двор до 2-3 часов ночи, ну или уже утра. У нас в подъезде, да и дома в целом много собак. Разных пород и размеров. И вот они, эти друзья человека, не могут бросить Серегу на растерзание соседей. Они начинают ему подвывать. Ночь, улица, фонарь. Да, горланящий Серега, воющий в унисон с ним собаки. Как говорится, всем, кто ложится спать, хорошего сна, если таковой случится. По скрипту. Даже мой мелкий шпиц, что кто-то там подтявкивает, прячась от него, прячась на всякий случай под диван от разгневанных хозяев.
1: Ну, конечно, представьте, условный Серега, да в условном дворе, что мы сидим? Ты моя мелодия,
2: ему хорошо,
1: твой преданный орфей шпиц. Два часа ночи, Серега еще, да как живописно это все вами нарисовано.
2: Просто эссе какое-то такое вышло. В поддержку могу сказать, что у нас в доме тоже довольно много собак.
1: Серег, те еще псы, когда поют ночами. Шутка. Сереги, извините, если что.
2: Вот, и даже в отсутствие Серег, я вот к чему вела, они начинают разговаривать собаки между собой.
1: Да.
2: Общаются, одна какая-нибудь вот залает, заголосит, тут же ее поддерживает другая, включая самых мелких.
1: Обсуждают.
2: Да, что у них ночью вообще сходняк, понимаешь, на районе. Я не знаю, что делают в это время их хозяева, но мне хочется, я не знаю, что делать, опять же, сказать, да заткнитесь вы уже, в конце концов.
1: Да так ты себя не сдерживай, Лен.
2: А у них концерт. Нет, я их люблю, на самом деле, я их всех люблю, они все милашки, но когда, да, когда ведут себя спокойно.
1: Когда это в меру и когда это вовремя. Мы сейчас, наверное, будет очень вовремя на короткую песню прерваться, дальше выйдем, дочитаем ваши комментарии, ну и выберем тот самый, кто заберет наши призы.

0: Дон-дон-дон-дон-дон-дон-дон-дон-дон.
1: Опять понедельник?
2: Горести и радости собираем мы в нашей группе ВКонтакте в виде ваших комментариев к сегодняшней теме «Про бесит когда». Продолжаем зачитывать?
3: Продолжаем, конечно. Так, ну вот, давай, Амелия нам написала большое сообщение, начнем с него. Пишет, меня не просто бесит, а реально бесит. Май брейк, ты когда врач их ставил 4 года назад? Он сказал, что годик поносишь и будет же замечательной голливудской улыбкой. Прошло 4 года,
2: ого,
3: мне каждый месяц. 4 целых. Что-то корректируют, подкручивают, подтягивают. Мало того, что все эти процедуры такие болезненные, что иногда хочется плакать, так еще и дошли до удаления моих лишних зубов, о, которые мешают другим зубам выровняться.
2: То
3: это классика.
2: То есть лишние зубы из 32 есть те, которые не нужны.
3: Да-да-да. Удалили в пятницу очередной зуб, щеку раздул раз в 10. Мама не горюй.
2: А, мама не горюй,
3: мама,
2: да,
3: не горюй. Есть не могу, внешний вид очень плачевный. Вот правда так бесит ведь весь этот затянувшийся процесс. Вспоминаю себя без брейктов, и мне кажется, что у меня до них точно была и улыбка, и прикус в 100 раз лучше голливудской. А теперь все болит, бесит. Неприятно.
2: Ой,
3: это.
2: Жесть,
3: выздоравливайте скорее. Да.
2: Да.
3: Же, может, их это как бы снимайте, да и так хорошо.
2: Нет, уже теперь надо
3: уже
2: довести
3: носите
2: дело до конца. Слушайте,
3: Ленка
2: нет,
3: говорит,
2: вы
3: носите,
2: должны победить.
3: Носите.
2: Мы вас верим, потому что, ну все, назад дороги уже нет. Уже начали, уже надо как-то это заканчивать, иначе бесить будет еще больше, что какие-то полдела остановились там непонятно где. Уже, что, 4 года надо как-то заканчивать всю эту историю. Ну и опять же, дай бог, чтобы результат вас порадовал, и наоборот, прям вот все было, не зря мучилась, когда
3: сладко да гладко, или как там еще говорят. Не знаю.
2: Да. Так. Всем привет, говорит Екатерина. Ага. Дико бесит погода этим летом, и ничего с ней не поделать. Ну, там вроде жаришку еще на неделю нам продлили.
3: Обещают, будет.
2: Да, вот как раз с сегодняшнего дня типа плюс 30. Не знаю, вчера смотрела, может быть, сегодня прогноз уже поменялся. У нас же все так неустойчиво, неопределенно, что можно планировать только ближайшие полдня.
3: Это все потому, что мы ориентируемся на прогноз, а нужно по жабам, там, по мошкам, и будет вообще все четко. Я каждый раз вам это пропагандирую, вы никак не ведете. Евгений говорит, бесит, когда лето кончается, а ты еще не ездил на природу. Вот это мне больше всего понравилось, написано, цитирую. Не пропил кваса с друзьями, какие-то вот выходные флешбеки у вас, не попил, видимо, и вообще не погрелся толком этим летом.
2: И вообще
3: летом
2: не кваса.
3: Все, все, да, понимаем вас, понимаем прекрасно. Надо кого-то выбирать, время эфирное подошло к концу. Ну, я... Вот за,
2: да,
3: Серегу.
2: Ну, конечно, да. Я тебя поддерживаю. Как ночь, улица, фонарь, горланище, Серега.
3: Серега,
2: это,
3: да,
2: звучит вообще как прям вот по-блоковски. Поэтому мы не можем не подарить Татьяне билеты на графский поезд.
3: Забирайте, Татьяна, со всеми остальными. Да и с Татьяной тоже в том числе встретимся завтра на том же месте в 11:00. Новые темы, новые призы. И прежние мы все. На сегодня всем покаськи и хорошего дня.
2: Пока-пока.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже преимущественно ясно. Температура воздуха днем плюс 29 градусов. Слабый юго-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте lumisfera.show. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, УГРН 125-770-007-0803.
1: Ничего не говори.
2: «Рок-острова» в Воронеже. 20 августа. ДКЖ. Билеты на сайте rockostrova.ru. ООО «Sold Out». ОГРН 119-762-701-7147. Город Ярославль, улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 12+.
3: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4 700.
4: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8 960 10 33 33 8.
5: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
7: Алло.
6: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
8: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
9: В Забайкале действуют сотни очагов.
8: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
10: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Федеральная антимонопольная служба проанализирует причины повышения цен на арматуру. Ведомство намерено проверить наличие признаков нарушения антимонопольного законодательства. Как заявили в пресс-службе ФАС, в ходе мониторинга цен выявлен рост стоимости строительной арматуры на внутреннем рынке. По данным участников отрасли, на повышение цен оказывает влияние совокупность факторов. В первую очередь, соотношение спроса и предложения. ФАС направила производителям запросы для оценки экономической обоснованности ценообразования. Инфраструктура для беспилотной авиации может появиться в 35 регионах России к 2030 году. О таких перспективах рассказал замглавы Росавиации Андрей Потемкин. По его словам, в каких-то регионах, например, в Татарстане, такая инфраструктура уже создана. Также развивается беспилотная инфраструктура на Дальнем Востоке. В стране могут появиться корпоративные детские сады при предприятиях. Вопрос их создания прорабатывается с учетом загрузки государственных дошкольных учреждений. Об этом заявил глава Минпромторга России Антон Алиханов. По его словам, в стране активно создаются условия для совмещения профессиональных обязанностей и ухода за детьми. Министр сообщил также, что госкорпорации и промышленные предприятия совместно с регионами ежегодно наращивают объемы финансирования мер стимулирования рождаемости. Ученики первых, пятых, девятых, десятых и одиннадцатых классов не могут учиться во вторую смену. Об этом говорится в методичке Минпросвещения. Согласно рекомендации, также вторая смена не допускается для классов, в которых учатся дети с ограниченными возможностями здоровья. Для всех других классов обучение во вторую смену может быть организовано, но занятия должны завершаться не позднее 19:00. Горячие туры в Турцию исчезли как класс. Как пояснили в Ассоциации туроператоров России, в этом году хорошо закрываются места в турецких отелях на сентябрь, так что гореть попросту нечему. В АТОР отметили, что сравнение цен с весны показывает, что чем раньше туристы бронируют осенний отдых в Турции, тем дешевле он обходится. Так, с апреля-мая цены выросли примерно на 20%. Губернатор Забайкальского края призвал жителей региона бороться со сквернословием. Александр Осипов признал, что это явление стало обыденным. Глава Забайкалья предложил жителям осознанно подойти к борьбе с матом, отметив, что сквернословие настолько распространилось в повседневной жизни, что его можно услышать даже из детских уст. А популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.
3: Наше радио. Это навсегда.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Так, друзья, в прошлом часе мы обсуждали с вами тему, что является клеем ваших взаимоотношений. И вот последнее сообщение прилетело уже после того, как я вышел в эфир. Но, тем не менее, хочу прочесть. Наш клей – это зрелый брак, заключенный после 40. Это, кстати, к вопросу, бывает ли жизнь после 40. В этом возрасте намного больше терпения, любви и уважения. А еще тут нужно добавить, самое главное, чуть больше мудрости. Да? И ты уже начинаешь отделять зерна от плевел. Да? Сразу понимаешь, что более важно, а на что можно просто забить. А меньше переживаешь из-за бытовых неурядиц, идеального порядка, денег. Ценишь каждый день рядом с близким человеком. Радуешься, что он жив и здоров. Больше ничего не надо. А еще невероятный юмор супруга. Обожаю его шутки. А муж меня любит просто так, со всеми моими недостатками. Часто смешит, помогает готовить и убираться. Очень люблю своего медвежонка. Ирина, 47 лет, пишет. Спасибо вам за вашу искренность. И тут Федя тоже отдельно. Федька, отдельно тебе привет. Все, выше нос. Справимся, дружище. Так, друзья, о чем поговорить в этом часе? Я, честно говоря, не особо придумал. А тут после утренников остались различные какие-то приметы, календари. Они же вам рассказывают это все утром, да? Вы же верите во все эти народные приметы. Кстати, я писал поэму, она «Год» называется, такая маленькая микропоэма, но тем не менее. Я работал с именно календарем народных примет. Там каждый месяц свои собственные приметы, числа и так далее и тому подобное. И, естественно, параллельно я замечал, работают или нет. Мы настолько с вами уже климат поменяли, что тысячелетия наши предки с вами замечали, делали выводы, потом как-то сравнивали, анализировали, чтобы свой календарь примет составить. В итоге все, нифига подобного. Вот это вот, ой, если там вот это вот там будет, ну, там рябина красная, это значит весна будет там ранняя. Все, мы все, что могли, уже прям сместили. Но тем не менее, есть ли у вас какая-то примета, вот личная ваша, не вот эти вот, что там, пуговица, там черная кошка, или там столбы и прочее, но вот те приметы, которые вот вы в них верите. Мы живем в 26-м году, у нас искусственный интеллект, вон китайцы строят сейчас искусственное солнце, которое магнитами держится, да, которое жарче, чем солнце, наше солнце, которое вверху. Вот, они сейчас вот там собираются что-то делать, запускать и так далее. Не хочу кликушествовать, но тем не менее, получится, значит, много будет энергии. Куда мы ее деваем, непонятно. Ну, ладно. Вот. Это к чему я сейчас говорю про китайцев, не помню. Короче говоря, друзья, в 21 веке, 26-й год, искусственный интеллект, все это прочее, искусственное солнце. Маск, он, ладно, уже не на Марс, он сейчас собирается жить на Луне. Всего доброго. До свидания, Илон. Привет. Маши рукой, пиши нам письма мелким разборчивым почерком. Вот. И тем не менее, есть какие-то приметы непонятные, странные, в которые мы с вами можем почему-то верить. Вот. Пишите, пожалуйста. Да, и про гречку. Не надо. Не надо примету, что нужно тарелку мыть после гречки сразу же. Это понятное дело. Это называется мудрость. Это называется опыт. Итак, пишите, пожалуйста, про те приметы, в которые вы реально верите. Через наших ботов, ваших мессенджеров, еще раз говорю, ноль осуждения. Все прям принимается, это наша жизнь. Все, погнали.
0: Реклама на 107 FM.
2: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
3: К началу учебного года время привести себя в форму. Семейная парикмахерская «Остужева 6» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Мужские и женские стрижки, прически, окрашивание, детский зал с мультиками, макияж, маникюр и педикюр, солярий. Город Воронеж, улица Остужева 6, телефон 222-90-99.
4: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
6: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
7: Алло.
6: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио «Воронеж». 255-45-55. Код города 473.

0: со сценой.
1: Всем привет, Яна Лукьянова в отпуске, и ближайшие две недели с вами буду я, Игорь Паньков. Сегодня поговорим о музыкальном эксперименте группы «Стимфония» и узнаем, какую песню обновил Вадим Степанцов в неожиданном дуэте. Группа «Стимфония» представила новый сингл «Может быть». Для коллектива это необычная работа. Музыканты отошли от привычного звучания и записали акустический арт-рок, более камерный и спокойный по настроению трек. О новом сингле рассказывает лидер группы Филипп Август.
2: Экспериментируем в первый раз с саксофоном в несвойственной группе «Стимфония» манере. И сама история о том, что а вдруг мы все с вами находимся в компьютерной симуляции, а вдруг кто-то играет в нас.

0: нами. Послушать песню «Может быть» уже можно на любой удобной цифровой площадке. Группы «Бахыт Компот» и «Потому что» представили совместный сингл «Каждая божья тварь». Сама композиция не новая. Вадим Степанцов написал ее много лет назад. И однажды она уже звучала в исполнении морального кодекса под названием «Кадриль». Однако эта версия не устроила автора. Теперь Степанцов решил вернуться к своему первоначальному замыслу и записать песню вместе с Алексеем Юзленко.
1: История дуэта началась, как ни удивительно, с нашего радио. Много лет назад, едущий в машине, я крутил ручку и наткнулся на песню группы, которую тогда не знал. Оказалось, что это группа «Знаки», а интонация артиста одновременно немного отстраненная, ироничная, и рифмы, и юмор, которые были заложены в песне, меня покорили, и я стал следить за этой группой. Потом мы с Алексеем Юзленко встречались на разных фестивалях, ну и вот, наконец, дозрели до совместного дуэта.

0: Новая версия трека «Каждая божья тварь» уже доступна на всех цифровых платформах. И на сегодня это все. С вами был Игорь Паньков. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наши_ру. Снова отправимся за сцену уже завтра. Берегите себя.
1: За сценой. Наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Так, друзья, я вас спросил о ваших личных приметах, в которые вы верите, несмотря на то, что мы уже далеко шагнули в технологическом плане и так далее. Ну, поехали. Так, несколько, естественно, я ждал, что будут такие вот полушуточные, бородатые, но тем не менее. В общем, привет, Дмитрий. Есть очень хорошая примета. Если завести собаку, то будешь гулять в любую погоду и всегда рано вставать. Ну, да. Верю в морскую примету. Это вот с той же оперы. Работает на 100%. Если чайка летит задом наперед, то ветер очень сильный. А если в семье трое детей, то как минимум двое из них одного пола. Сказать, я даже не сразу понял, а потом, ну, конечно, у нас же, во-первых, только два пола, может быть, да, вот, ну, в общем, короче, да, вот, но за шутку спасибо. Добрый день, Дмитрий. Так, если утром проснулся злой, как собака, а так почти всегда, то день будет хорошим, а если наоборот, то после обеда настроение пойдет под откос, как и весь оставшийся день, пишет нам кто-то, не подписываясь, ну, то есть, как бы, если встаешь злой, да, это как Халк, это как Бэннер, да, а я злой постоянно. Помните, чтобы не превращаться в Халка, Бэннер говорит, я злой постоянно, я постоянно нервничаю. Так и вы, лучше стать злым, и тогда день хороший, либо тебя доведут до этого состояния. Ну, в принципе, хорошее решение. Добрый день, Дмитрий, моя примета, которая работает уже много лет, иногда бывает так, что очень не хочется участвовать в каком-нибудь мероприятии. И чем больше не хочется, тем удачнее обычно проходит это мероприятие, если все-таки туда иду. Всегда работает. Вот тут я целиком полностью с вами подписываюсь, даже когда там меня зовут вести какое-то мероприятие, а мне прям ломает. Знаете, вот не могу прям пойти. Значит, идеально будет. Будет легко. Будет все работать. Все будет и техника работать, и артисты работать. И я буду работать. И все будет в порядке. И никаких факапов не будет. Все будет хорошо. Понимаете? Все. Только стоит. Ой, так классно, так здорово, так весело. Что-то обязательно где-то. Я вас понимаю. Понимаю. И просто ты ни на что не рассчитываешь. Ты уже рассчитываешь на плохое. Оказывается, оно хорошее. Тут такой тоже принцип. Ну, такой. Ладно. Здравствуйте. Верю, что с четверга на пятницу может присниться вещи сон. Иногда загадываю вопрос, как поступить, и прошу, чтобы приснилось, пишет нам Наталья. Добрый день, Дмитрий, здравствуйте. Светлана, я никогда не фотографирую своих кошек, иначе с ними случается что-то очень плохое. Такая вот личная примета. На в общем, других питомцев это не распространяется. А где фотографии ваших попугайчиков, Света? Хочу ваших попугайчиков. Покажи, Света, покажи попугайчику. Света, покажи попугайчика. Добрый день, моя стопроцентная примета. Стоит записать работу наперед, как сделанную, на, ну, там, оплату, или просто в уме посчитать, что уже сделала, обязательно накосячу. Это правда. Вообще нельзя делить шкуру неубитого медведя. Наш мозг, он же как, вот была бы Вокс, она бы сейчас бы тут целую вам тираду рассказала, долго, с подробностями, с названиями, я скажу коротко. Короче, наш мозг считает, у него нет такого понятия, как условно. Он думает, ага, если ты работу сделал в мозгах, ты видишь уже результат, то он вот, я ее уже сделал. И ему не нужно заботиться о том, что ее, ну, что она еще не доделанная. Поэтому вот в этом как раз и кроется большая ловушка нашего с вами мозга. Он не так внимателен становится и прочее. Короче, да, с этим прям вообще внутри нас, между прочим, кто-то живет. Вот кто-то живет, это наш мозг. Вот живите теперь с этим. Итак, ваши личные приметы. Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах. Работают.
0: Наша реклама.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
4: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
5: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
6: Это рычит

0: пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
2: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Так, друзья, личные приметы, в которые вы верите, такова тема в этом часе. Снова здравствуйте, Дмитрий. Вам тоже снова здравствуйте. Вообще, да. Так, приметы. У меня тетя, 75 лет, два высших технических, лютый огородник. Консультирует полпоселка на эту тему. Ведет дневник погоды уже лет 40 и утверждают, что приметы сбываются на 100%. Ладно. Может на год-три вперед дать прогноз. Не раз спрашивал, сам сбывается. Вот так вот. Ну, значит, вот... Да, да, а что я тут вообще, что я, да. Так, здравствуйте, Дмитрий, добрый день. Для меня точная примета, что так, астрономическое лето начинается, когда прилетают стрижи, и кончается, когда они улетают. И еще, когда в апреле летняя жара, все ходят в шортах, то лето холодное. Приходится ходить в куртках и сапогах. А у нас в апреле было тепло, что ли, да? Что-то уже второй год у нас, мы что-то прям лето. Где лето, скажите, пожалуйста, что за безобразие? Ладно, друзья, с темой примет, в принципе, подзакончили.
0: Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна СОК». Воронеж. Окна СОК. Надежность, качество, комфорт в каждом окне.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже преимущественно ясно. Температура воздуха днем плюс 29 градусов. Слабый юго-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Компания «Окна СОК» – эксперт по остеклению. Качественные окна для квартиры, конечно, установим. И москитку подарим. Лоджии, балконы – застеклим. Выполним отделку. Утепление – бесплатно. А при заказе окон в дом поможем воплотить ваши мечты в реальность. И мы это умеем. «Окна СОК». Просто позвоните. 260-20-60.
1: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 30 августа в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свинины в маринаде «Агроэко» 419 рублей за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком из свинины в маринаде от «Агроэко». Сочное, нежное мясо и манящий аромат, перед которым просто невозможно устоять.
4: Предложение действует с 17 по 30 августа 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено, не является публичной офертой.
1: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
4: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Не откладывайте ремонт на потом. В обойном мире в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. Обойный мир, когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу Московский проспект, 15, телефон 260-60-50. Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
5: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
6: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Воронежском дом жюри состоялся диалог в формате круглого стола «Готовность региона к выборам 2026». Модератором выступил вице-губернатор Дмитрий Маслов, главным экспертом депутат Госдумы Александр Сидякин. Участники поддержали тезисы губернатора Александра Гусева из статьи «Выстоять и победить» о необходимости максимальной открытости кампании. Дмитрий Маслов заявил, голосование на выборы в Госдуму и его результаты – это про то, чтобы сохранить державу, не про политические предпочтения, а про то, чтобы укрепить родину изнутри. Эксперты отметили, что страны Запада пытаются дестабилизировать обстановку через информационную войну, чтобы подорвать доверие к институтам власти и легитимность выборов. Общественный совет госкорпорации «Росатом» в Нововоронеже провел онлайн-заседание под председательством гендиректора Алексея Лихачева. Он отметил, что Нововоронеж – один из самых красивых атомных городов и площадка новаторских решений. Первый зампред правительства области Данил Кустов, участвовавший в заседании, подчеркнул: «Росатом – главный стратегический партнер региона. Воронежская область продолжит сотрудничество с госкорпорацией в рамках общих стратегических задач». Отметим, в рамках соглашения между «Росатомом» и правительством региона на развитие Нововоронежа было направлено свыше 4 миллиардов рублей на благоустройство, ремонт соцобъектов, строительство спортивных сооружений и реконструкцию инженерных сетей. В рамках проекта «Эффективный регион» реализовано 40 проектов по улучшению качества жизни. В Саратове завершился финал 6-го сезона конкурса «Лидеры строительной отрасли». Воронежская область в 2027-м примет финал следующего сезона. Эстафету в рамках торжественной церемонии принял заместитель председателя правительства региона Константин Кузнецов. Победителями 6-го сезона стали 50 участников, 44 финалиста и 6 обладателей спецпризов партнеров конкурса. Награждение приурочили к 70-летию Дня строителя. Традиционные участники и организаторы высадили деревья на аллее лидеров. Это символ преемственности и развития отрасли. На пленарном заседании обсудили перспективы строительства, кадровый потенциал и управленческие компетенции. Конкурс остается ключевой федеральной площадкой для выявления руководителей, способных решать масштабные отраслевые задачи. «Единая Россия» выступает за сохранение условий поступления в вузы и не считает нужным усложнять ЕГЭ. Замруководителя фракции в Госдуме Евгений Ревенко подчеркнул, что систему поступления нужно точечно настроить, в первую очередь устранить перекосы при учете результатов экзаменов и олимпиад для получения бюджетных мест. Правила должны оставаться понятными для школьников и их семей. Парламентарий отметил, что любые корректировки важно проводить постепенно, с учетом последствий, а позиция родителей и педагогов должна стать основой для решения. Эти предложения обсуждаются в рамках подготовки обновленной народной программы. Цель – сделать путь от экзамена до поступления на бюджет более справедливым и предсказуемым. В школах Воронежской области начнут вести учет школьников, которые систематически пропускают уроки без уважительной причины. Поводом для постановки на учет будет являться прогул 5 и более дней в течение одного месяца или 15 дней подряд. Администрации школ будут оповещать родителей, приходить на дом для проверки условий внутри семьи, а также привлекать их к административной ответственности за уклонение от обязанностей по воспитанию детей. В зависимости от причин прогулов будут привлекаться сторонние службы – полиция, медики или опека. Это были новости региона.
0: Наше радио сделано в России.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Добрый день, друзья. Здравствуйте, здравствуйте. Так, тут читаю про киноновости и все прочее, там, с Колобком, Человеком-пауком и прочим-прочим. Вот, да, конечно, ну, ладно. Все вы тоже читали, видели, даже посмотрел фотографии. Оказывается, на Новом Арбате сделали вот такой, ну, большого надубного Колобка. И он что-то людям не понравился. Сказали, какой-то, говорит, ну, прям, ну, какое-то выражение лица у него. Но, слушайте, ну, не только наши кинопроизводители связываются с критикой. Дуэйн Джонсон, ну, который скала, вот этот здоровый чувак, он же снялся в фильме, который был снят по мультфильму. Ну, сейчас, вы же понимаете, сюжетов новых нет, поэтому снимают старые в новом виде. Мультика «Моана». Это как бы игровая версия, и, что интересно, тоже фильм не понравился. Первые две были рецензии, как он сказал, очень хорошими, прям вау, были они в восторге, с женой сидели, смотрели, а потом посыпалась всякая фигня. Вот, у новой «Моаны» действительно не самые впечатляющие оценки на Rotten Tomatoes. Фильм получил 31% положительных отзывов критиков, хотя рейтинг верифицированных пользователей выше значительно, 88%. На Metacritic картина набрала 42 балла из 100 у критиков и 3,3 балла из 10 у пользователей. И не слишком хорошо заработала. Значит так, при производственном бюджете в 250 миллионов долларов, это без расходов на маркетинг, «Моана» собрала 265. Ну, то бишь 15 миллионов пока что только заработала в мировом прокате. Для сравнения, мультфильм «Моана 2», это фильм, вы поняли, да, по первой «Моане», это «Моана 2», вышедший менее 2 лет назад, заработал более 1 миллиард. Ну, посмотрим. Короче говоря, Дуэйн Скала Джонсон сказал, что, ну, если вам фильм не нравится, то и ладно, а если нравится, то спасибо большое. На самом деле, ему очень важно было, чтобы показать свою личную культуру, а он как раз вот именно самоэ, у него мама с острова Самоа, вот, поэтому ему это очень важно, поскольку там все это хорошо, досконально и очень правильно показано. Говорит, я своей работой горжусь, но рейтинг, тем не менее, вот такой вот. Вот и вся новость в этом выходе.
0: Реклама на 107FM.
2: Для большой семьи просторный семиместный ГАК GS8. Для ежедневных дел маневренный GS4. Оба с мощным 2-литровым турбомотором, надежным автоматом Айсин и полным приводом, готовым к любой погоде. Простор и технологии для тех, кто в движении. ГАК – кроссоверы для вашей жизни. Официальный дилер ГАК «Бизнес-кар» в Воронеже на Московском шоссе 22.
3: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агреэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
4: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
5: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио.
1: Джек, Джокер, ты хитер, ты удачи приговор. Брошен вызов игрокам, главным моим врагам.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Ой, друзья, нашел забавную новость. Если что, поищите ее в интернете. Ну, там, правда, моська классная получается. Так, 50-й конкурс внешности собак. Видите, не конкурс красоты, а внешности собак завершился в Санта-Розе, США. И победителем стала 6-летний мопс по кличке Джинни Лу. И была она, собственно, признана самой уродливой собакой в мире. Об этом пишет The New York Times. Знаете, жюри выбрала Лу не только из-за внешности, но и из-за ее истории. Ее нашли в деревянном ящике в морозную погоду в горах Южной Кореи. Мопс Лу принесла хозяевам приз в размере $5000, 423 тысячи рублей, перевели тут авторы издания и этой статьи. Также трофеи и еще поездку в Нью-Йорк для живого выступления на шоу Today. Ну и появление на ограниченной серии банок собачьего корма. Что выглядит вообще? Как она выглядит? В общем, Лу победила с четвертой попытки. У собаки всегда высунут язык, причем длина у него такая, что болтается туда, ближе к ногам где-то. Вот. И она любит его опускать чужие миски с едой. Кроме того, она любит забираться на кухонные стулья и кричать на свое отражение в зеркале. На фото Джинни Лу в, не знаю, как называется, жемчужных бусах, в бандане висит. Ну, такая уже, так, в общем, пожившая собачка сразу видно. Ну, 6 лет, видно, год у нее за 2 идут, судя по этой фотографии. На самом деле, классная моська. И, в общем, этот конкурс лишний раз доказывает, что, собственно, красота в глазах смотрящего и гораздо более главное, то является не внешность, ну, тут, правда, так и написано, а сколько радости приносят они. Кстати, могут любые желающие принять участие в этом конкурсе. Я собак имею в виду, люди не а. Вот. Для, в общем, регистрации на конкурсе желающим необходимо заполнить анкету, прикрепить фотографию собаки, небольшой рассказ о ней. И помимо этого, владелец животного должен еще приложить информацию о сделанных питомцу прививках. Ну, а вот победитель выбирает уже жюри. Итак, сейчас еще раз скажу. Имя Джинни Лу. Посмотрите, по-моему, милая, классная, языкастая мопсина.
0: Наше радио.

Не нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: наша реклама.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
5: Сберу 185 лет. А его бизнес-клиентам 185 миллионов рублей. Открывайте расчетный счет, присоединяйтесь к программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и выполняйте условия до конца октября, чтобы попасть в число счастливчиков. Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк», Москва. УКРН 127-00-132-195.
6: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Kärcher для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Kärcher-центрах, онлайн и других магазинах. Kärcher. Сделано для жизни.
7: Реклама. ООО «Kärcher». ОГРН 104-779-606-3072. Москва.
8: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
9: «Мир». Каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
11: В свой юбилей «Тион» дарит подарки. Предлагаем скидки до 20% на бризеры, кондиционеры, увлажнители и другое оборудование для здорового микроклимата. Успейте до 31 августа. Подробные условия акции на tion.ru. «Тион». 20 лет. Мы все дышим одним воздухом.
12: АО «Тион» – умный микроклимат. Город Новосибирск. ОГРН 110-54-76-029-890.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, друзья, перед тем, как попрощаться с вами, хочу сделать такое небольшое объявление. Наши вечерние коллеги сейчас ушли в отпуск, и на этой неделе никого не будет. Вот, поэтому все нормально. Мы, по сути дела, с Алисой Михайловной, которой тоже сегодня нет. Что такое вообще? Да куда все делись? Вообще непонятное дело. Вот, мы будем, по сути дела, завершать эфир, так что все нормально, не волнуйтесь. Все остальное, все по графику. Все работаем, даже наша музыка, все абсолютно. Вот, посмотрел здесь, кстати, я же тут просил прислать мне фото попугайчиков у Светы, нашей слушательницы. Ну, вот она прислала, у нее три прекрасных кареллы, вот, и она, ну, и она в кадре, Света, конечно, в кадре спиной, поэтому написала четыре красивых попки. Ну, в смысле, попугаев имею в виду, конечно, вот, ничего такого другого нет. Нашел, кстати, новость, друзья, еще тоже из мира кино, сейчас что-то рылся там во всех этих штуках. Джерри Брукхаймер ведет переговоры с Джонни Деппом о его появлении в шестой части франшизы «Пираты Карибского моря». Да-да-да-да-да-да-да. И теперь все дело только в сценарии. Джонни Депп, походу, простил Голливуд, который его пытался отменить из-за Эмбер Хёрд, и, возможно, вернется к его просто, ну, к шикарнейшей роли Джека Воробья, потому что, в общем, кто еще другой может сыграть. Но тут маленький нюансик еще кроется. Джек Воробей в данном случае рассматривается уже как второстепенный персонаж, а первостепенным это будет о жизни, ну, как бы, «Пираты Карибского моря», франшиза, и главную роль там сыграет Марго Робби. Орландо Блум своим тоненьким голосом эльфа сказал уже: «Тоже хочу сыграть Уилла Тернера, если получится». Но там уже посмотрим. Все, друзья, всем до завтра, всем счастливо, пока-пока.
0: Наше радио. Так звучит наше радио.

0: наше радио.
1: Так устать может только бездельник, телефон отключив в понедельник.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор прогноза погоды ИП «Юршин АЕ». Новый тематический отель «Батарейка». Зарядись энергией.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже преимущественно ясно. Температура воздуха днем плюс 29 градусов. Слабый юго-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
1: Новый тематический отель «Батарейка» в Чертовицах под Воронежем. Окунитесь в атмосферу Японии, Индии и Океании. Рядом лес и живописная река. Отдыхайте с детьми и животными. Звоните 228-4528. Запомнить легко. 228-4528.
3: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, УГРН 125-770-07-08-03.
1: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
4: Меня зовут Александр. Я работаю обвальщиком в компании «Агроэко». Я занимаюсь разделкой мяса. Можно сказать, что сочные стейки, мякоть шашлыка и все эти вкусные вырезки – результат моей работы, моей обвалки. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
5: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Вице-премьер Александр Новак поручил мониторить макроэкономические показатели, держать на контроле программы развития сельского хозяйства и топливно-энергетического комплекса. Об этом говорится в материалах правительства по итогам совещания по текущей экономической ситуации. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. По оценкам Минэкономразвития, за прошедшие 6 месяцев экономика выросла на 0,6%, что свидетельствует о возвращении на траекторию роста. Также в рамках совещания обсуждались показатели промышленности, строительства, оптовой торговли, грузооборота и потребительской активности. В частности, потребительский спрос по итогам первого полугодия вырос на 4,8%. На рынке труда сохраняется стабильная ситуация. Представитель Генпрокуратуры попросил Верховный суд отклонить жалобу партии «Яблоко» на решение об отмене регистрации федерального списка ее кандидатов в депутаты Госдумы. Представитель Центральной избирательной комиссии выразил аналогичную позицию в ходе рассмотрения апелляции «Яблоко». Партию сняли с выборов 10 августа по иску лидера Родины Алексея Журавлева. Росфинмониторинг, в частности, выявил финансирование связанных с «Яблоком» лиц из иностранных государств. Дональд Трамп признал, что у Вашингтона сохраняется прямой закрытый канал связи с корпусом стражи исламской революции Ирана. Об этом сообщил корреспондент Fox News Трей Инг. При этом президент США пригрозил нанести удар по Оману, если тот будет мешать достижению сделки для прекращения войны с Ираном. Оман 3 месяца вел переговоры с Тегераном по открытию Армузского пролива, и накануне стороны достигли соглашения. При этом, по данным саудовского телеканала Аль-Арабия, США и Иран достигли договоренности о продлении 60-дневного режима прекращения огня. Губернатор Забайкалья Александр Осипов призвал местных жителей начать борьбу со сквернословием. «Нельзя допустить, чтобы бранные слова стали обыденностью», — заявил он на оперативном совещании. Глава региона также рассказал, что вырос среди фронтовиков Великой Отечественной войны, и они не матерились вообще. Губернатор отметил, что мат молодеет и становится более обиходным. Бранные слова теперь можно услышать даже от детей. Он подчеркнул, что нельзя употреблять бранные слова, которые плохо описывают человека, и призвал всех присоединиться к этой борьбе. Концерты американского рэпера Канье Уэста пройдут на «Газпром-арене» в Петербурге 10 и 11 октября в рамках мирового тура. Артист выступит с сольным концертом в России впервые. Канье Уэст с прошлого года американский рэпер, музыкальный продюсер, автор песен, дизайнер, обладатель 24 премий Грэмми. В дискографии артиста более 10 студийных альбомов. Вместе с ним в Россию приедет музыкальный соратник и куратор Андре Траутман. При этом поклонники артиста в соцсетях обсуждают цены на билеты, которые варьируются от 9 000 до 160 тысяч рублей. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно. Radio.nsn. С нами не соскучишься.
0: Национальная служба новостей. Наше радио. Проверено временем.

0: Реклама на 107 FM.
1: Не откладывайте ремонт на потом. В обойном мире в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. Обойный мир, когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу Московский проспект, 15, телефон 260-60-50. Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. К началу учебного года время привести себя в форму. Семейная парикмахерская «Остужева 6» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Мужские и женские стрижки, прически, окрашивание, детский зал с мультиками, макияж, маникюр и педикюр, солярий. Город Воронеж, улица Остужева 6, телефон 222-90-99. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

Вырезал ракету из картона, строгим тоном произнес: вези меня в Сидней, Сидней, Сидней. Это где-то в Австралии. Я троечник, я слышал на Discovery про этот населенный пункт. Внутренние голоса меня не поправили, тоже не сильны в географии, но значит все правильно.

0: Наша реклама.
1: В свой юбилей Тион дарит подарки. Предлагаем скидки до 20% на бризеры, кондиционеры, увлажнители и другое оборудование для здорового микроклимата. Успейте до 31 августа. Подробные условия акции на tion.ru. Тион. 20 лет. Мы все дышим одним воздухом.
2: АО Тион «Умный микроклимат». Город Новосибирск. ОГРН 110-54-76-029-890.
3: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
4: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок, без срыва срока.

0: для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
1: Плохой полицейский.
2: Все живут по моим правилам, даже преступность.
1: И хороший полицейский.
3: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
1: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой». Завтра в 8 вечера на ТНТ. 16+.
4: Что такое Сбербизнес Прайм? Каким образом этот сервис помогает предпринимателям экономить время и деньги? И как программа лояльности Сбербизнес «Спасибо» позволяет получать еще больше выгоды от привычных операций? С 17 по 28 августа слушайте рубрику «Наш бизнес-марафон» в эфире «Подъемников», чтобы узнать больше обо всех преимуществах. Подробнее на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк. Москва».
5: УГРН 127-00-132-195.
6: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
7: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
6: А сыновья ведь с неба не падают.
8: Я ваш сын.
6: Или падают.
9: Никакой ты ему не сын.
10: Так, вломился.
11: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
6: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
12: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
13: Наше радио.

Меня побили камнями на детской площадке. Я ушел чуть живым, скрывался в чужом районе. Но собаки нашли мой след и грызутся пятки. Я устал считать, сколько суток идет погоня. Я царапался в двери в поисках двери в лето. Коты, если верить Хайнлайну, живут как дома.

не знаю, чем вызываю злость. Никому не мешал, всю жизнь подчинял свой примус. Не брал их игрушек, не воровал их кость. Не перебегал им путь и не целился в спину. Да я даже не знаю, что там за дверью в лето. Может, это задрочка, типа Тома и Джерри. Может, просто тупик, и в поисках смысла нет. Но должны же коты, пес возьми, во что-нибудь верить. Я мечтаю о лесе под грустным осенним дождем, спрятав свой хвост трубой за мусорный бак. Ведь любой дурак знает, кошке нужен дом, хотя б уголок, просто укрытие. От своих детей и собак

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 30 градусов. Ветер юго-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: Для большой семьи просторный семиместный ГАК GS8. Для ежедневных дел маневренный GS4. Оба с мощным двухлитровым турбомотором, надежным автоматом Айсин и полным приводом, готовым к любой погоде. Простор и технологии для тех, кто в движении. ГАК – кроссоверы для вашей жизни. Официальный дилер ГАК «Бизнес-кар» в Воронеже на Московском шоссе 22.
1: Рок-острова в Воронеже. 20 августа. ДКЖ. Билеты на сайте rockostrova.ru. ООО «Солдаут». ОГРН 119-762-701-7147. Город Ярославль, улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 12+.
2: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 30 августа. В фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свинины в маринаде «Агроэко» 419 рублей за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком из свинины в маринаде от «Агроэко». Сочное, нежное мясо и манящий аромат, перед которым просто невозможно устоять.
3: Предложение действует с 17 по 30 августа 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
2: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
3: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
5: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
6: В Забайкале действуют сотни очагов.
5: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
7: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Воронежском домжуре состоялся диалог в формате круглого стола о готовности региона к выборам 2026. Модератором выступил вице-губернатор Дмитрий Маслов, главным экспертом депутат Госдумы Александр Сидякин. Участники поддержали тезисы губернатора Александра Гусева из статьи «Выстоять и победить» о необходимости максимальной открытости кампании. Дмитрий Маслов заявил, голосование на выборы в Госдуму и его результаты – это про то, чтобы сохранить державу. Не про политические предпочтения, а про то, чтобы укрепить родину изнутри. Эксперты отметили, что страны Запада пытаются дестабилизировать обстановку через информационную войну, чтобы подорвать доверие к институтам власти и легитимность выборов. Общественный совет госкорпорации «Росатом» в Нововоронеже провел онлайн-заседание под председательством гендиректора Алексея Лихачева. Он отметил, что Нововоронеж – один из самых красивых атомных городов и площадка новаторских решений. Первый зампред правительства области Данил Кустов, участвовавший в заседании, подчеркнул: «Росатом – главный стратегический партнер региона. Воронежская область продолжит сотрудничество с госкорпорацией в рамках общих стратегических задач». Отметим, в рамках соглашения между «Росатомом» и правительством региона на развитие Нововоронежа было направлено свыше 4 миллиардов рублей на благоустройство, ремонт соцобъектов, строительство спортивных сооружений и реконструкцию инженерных сетей. В рамках проекта «Эффективный регион» реализовано 40 проектов по улучшению качества жизни. В Саратове завершился финал 6-го сезона конкурса «Лидеры строительной отрасли». Воронежская область в 2027-м примет финал следующего сезона. Эстафету в рамках торжественной церемонии принял заместитель председателя правительства региона Константин Кузнецов. Победителями 6-го сезона стали 50 участников, 44 финалиста и 6 обладателей спецпризов партнеров конкурса. Награждение приурочили к 70-летию Дня строителя. Традиционные участники и организаторы высадили деревья на аллее лидеров. Это символ преемственности и развития отрасли. На пленарном заседании обсудили перспективы строительства, кадровый потенциал и управленческие компетенции. Конкурс остается ключевой федеральной площадкой для выявления руководителей, способных решать масштабные отраслевые задачи. «Единая Россия» выступает за сохранение условий поступления в вузы и не считает нужным усложнять ЕГЭ. Замруководителя фракции в Госдуме Евгений Ревенко подчеркнул, что систему поступления нужно точечно настроить, в первую очередь устранить перекосы при учете результатов экзаменов и олимпиад для получения бюджетных мест. Правила должны оставаться понятными для школьников и их семей. Парламентарий отметил, что любые корректировки важно проводить постепенно с учетом последствий, а позиция родителей и педагогов должна стать основой для решения. Эти предложения обсуждаются в рамках подготовки обновленной народной программы. Цель – сделать путь от экзамена до поступления на бюджет более справедливым и предсказуемым. В школах Воронежской области начнут вести учет школьников, которые систематически пропускают уроки без уважительной причины. Поводом для постановки на учет будет являться прогул 5 и более дней в течение одного месяца или 15 дней подряд. Администрации школ будут оповещать родителей, приходить на дом для проверки условий внутри семьи, а также привлекать их к административной ответственности за уклонение от обязанностей по воспитанию детей. В зависимости от причин прогулов будут привлекаться сторонние службы – полиция, медики или опека. Это были новости региона.
0: Наше радио сделано в России. Сделано в России.

ровно в 10, а потом я доем чуть пораньше и перед сном, и скажу перед сном, и скажу: ах, мама,

0: Реклама на 107 FM.
1: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
2: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
3: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
4: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
5: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
6: К началу учебного года время привести себя в форму. Семейная парикмахерская «Остужева 6» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Мужские и женские стрижки, прически, окрашивание, детский зал с мультиками, макияж, маникюр и педикюр, солярий. Город Воронеж, улица Остужева, 6. Телефон 222 90 99.
7: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Наше радио.
1: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

0: Наша реклама.
1: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «У нас Москвич». Не оферта.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
6: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
7: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
8: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
9: Знать все наперед. Суперспособность, которой хочется обладать, когда ведешь бизнес. Но кое-что можно узнать уже сейчас. Если открыть расчетный счет в Т-бизнесе до 31 августа, любой тариф будет стоить на 50% дешевле навсегда. Т-бизнес. И дело делается.
10: Условия акций и тарифов расчетно-кассового обслуживания на Т-банк.ру, АО Т-банк.
11: Вот это ухватил!
12: Ура! Купила! Мое!
13: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
14: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на avito.ru 12+.
15: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и собирайтесь в приключения. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
16: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
17: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
18: «Мир». Каждый день в твоих руках.
19: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
20: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами «Керхер» для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в «Керхер-центрах», онлайн и других магазинах. «Керхер» сделано для жизни.
21: Реклама ООО «Керхер». ОГН 104-779-606-3072. Москва.
22: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
23: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
5: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО ЛК Евразия Автофинанс.
7: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
8: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
7: А сыновья ведь с неба не падают.
9: Я ваш сын.
7: Или падают.
10: Никакой ты ему не сын.
11: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
7: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
12: Да.
13: Да, ну что, мы же сказали нескучные поэты, Ольга.
0: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
14: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна СОК» Воронеж. «Окна СОК». Надежность, качество, комфорт в каждом окне.
2: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 30 градусов. Ветер юго-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Компания «Окна СОК» – эксперт по остеклению. Качественные окна для квартиры, конечно, установим. И москитку подарим. Лоджии, балконы – застеклим. Выполним отделку. Утепление – бесплатно. А при заказе окон в дом поможем воплотить ваши мечты в реальность. И мы это умеем. «Окна СОК». Просто позвоните. 260-20-60.
4: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, УГРН 125-770-07-08-03.
5: Завод «Металлопрофиль» предлагает заборы жалюзи, евроштакетники со скидками до 40%. Широкий ассортимент цветов и покрытий от эконом до премиум-класса. Ждем вас по адресу: улица Ильюшина, 6Г. Звоните. Телефон Воронежа 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222. Медпроф.ру.
6: Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
7: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агроэн». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
8: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир», когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу: Московский проспект, 15, телефон 260-60-50. «Протек» – комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат, трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные, строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек» – все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
9: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
10: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Верховный суд России признал законным решение об отмене регистрации списка кандидатов от «Яблока» в депутаты Госдумы и отклонил апелляционную жалобу сторон. Решение о снятии партии с выбора вступило в силу. По данным новостного агрегата «Росмедва», это главная новость часа. Верховный суд 10 августа удовлетворил иск партии «Родина» об отмене регистрации списка кандидатов от «Яблока» в депутаты Думы. Было установлено, что ответчик нарушил норму авторского права при ведении агитации. Также на его счет поступали денежные средства от лиц, которые получали финансирование из иностранных государств. Решение оспаривали обе стороны. В России будут проработаны механизмы долгосрочных контрактов на поставку общественного транспорта в регионы, сообщил на заседании с вице-премьерами глава правительства Михаил Мишустин. Он напомнил, что эти вопросы обсуждались на заседании Госсовета с участием Владимира Путина. Мишустин поручил учесть все затронутые темы, чтобы скоординировать решение поставленных задач. Он отметил, что ежегодно из федерального бюджета на обновление общественного транспорта в регионах выделяется порядка 30 миллиардов рублей. Созданы различные инструменты поддержки для этой цели. Россияне в рамках обязательного медицинского страхования смогут бесплатно пройти обследование в центрах медицины здорового долголетия, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, это станет возможно благодаря тому, что правительство установило отдельный тариф для оказания медпомощи в этих центрах. Как отметила Голикова, важно, что 16 известных механизмов старения объединили 7 программ исследований для появления предрисков и признаков преждевременного старения. Именно под них ввели самостоятельный тариф. В начале года первый в стране центр медицины здорового долголетия начал работать на базе Российского научного центра хирургии имени академика Петровского. В апреле в Саранске открылся первый региональный центр. Уровень наполнения крупнейших водохранилищ России находится в диапазоне от 70 до 100%, сообщило Федеральное агентство водных ресурсов. По данным ведомства, все водохранилища работают в штатном режиме. Из-за сильной засухи в Европе существенно понизился уровень многих рек, в том числе Дуная. Так, из-за обмеления этой реки гидроэлектростанции Австрии вырабатывают на 30% меньше электроэнергии. Власти Венгрии не исключают полную приостановку работы АЭС ПАКШ. Почти во всех странах, где протекает Дунай, введены серьезные ограничения по судоходству. Российское общество знаний объявило о запуске нового сезона просветительского проекта по развитию художественного чтения «Чтецкие программы». Акцент в этом сезоне будет сделан на технике живого чтения и ораторском мастерстве. Проект стартовал 1 сентября прошлого года. В программе уже присоединились более 8 тысяч литературных клубов по всей стране. Общее число участников превысило 400 тысяч школьников и студентов. В проекте появится обновленная система поощрения. По итогам каждого месяца определяется 150 самых активных клубов. Популярный канал «Радио.НС» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
4: И внезапно снова жаркой. Прекрасная погода за окном. Честно говоря, даже не хочется жаловаться на какую-то духоту и жару. Понимаю, что совсем скоро наступит холодрыга и все зальет опять дождем. Так что наслаждаемся летом уже в середине. Да какой там в середине августа? За середину уже перевалило. Ну и, естественно, возвращаясь с своих рабочих мест, делаем погромче, потому что началась программа «Тема дня», а наша миссия, как всегда, неизменно сопроводить вас интересными и полезными историями до дома, пока вы, возможно, где-то стоите в пробках, охотитесь за бензином, не знаю, просто прогуливаетесь в наушниках, все что угодно делайте, главное, оставайтесь с нами. Мы, как всегда, говорим и показываем, говорим на 107 FM, показываем на нашей страничке ВКонтакте, наше радио в Воронеж, там началась прямая трансляция всего происходящего в студии. Ну, а в студии сегодня, можно сказать, сказать, завсегдатай уже наших эфиров, наших интересных эфиров, основатель научно-развлекательного астрономического проекта «Астро-ВРН» Дмитрий Лавров. Дима, приветствую.
5: Индит, привет, и всем слушателям тоже привет.
4: Ну, мы, собственно, такой легкий понедельник решили устроить, легкий, но интересный. Есть, наверное, пару событий, которые мы в основной своей массе пропустили. Один из них – это поток Персеиды, да?
5: Ну, тут, на самом деле, не до конца еще пропустили. Есть еще есть возможность. Еще. Да, вот
4: сполохи.
5: Мы сейчас об этом поговорим, да.
4: Да. Ну, и, конечно же, затмение, которое мы, вот недавнее, которое мы просто не могли, наверное, наблюдать, да, в нашей широте.
5: Да, 12 августа произошло полное солнечное затмение. Очень редкое, очень красивое явление. К сожалению, да, у нас оно было ненаблюдаемо. Это только вот в северных городах, вот, например, в Мурманске, можно было наблюдать затмение, но, опять же, неполное. А покрытие Солнца диск Луны составлял 80%. В Воронеже 0%. Мы не видели этого покрытия.
4: Но мы и так-то в Воронеже когда-нибудь видели, да?
5: Помню. Вот в моем детстве я пытался как раз на днях вспомнить, так и забыл загуглить. Наверное, год 2001, наверное, 2000-й, где-то вот плюс-минус так. Может быть, ошибаюсь на несколько лет. Но было полное солнечное затмение. Я даже помню, как мы в детстве там бегали, разбивали эти зеленые бутылки из-под шампанского, которые искали в кустах, там коптили стеклышки, доставали их из рам, чтобы посмотреть это затмение, потому что глазами, конечно, нельзя смотреть. Вот. А следующее у нас будет более-менее интересное. Вот, кстати, в следующем году, например, можно будет, ну, не полное, к сожалению, тоже наблюдать затмение. И еще в 2029 году можно будет на юге нашей области наблюдать кольцевое затмение. Ну, я думаю, наверное, тоже чуть поподробнее поговорим.
4: Да. Обязательно.
5: К этому придем.
4: Да. Но начал я с Персеиды. Ты-то выезжал посмотреть на...
5: Разумеется, сюда. Да. Я, конечно, выезжал. Я могу сказать, что я очень много видел в интернете таких вот отзывов в разных сообществах тематических о том, что в этом году, мол, метеорный поток был достаточно слабый, неинтересный. Не знаю. Лично мое мнение, это один из самых крутых метеорных потоков Персеиды. Был, есть, вот на моей памяти. Ну, во-первых, Луна нам не помешала, потому что Луна была в фазе новолуния. Mm-hmm. Ну, собственно, в тот же день наблюдалось солнечное затмение, как мы с тобой уже проговорили. То есть Луна и Солнце были вот не то чтобы рядышком на небе, они буквально закрывало Луна-Солнце. Поэтому Солнце вместе с Луной сели за западный горизонт, стемнело, ночь была абсолютно черная, абсолютно темная, Луна нам не мешала какими-то засветами, и можно было увидеть максимум метеоров. Они же бывают яркие, бывают более тусклые, бывают там какие-то низко над горизонтом, которые сложно наблюдать. И вот в отсутствие Луны, в отсутствие лунной засветки, количество метеоров наблюдаемых сразу возрастает в разы. Я пытался считать, сколько метеоров я увидел. Наблюдал я где-то до половины второго... Ну, сразу как стемнело, до половины второго ночи я наблюдал 12 числа. Ну, где-то, я думаю, точно 60, наверное, метеоров я увидел. Это то при условии, что я был не один, была группа, которую я проводил, так сказать, экскурсию, рассказывал о метеорном потоке, показывал звезды, смотрели в телескоп, и, ну, тем самым не постоянно взгляд был поднят вверх. Тем не менее, вот огромное количество метеоров, очень ярких, красивых, наблюдали.
4: Ну, кстати, вот всегда было интересно, а вот все-таки яркость этих метеоров, от чего это зависит? Может ли это быть то, что вот в какой-то момент пошли более там крупные или состоящие из более плотной какой-нибудь материи, которая нужно постараться, чтобы сгореть в атмосфере? Вот от чего это зависит?
5: Зависит, вот в первую очередь, вот самый главный критерий, это от скорости вхождения объекта в нашу атмосферу. Давай я кратко поясню, да, может быть, для тех, кто не знает, вот быстро расскажу, что такое вообще вот эти метеоры. Мы их называем падающие звезды, ну, конечно, это совсем некорректное название. Это никакие звезды, никуда они не падают.
4: Да, мы с тобой выясняли, что это мусор.
5: Да, это космический мусор, то есть у нас в Солнечной системе есть много комет, которые вращаются по своей орбите вокруг Солнца, Солнышко их подтапливает, за кометами вырастают хвосты из вот вещества, которое вырвалось в космическое пространство. И у некоторых комет орбита пересекается с Земной, Земля входит вот этот шлейф кометного вещества, и в нашей атмосфере начинают сгорать маленькие частички кометного вещества. Это, как правило, там 1-3 миллиметра всего лишь, то есть маленькие такие вот песчиночки сгорают в нашей атмосфере, и мы видим, как происходит вот такая вот вспышка, ну, чем-то, да, напоминающая, как будто бы вот звезда была и упала.
4: С какой скоростью они
5: ходят? Скорость, да. Вот, тут сильно зависит, например, под каким углом Земля, грубо говоря, пересекает этот газопылевой шлейф. Uh-huh. Вот, поэтому скорость обычно варьируется от нескольких, там, ну, от пары десятков километров в секунду. Uh-huh. Это, там, например, 20-25 километров в секунду. Это считается медленным. Метеорный поток, вспышки неяркие, наблюдать не так много можно вот этих метеоров, вспышечек. Есть быстрые метеорные потоки, к коим относятся как раз Персеиды. Вот у Персеиды скорость вхождения в атмосферу 59 километров в секунду. Это бешеная скорость. На такой скорости, ну, то есть это меньше 10 секунд от Воронежа до Москвы, да, вот пролетел бы этот объект. На такой скорости вспышки очень яркие, тем более Персеиды, они как бы славятся достаточно большим количеством крупных песчинок, которые входят в нашу атмосферу. Поэтому наблюдать можно, ну, как в особо удачные пики, вообще можно хоть из городской черты, хоть из-под фонаря смотреть, все равно какие-то метеоры можно заметить. Даже я слышал историю о том, что люди днем наблюдали Персеиды, то есть какие-то вспышечки наблюдали.
4: А для понимания, когда пролетела эта комета, сколько мы уже наблюдаем?
5: Комета не пролетела, она постоянно вращается вокруг Солнца, да, то есть эта комета, она из семейства, комета называется Свифта-Татла, она из семейства Юпитера комета, то есть, в общем, это такая комета, которая своей гравитацией удерживает Юпитер, так сказать, там, в таком гравитационном кармане, называемой точкой Лагранжа. В общем, Юпитер удерживает ее недалеко от себя, вот она подлетает к Юпитеру, потом улетает обратно к Солнцу, и вот так, такая вот у него орбита. Я сейчас боюсь соврать, точно периодичность ее, ну, где-то там в районе, я думаю, 7 лет, наверное, у нее. Uh-huh. Вот, за 7 лет она совершает вот, облет по своей орбите.
4: Uh-huh. А что случится, когда комета испарится и не прилетит ли к нам Юпитер, узнаем сразу же после небольшого рекламного блока. 18 часов и 11 минут в столице Черноземья. Сегодня с нами основатель научно-развлекательного астрономического проекта «Астробрен» Дмитрий Лавров. Оставайтесь с нами.
0: Наше радио сделано в России.
1: Реклама на 107 FM.
6: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» – это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
7: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
8: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
9: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: 255-45-55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.
3: Тема дня. Вечернее шоу с Никитой Кочерговым. Кочерговым.
4: И Дмитрием Лавровым. У меня абсолютно антинаучный вопрос, но тем не менее я его повторю. Вот летает комета вокруг Юпитера, да? То есть они как-то друг на друга влияют, и а что будет, если вот эта комета возьмет, когда-нибудь пролетая мимо Солнца, все-таки испарится и не вернется к Юпитеру? Прилетит ли он куда-нибудь?
5: Улетит? Так, Юпитеру, конечно, абсолютно все равно наличие кометы. Я даже больше того скажу. У Юпитера есть, ну, вот такие, которые я уже назвал, это так называемые гравитационные карманы, точки Лагранжа. Вот в этих карманах гравитационных, их, ну, основных три, и там находятся десятки тысяч вот таких вот комет, разных объектов, астероидов, которые там постоянно то приближаются, то как-то отдаляются от Юпитера. В общем, рядышком с ним вращаются. Но размеры этих объектов, они несопоставимы. Вот, я думаю, все еще со школьного там курса, со школьной скамьи знают такой тезис, что Юпитер — это самая большая планета Солнечной системы. Но мало кто знает, насколько же он чертовски большой, Юпитер. Вот, смотрите, если мы возьмем все планеты Солнечной системы, ну, кроме Юпитера, все спутники всех планет, а на минуточку одного только Сатурна 368 спутников, все астероиды, там, из главного пояса астероидов, из пояса Койпера, мы возьмем все кометы, все, в общем, все мы возьмем в Солнечной системе, кроме Солнца и Юпитера, все вот соберем в одну кучку, то получится масса вот этого вот всего, что мы собрали, в 20 раз меньше, чем масса Юпитера. Юпитер огромный, просто огромный. По сути, это такая недосформировавшаяся звезда, компаньон нашего Солнца. Ведь если Юпитер добавить где-то 9-10 собственных масс, он уже станет звездой. Но у Юпитера состав полностью идентичен составу Солнца. Это в основном водород и немножко гелия. Вот. Это такая недосформировавшаяся звезда, он настолько вот большой. Поэтому что будет, если там, например, какая-то комета исчезнет, да даже если все спутники Юпитера, коих тоже там несколько сот штук уже насчитали, исчезнет, да ничего, Юпитер, по сути, этого даже не заметит, он слишком большой. Too big to fall.
4: Да, все понятно. Ну, а с другой стороны, если уж заговорили про влияние, кто в нашей Солнечной системе так взаимозависим, что исчезновение одного или другого приведет к какому-нибудь коллапсу?
5: Есть такие объекты, да. Ну, например, это Луна.
4: Луна, наша Луна.
5: Да, наша родная, любимая Луна. От нее, конечно, тоже много чего зависит. Есть даже ряд теорий о том, что там развитие биосферы тоже очень сильно. Как бы Луна очень сильно помогла. Она тоже является, как и Юпитер, она является нашим защитником от внешних, например, каких-то комет, которые прилетают откуда-то за дворок Солнечной системы, от астероидов. Ну, посмотрите на Луну, даже есть простенький бинокль, даже на телефон с большим зум. Она вся как сыр на дырочках. Ведь это все оставили крупные астероиды. Они ведь могли до Земли долететь, а вот Луна их как бы перехватила. Защитник наш. Ну, плюс мы знаем, приливы Луна создает, ну и Солнце тоже. У нас на планете некоторые животные зависят от фаз полнолуния, то есть их какие-то биоритмы. Очень много чего от Луны зависит. Вот это первый пример. Второй пример. Есть одна недопланета, которую очень люди почему-то часто переживают по этому поводу. Это есть Плутон. Плутон с 2006 года, напомню, не является планетой. Он сейчас отдельной категории для таких объектов. Если это карликовая планета, там уже 5 таких объектов в этой категории находится. Вот Плутон, он, если мы говорили, что Юпитер, он чудовищно большой, то Плутон чудовищно маленький. И, кстати, это не главная причина, почему он не планета. Сейчас не будем об этом. Значит, Плутон, насколько он маленький? Плутон, диаметр Плутона меньше диаметра Австралии. Площадь поверхности Плутона меньше, чем площадь Российской Федерации, даже в границах 91-го года, уж не говоря про текущие. Вот. И у Плутона у него есть крупный спутник очень, Харон. Он всего лишь где-то в два раза меньше, чем Плутон, чем как бы вот основное тело этой системы. И получается, что из-за таких сопоставимых размеров вращение Плутона и Харона происходит не, как бы, ну, вот, не по орбите, как Луна вращается вокруг Земли. Харон и Плутон вместе вращаются вокруг точки в пространстве, так называемого центра масс. То есть они вместе вращаются вокруг чего-то. Они не на орбите друг у друга, ну, неполноценная как бы вот система. И если вдруг, например, Харон или Плутон исчезает, то это даст огромный импульс, то есть как будто, знаете, как резинка вот лопнула такая. И вот как из прощи, вот один из этих объектов просто выстрелит, он полностью изменит свою орбиту, начнет двигаться куда-то, например, во внутреннюю Солнечную систему или, наоборот, на внешние задворки, куда-то за пояс Койпера туда переместиться. Ну, в общем, это такая связанная система, которая, существование которой зависит от наличия всех ее членов. Разорви ее, и вот мы про Плутон, можно сказать, забудем.
4: Ну, в общем, катастроф может вселенского масштаба случиться.
5: Да.
4: Ну, да. Ну, и для нас, если он куда-нибудь внутрь полетит, и наш траектория...
5: Да, это тоже будет... мало ли какого шороха он там наведет.
4: Да, пересекаться. Хорошо. Год еще не закончен. Что интересного сможем увидеть в ближайшей перспективе?
5: Да, ты знаешь, вот интересно так получается, что как-то вторая половина года, может быть, это очень субъективная вот моя оценка, но вторая половина года, ну, всегда как-то на астрономические события очень богатая по сравнению с первой. Конечно, каждому там нравится свое. Вот, кто-то любит наблюдать за метеорными потоками, кто-то любит наблюдать за затмениями, кому что. Но, тем не менее, вот, если возьмем в сухом остатке, как-то вот, как раз начиная, наверное, с метеорного потока Персеиды, у нас прям подряд идет много интересных явлений. Ну, вот, например, вот прям совсем через немножко, 28 августа, произойдет полутеневое лунное затмение. Советую не пропустить. Наблюдать его, правда, будет не очень удобно, поскольку это произойдет в утренние часы. Mm-hmm. Начало полутеневого затмения начнется в 4:23 утра 28 августа. Будет проходить это низко над западным горизонтом. Если хочется это понаблюдать, лучше куда-то... Даже, это можно делать даже из городской черты, но лучше все-таки найти место, где западный горизонт видно хорошо. Может быть, какую-то возвышенность, я не знаю, это где-то лучше на правом, наверное, на берегу делать. Ну, или выехать за город. Как это будет выглядеть? Луна будет... она и так на закате как бы немножко будет красноватый оттенок иметь, но, как и любой объект, на восходе или на закате он красноватый из-за нашей атмосферы. И Луна будет краснее обычного, скажем так. Может быть, даже человек, который не знает, что происходит там полутеневое затмение и будет в этот момент наблюдать Луну, он, может быть, и не заметит разницы. Угу. Тем не менее, отличная возможность для, например, того, чтобы заняться пейзажной астрофотографией. Угу. Снять таймлапс или просто снять покрасневшую Луну – все равно красивое явление. Вот советую его не пропустить. Так, ну что, мы двинемся дальше?
4: Ну, да.
5: Что
4: еще,
5: да, пойдем?
4: Да.
5: Окей. Что еще? Вот прямо сейчас тоже можно наблюдать, и, наверное, до конца где-то августа более-менее, можно будет наблюдать самую яркую комету года. Так называемая комета Макнота, uh-huh. или ее там научное название, это 220p Макнот. Комета, к сожалению, глазом не наблюдается. Видно ее только, да, достаточно даже простые бинокли, или даже там школьного уровня, как обычно говорят, телескопы. Ее можно найти в созвездии Кита довольно поздно ночью, где-то вот в час, в два ночи, и до самого рассвета ее можно будет наблюдать достаточно высоко над восточным горизонтом. Комета интересна чем? Тем, что, во-первых, она тоже, кстати, из комет семейства Юпитера, как комета Свифта-Таттла, про которую мы говорили. У нее оборот вокруг Солнца составляет 5,5 лет всего. Комета ничего интересного себя не представляет в обычной жизни. Но в этом году так совпало, что в мае и потом еще в начале августа произошли на комете две вспышки. То есть, скорее всего, отломились какие-то крупные осколки от кометы, выбросился шлейф вещества в космическое пространство. И комета вот в мае сначала прибавила яркость в 8000 раз. А потом в начале августа еще в 7000 раз. Uh-huh. И стала вот достаточно яркой, наблюдаемой. Я пробовал ее фотографировать. Хорошие фотографии получаются, потому что на выдержке уже в 3-5 минут уже уверенно видно и комету, и хвост кометы. Поэтому если кто-то тоже занимается такой пейзажной астрофотосъемкой, пробует себя в ней, комета Макнота – прекрасный объект для вот, фотографирования. Ну и напомню, это самая яркая комета года на текущий момент.
4: А если смотреть на небо, на что ориентироваться, где она сейчас проходит?
5: Смотреть высоко над восточным горизонтом. Вот на ближайшие дни хороший ориентир будет – это Сатурн. Можно найти на небе Сатурна, например, используя там карманы планетария. Есть очень много приложений, угу. которые помогут найти Сатурн. Сатурн достаточно яркий. Яркий объект на небе, правда, видно, да, как точка, колец глазом не видно. Но вот найдя Сатурн, ну вот где-то ну, там 7-10 градусов, вот если построить вокруг него ну, такую окруженность, то вот комета Макнота в нее попадет. То есть можно ориентироваться по Сатурну. Ну или вот, как я сказал, это созвездие Кита. Конечно, там ярких звезд нету, но опять же, с помощью карманного планетария можно будет легко найти.
4: Вообще, как часто что-нибудь необычное. Вот мы говорим про кометы. Сейчас так получилось, что вот они из семейства Юпитера. Да? Мы их можем наблюдать. И наши орбиты так или иначе, вот, что касается там, Персеиды, да, потока, то пересекаются. Вот. А как часто к нам прилетают, так скажем, неожиданные, а порой даже незваные гости?
5: Вот это... Ну, если у кого-то есть и слушатели, знакомые в Челябинске, я думаю, они могут позвонить, спросить, каково это, каково когда это к тебе было? Прилетает да. Да, какой-то незваный гость. Ужасное событие, ужасно красивое и ужасно страшное событие произошло в 2013 году в Челябинске. И вот здесь нужно немножко, чтобы ответить на твой вопрос, нужно немножко поподробнее рассказать, как это событие вообще произошло. В атмосферу вошел объект диаметром где-то 17-20 метров, массой в несколько тысяч тонн, представлявший из себя, ну, в основном, огромная такая металлическая глыба 20-метровая. Этот объект, его увидели уже, ну вот буквально, когда он, считай, входил в нашу атмосферу, до этого о Челябинском метеорите вообще ничего не было известно. То есть мы не наблюдали, мы не знали об этом объекте, который находится в Солнечной системе. И входил он, вот чем повезло нам, всем, и челябинцам в первую очередь, тем, что входил под очень пологим углом в нашу атмосферу.
4: Успевал сгорать,
5: получается? Успел нагреться очень сильно, и как бы при таком вхождении, ну вот смотрите, скорость вхождения в атмосферу несколько, как я говорил, несколько десятков, может быть, километров в секунду. Плотный слой атмосферы, ну это, дай бог, там 100 километров. То есть, если бы он входил бы вот перпендикулярно поверхности, под углом 90 градусов, прошел, ну это заняло бы пару секунд, он даже бы не нагрелся. А здесь под очень пологим углом, и вот он, подлец такой, заходил вот точно с направления, если смотреть со стороны Земли, точно со стороны Солнца. А на Солнце есть такая шутка, да, что можно в телескоп посмотреть два раза. Да. Один раз левым глазом, другой раз правым, и глаз не останется. Вот, поэтому мы его и не видели. Вот он входил в атмосферу, нагрелся и взорвался на высоте там где-то приблизительно 20-25 километров, точно не помню цифру, 23, по-моему, километра. И взрыв от этого вхождения был равен где-то 20, по мощности в 25 раз мощнее, чем взрыв в Хиросиме атомной бомбы. Соответственно, долети он до поверхности, ну, с городом была бы трагедия такого мирового масштаба, конечно. Вот. И теперь вот отвечая на твой вопрос, насколько часто это происходит? Здесь очень сложно прогнозировать, потому что мы же говорим о незваных гостях. Соответственно, у нас, ну, нет такой статистики незваных гостей. Они же незваные. Они могут быть, произойти вот в ходе нашего вот эфира сейчас. Может произойти через 1000 лет. Есть такая шкала как бы частоты, она очень, очень, очень статистическая, очень притянутая за уши, наверное, о том, что там, например, объект диаметром там, в 20 метров входит в атмосферу Земли или достигает поверхности, ну, в общем, причиняет какой-то вред поверхности, инфраструктуре, где-то там, например, раз, по-моему, в 100 лет. Объект там диаметром, я извиняюсь, не 100 метров, а до 100 метров. Объект диаметром 100 метров там где-то раз в 1000 лет. Вот. Ну и приблизительно такая же зависимость. То есть объект там диаметром километра, а это уже планетарного масштаба катастрофа будет. Километровый, если объект войдет и вдарит по поверхности, там происходит раз там в 100 тысяч лет приблизительно. Ну вот какая-то такая есть шкала, ну, которая на самом деле вот прикладного значения никакого абсолютно не имеет. Потому что, например, объект диаметром 10 километров, который погубил, последствия удара которого погубил динозавров 64 миллиона лет назад, он происходит где-то там как раз 50-80 миллионов лет, такое событие. Ну и вот, собственно, с момента гибели динозавров произошло уже там 64-65 миллионов лет. То есть это не значит, что нам надо готовить, что завтра он точно упадет. Это какая-то такая приблизительная статистика. Оно может произойти еще через 100 миллионов лет.
4: Такое, ну, событие. Такой-то объект мы увидим, ну, чтобы хотя бы было время попаниковать.
5: Хотелось бы, да, думать. Хотелось бы однозначно ответить «да». Вот, все-таки считается, что сейчас, по крайней мере, в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером открыты все крупные объекты, больше как раз 10 километров и более размером. Ну, вот Челябинский метеорит, например, может вот намекнуть так вот о том, что мы чего-то можем не знать. Плюс есть три объекта в такого класса, вот за всю историю наблюдений, есть только три объекта, которые с приставкой «Ай». Вот есть, может быть, многие тоже замечали, что у всех комет в названии есть там какая-то одна буковка, там «П», «Си», «Ай». Вот это, они кое-что дозначат. И вот это вот «Ай» приставка, это значит «Интерстеллар», то есть межзвездный объект. Вот было две кометы, один из

0: объект, начать искривлять его траекторию, а все траектории будут стремиться как раз к центру массы, к центру Солнечной системы, к Солнцу. И вот этот объект, Триай Атлас, он как раз облетел вокруг Солнца, и, имея достаточно большую скорость, гравитация не смогла удержать его внутри Солнечной системы, он как бы, да, под такой гиперболической траекторией прошил Солнечную систему, и сейчас вот опять улетел куда-то вот в сторону, за пределы Солнечной системы. И вот такие объекты, они могут путешествовать, прилетать к нам очень часто. Может, завтра такой появится.
1: Но никогда не вернутся обратно, да?
0: Нет, никогда не вернется. Ну, они просто достаточно быстрые. Тут все зависит от скорости. Есть скорость там выше третьей космической скорости, там выше там, 17 километров, 16, по-моему, километров в секунду, то этому объекту уже достаточно будет скорости для того, чтобы вылететь из Солнечной системы и не вернуться.
1: Вечный путешественник пока не встретит какое-нибудь препятствие. Да,
0: может быть, пути. Это та же самая комета Атлас приблизится к другой звезде там, через сколько-то там миллионов лет, приблизится настолько близко, и звезда, например, будет настолько массивна, что ее он уже покинуть не сможет. Ну, вот Солнышко у нас маленькая звездочка, не удержала.
1: Покинуть не сможет и останется на орбите.
0: Останется на орбите, а может, и вообще упадет на эту звезду. Может и такое быть.
1: Понятно. Ну, тут назревает другой вопрос. Насколько, возможно, изменит что-то комета, упавшая на звезду, ну, если она какая-нибудь крупненькая такая будет.
0: Нет, здесь не изменит ничего. Это приблизительно как вот в горящий лес капнуть капельку воды. Даже не почувствовать.
1: Все понятно. Ну, ладно, тогда вопрос отпал. Мы сейчас уйдем на рекламу новости середины часа и вернемся к ожидаемым событиям до конца этого года, 2026-го, конечно, ожидаемым астрономическим событиям. Мы тут не гадаем, знаете ли.
0: Чисто по факту.
1: Чисто по факту, да. Все подкреплено научными знаниями, друзья.
2: Наше радио. Так звучит наше. Наша реклама.
3: Дети так ждут этой поездки. Разводные мосты в списке номер один.
4: А я мечтаю снова пройтись вдоль залива и погулять по экотропам.
3: И ведь еще столько театров, выставок, концертов. Как здорово, что Санкт-Петербург может предложить отдых для всех.
4: Главное правильно спланировать. Я нашел отличные семейные маршруты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru.
3: Санкт-Петербург. Создайте свою неповторимую карту впечатлений. Мальплюс.
5: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
6: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
7: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
8: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
9: Подробности на come-together.t2.ru.
10: В свой юбилей «Тион» дарит подарки. Предлагаем скидки до 20% на бризеры, кондиционеры, увлажнители и другое оборудование для здорового микроклимата. Успейте до 31 августа. Подробные условия акции на tion.ru. «Тион». 20 лет. Мы все дышим одним воздухом.
11: АО «Тион. Умный микроклимат». Город Новосибирск. ОГРН 110-54-76-029-890.
12: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
13: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
12: Обслуживаться у вас можно?
13: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
14: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
15: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.com.

0: Автомойка.ру. Записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, 03.07.2026.
1: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых брендов. Adidas, Puma, Fila, Kappa и Venix. Со скидкой 30% по 6 сентября.
2: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
4: Милый, собираем чемоданы.
5: Мы же только разобрали.
4: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
6: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
7: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
8: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.
9: Наши новости.
10: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Воронежском домжуре состоялся диалог в формате круглого стола о готовности региона к выборам 2026. Модератором выступил вице-губернатор Дмитрий Маслов, главным экспертом депутат Госдумы Александр Сидякин. Участники поддержали тезисы губернатора Александра Гусева из статьи «Выстоять и победить» о необходимости максимальной открытости кампании. Дмитрий Маслов заявил, голосование на выборы в Госдуму и его результаты – это про то, чтобы сохранить державу. Не про политические предпочтения, а про то, чтобы укрепить родину изнутри. Эксперты отметили, что страны Запада пытаются дестабилизировать обстановку через информационную войну, чтобы подорвать доверие к институтам власти и легитимность выборов. Общественный совет госкорпорации «Росатом» в Нововоронеже провел онлайн-заседание под председательством гендиректора Алексея Лихачева. Он отметил, что Нововоронеж – один из самых красивых атомных городов и площадка новаторских решений. Первый зампред правительства области Данил Кустов, участвовавший в заседании, подчеркнул: «Росатом – главный стратегический партнер региона. Воронежская область продолжит сотрудничество с госкорпорацией в рамках общих стратегических задач». Отметим, в рамках соглашения между «Росатомом» и правительством региона на развитие Нововоронежа было направлено свыше 4 миллиардов рублей на благоустройство, ремонт соцобъектов, строительство спортивных сооружений и реконструкцию инженерных сетей. В рамках проекта «Эффективный регион» реализовано 40 проектов по улучшению качества жизни. В Саратове завершился финал 6-го сезона конкурса «Лидеры строительной отрасли». Воронежская область в 2027-м примет финал следующего сезона. Эстафету в рамках торжественной церемонии принял заместитель председателя правительства региона Константин Кузнецов. Победителями 6-го сезона стали 50 участников, 44 финалиста и 6 обладателей спецпризов партнеров конкурса. Награждение приурочили к 70-летию Дня строителя. Традиционно участники и организаторы высадили деревья на аллее лидеров. Это символ преемственности и развития отрасли. На пленарном заседании обсудили перспективы строительства, кадровый потенциал, управленческие компетенции. Конкурс остается ключевой федеральной площадкой для выявления руководителей, способных решать масштабные отраслевые задачи. «Единая Россия» выступает за сохранение условий поступления в вузы и не считает нужным усложнять ЕГЭ. Замруководителя фракции в Госдуме Евгений Ревенко подчеркнул, что систему поступления нужно точечно настроить, в первую очередь устранить перекосы при учете результатов экзаменов и олимпиад для получения бюджетных мест. Правила должны оставаться понятными для школьников и их семей. Парламентарий отметил, что любые корректировки важно проводить постепенно с учетом последствий, а позиция родителей и педагогов должна стать основой для решения. Эти предложения обсуждаются в рамках подготовки обновленной народной программы. Цель – сделать путь от экзамена до поступления на бюджет более справедливым и предсказуемым. В школах Воронежской области начнут вести учет школьников, которые систематически пропускают уроки без уважительной причины. Поводом для постановки на учет будет являться прогул 5 и более дней в течение одного месяца или 15 дней подряд. Администрации школ будут оповещать родителей, приходить на дом для проверки условий внутри семьи, а также привлекать их к административной ответственности за уклонение от обязанностей по воспитанию детей. В зависимости от причин прогулов будут привлекаться сторонние службы – полиция, медики или опека. Это были новости региона.
11: Тема дня. Вечернее шоу с Никитой Кочерговым. Кочерговым.
12: Да, все верно, дорогие друзья. Мы сегодня немного к звездам отправили, ну, по крайней мере, свой взор, как минимум, с Дмитрием Лавровым, основателем научно-развлекательного астрономического проекта. Ну, и поговорили тут уже о многом, но все-таки миссию сегодня свою видим в том, чтобы рассказать о тех событиях, которые все-таки до конца года года случаться. И коль уж начинали с потока Персеиды, который традиционно считаем ну, чуть ли не единственным таким симпатичным.
5: Самый хайповый, как минимум, да, метеорный поток.
12: Так ли это?
5: Да, Персеиды, как мы говорили уже с тобой, это один из самых быстрых метеорных потоков. То есть вот там метеоры, которые, вот объект входит в нашу атмосферу.
12: 59
5: километров в секунду имеют, поэтому вспышки всегда у Персеидов яркие, сочные, красивые. Можно наблюдать достаточно большое количество метеоров. Вообще, вот опять же, усредненная статистика, есть такое понятие, как зенитное число у каждого метеорного потока. То есть это количество метеоров в час, в пике, которые обычно достигает тот или иной метеорный поток. Конечно, оно может от года к году там разниться, но окей. У Персеидов вот это зенитное число, количество метеоров где-то 80-100 метеоров в час. Как правило, вот в пике активности. Это 12, 13, 14 августа достигает. Но есть метеорные потоки, у которых гораздо больше активность. Вот как раз они все практически в конце года, календарного года, как раз вот прям друг за другом рядочком таким идут. Вот и я хочу просто, чтобы люди, которые там кто-то пропустил, кто-то не знал, кто-то проспал, у кого-то были облака там, где он находился, не смог понаблюдать Персеиды, хочу, чтобы люди не расстраивались и помнили, что у нас в году еще много чего интересного есть. Например, есть метеорный поток Ориониды. Пройдет его пик в ночь 21-22 октября. В пике он достигает где-то там 30-40 метеоров. Конечно, не чета.
12: В час.
5: В час, да. Не чета Персеидам. Но, тем не менее, скорость вхождения у Орионидов в атмосферу еще выше. Это 66 километров в секунду. То есть вспышки будут еще ярче. Несмотря на меньшее количество метеоров, они ярче. Поэтому теоретически, вот, например, находясь где-то в темном месте, где-то за городом, там на деревенском небе, можно увидеть не меньше вспышек, чем в Персеидах. Другой метеорный поток, Леониды, в ночь 17 и 18 ноября максимум активности. У него в пике 15-20 метеоров в час, но есть фишка одна. Во-первых, он еще быстрее, это 70 километров в секунду, а вообще теоретический максимум это 72 километра в секунду у метеорного, вхождения метеорного вещества, кометного, извиняюсь, вещества в нашу атмосферу. То есть вот Леонида это вообще, наверное, один из, ну, среди крупных, это самый быстрый метеорный поток, это первая его фишка. А вторая фишка, что наблюдаются каждые 33 года у этого метеорного потока резкие всплески активности. Есть теория о том, что это происходит из-за того, что у родительского тела, у кометы, когда-то оторвался большой кусок, то есть она раскололась. В результате вот этого разрушения в космос выброшено большое количество разных осколков, камешков, объектов. Вот. И Земля с этим вот облаком объектов как раз вот приблизительно раз в 33 года встречается. Последний такой всплеск активности был в 2002 году, то есть 24, получается, года назад. Тогда наблюдалось от 1000 до 3000 метеоров в час. То есть, сам по себе Леониды, они, ну, такой заурядный поток. Вот. Но в период таких вот пиков, вот даже в начале 1800-х годов, 1811, по-моему, году, вообще наблюдалось, нет даже точного подсчета, насколько вот активность, то есть, сколько вот это зенитное число в час метеоров было. То есть, по разным оценкам, от 30 до 50 тысяч. А некоторые даже есть оценки до 100 тысяч в час метеоров. То есть, это такой метеорный шторм, вот дождь, вот как в снегопад, вот, да, и количество снежин пойди сосчитай. То есть, вот приблизительно
12: так. В принципе, это, наверное, как гирлянда все было.
5: Да, все небо светилось. Конечно, это считалось каким-то апокалиптическим явлением. Очень много есть там заметок современников о том, что все, начался конец света, потому что зрелище было необычно. И несмотря на то, что периодичность там раз в 33 года, опять же, это может и в этом году произойти, и в следующем, или через 20 лет в следующий раз. Поэтому Леониды я тоже советую 17-18 ноября обязательно не пропустить. Может повести так, что на всю жизнь запомнится. Самый главный метеорный поток, самый мощный метеорный поток года – это Геминиды. Вот его активность максимальная – это 13-14 декабря. Зимний метеорный поток, может быть, не такой он известный, как Персеиды, как раз потому, что погода, как холодно, правило, зимой плохая, что... холодно, да, наблюдать. Ехать за город, ложиться на травку невозможно. Вот, поэтому его реже наблюдают. Тем не менее, до 200, даже до 250 метеоров в час. Это в 2-3 раза мощнее, активнее, чем Персеиды. Правда, скорость значительно ниже. 35 километров в секунду. Более тусклые метеоры. Наблюдать не так много можно. Ну и заключительным метеорным потоком года это Квадрантиды. является с активностью где-то в 100-120 метеоров в час, можно сказать, новогодний метеорный поток, потому что его пик активности оценится с 1 по 5 января. То есть уже там 30-31 декабря достаточно большое количество метеоров можно наблюдать, достаточно быстрый метеорный поток, 41 километр в секунду. Вот, поэтому наблюдать можно много падающих звезд как раз под Новый год, по загадать желаний.
12: Да, но тут еще фишка в том, что он длится достаточно долго, и можно поймать и хорошую погоду, и найти время.
5: И плюс еще у нас 1-5 января, так это вообще выходные. Гораздо проще там спланировать себе вечер, если, например, поехать куда-то на всю ночь понаблюдать его, намного проще. Поэтому советую не пропускать.
12: Ну да, если только не посыпетесь сами после бурно проведенных выходных дней, и кто-то сходит с дистанции, еще не дождавшись 31 декабря, вот, ну, а кто-то сразу после, поэтому
5: Как в старом советском фильме, да, три звездочки, лучше, конечно, пять звездочек, да, вот у кого-то эти звездочки на небе, а у кого-то звездочки в другом месте.
12: Да, это точно. Хорошо, у нас, в принципе, не так много времени остается. Мы еще успеем, наверное, подвести итоги 2026 года, но не сегодня, а в ближайшей перспективе. Будем надеяться, у нас все получится. Вот. Но, тем не менее, можно ли сейчас назвать какое-нибудь астрономическое явление вот на данный момент? Знаешь, как мы любим подводить итоги, допустим, полугодия, где-то вот как раз в это время. Вот. Что можно отметить, что мы пропустили, и жалко, что так произошло.
5: Именно то, что пропустили. Да? Вот. Ну, тут, конечно, это Персиды. Мы, вот, если кто-то не успел посмотреть, жалко, что пропустили. Все-таки знаковое астрономическое событие года. Солнечное затмение. Вот кто не смог понаблюдать 12 числа, тот, кто так же, как и мы, живет вот, в средних широтах, жалко, что не смогли понаблюдать, потому что очень красивое явление. А вообще есть одно явление, которое, вот, наверное, давай как бонусом его сейчас про него поговорим, которое должно было произойти еще в начале лета. Вот все прогнозы указывали на то, что оно должно произойти было еще в июне, оно не произошло, и вот как раз вот почему бонус, потому что я сейчас о нем расскажу, и, может быть, мы еще и успеем его увидеть, потому что событие крайне редкое. А что это? Взрыв новой звезды. Ни много, ни мало. Расскажу, что это за звезда такая. В Северной Короне, созвездие Северной Короны, она очень хорошо видна на небе, достаточно высоко сейчас, когда Солнце садится, легко найти с помощью вот, там, каких-то подсказок, с помощью специальных приложений. В этой Северной Короне есть одна звездочка, которая обычно не видна невооруженным глазом, звездочка называется Т, одна буква, Т. Вот эта звездочка Т, на самом деле, звездная система, состоящая из двух звезд. Одна звезда очень большой, там красный гигант, а вторая звездочка очень маленькая, но очень плотная, очень массивная звездочка, так называемый белый карлик. И вот этот белый карлик, поскольку он более плотный, более массивный, как бы градиент радиации у него намного выше, он поглощает вещество.
12: Высасывает.
5: Ворует, да, вот именно высасывает у своего компаньона вещество. Но звезда очень плотная, и поглотить вот этот газ, который она высосала, она не может. И она накапливает этот газ на своей поверхности от своего компаньона. И раз в какое-то количество лет происходит взрыв на поверхность звезды, и все это вещество выбрасывается в космическое пространство. Вот такие звезды, их достаточно много, таких звезд такого типа, и они прям такие, как космические часы. Вот эта периодичность взрыва, она невероятно точная. Вот первый раз взрыв Т Северной Короны наблюдали в 1866 году. Второй раз ровно через 80 лет, в 1946 году. И третий раз мы должны наблюдать в 2026 году. Были прогнозы, как я сказал, на начало лета. Пока этого не случилось. Скорее всего, до конца года мы это явление точно увидим. Как это будет выглядеть? Вот в этом созвездии, в Северной Короне, вообще созвездие очень небольшое, там 5 всего более-менее ярких звезд, и вот рядом с самой яркой звездой, по-моему, Альфераций, по-моему, называется, вот пусть нас поправят в комментариях, если я сейчас наврал, вот рядом с самой яркой звездой в Северной Короне появится еще одна очень яркая звезда на небе, которой там не было. Видно ее будет несколько недель невооруженным глазом, две недели так точно, а в телескоп, я думаю, можно будет наблюдать там целый месяц, а может быть даже и больше этот период, то есть по сути, на небе появится звезда, которой там никогда не было.
12: А потом исчезнет.
5: А потом она опять исчезнет, да, потому что как бы взрыв рассеется в космическом пространстве и потускнеет. Вот я советую всем, кто сможет это понаблюдать, все-таки сделать фотографии там на выдержке, на фотоаппарат, на телефон, без разницы. Вот того участка неба, которое, в котором произойдет этот взрыв Т-Северной короны, чтобы потом показывать своим детям и говорить, я видел, вот ты такого, может быть, даже никогда и не увидишь.
12: Ну, а сам то уж точно, да, уже до второго раза уж точно не доживем.
5: Точно не увидим, если только там какую-то таблетку от старости не придумать.
12: Ну да, тоже будем надеяться, что...
5: Уникальное событие.
12: Возможно, это произойдет. Ладно, а вот что касается вот этих гигантских расстояний, которые очень сложно понять, в принципе, разумом. Правильно ли я понимаю, что когда мы увидим эту звезду на небе, на самом деле ничего подобного уже там, где эта звезда находится, не будет сиять.
5: Верно. И так далее. Это правда. Свет у нас распространяется с ограниченной скоростью, это, ну, округленно 300 тысяч километров в секунду, а расстояние до этой звезды, вот я, к сожалению, не помню расстояние, но точно составляет не меньше, чем несколько десятков световых лет, а может быть даже больше 100 световых лет до нее. Соответственно, когда до нас вот эта вот ударная волна, вот световая волна, точнее, дойдет до нас, и мы увидим вспышку, она там уже намного, много-много десятилетий назад уже закончилась. И даже более того, вот когда до нас дойдет одна вспышка, есть вероятность того, что там, уже произошла другая. И вот она сквозь космическое пространство только к нам движется, и когда-нибудь она нас тоже захлестнет, и мы ее увидим. А может быть, даже и не одна. Вот как я сказал, точно расстояние не помню, к сожалению.
12: Да, действительно, в очередной раз убеждаюсь, если пытаться понять все это и охватить разумом, ну, которым мы наделены, слава богу, да, то достаточно сложно это сделать. Вот эти все межзвездные пространства, вот эти расстояния.
5: Астрономические цифры.
12: Да, астрономические, да. В прямом смысле слова астрономические цифры. Ну и, конечно, так скажем, представить ту самую жизнь, которая для нас является чем-то, ну, по большому счету, необыкновенным, ну, а, скорее всего, для тех самых планет, о которых мы сегодня говорили, для тех, для того даже космического мусора, комет, звезд и всего остального прочего, и уж для космического мусора тоже является обыденностью их самой обычной. Ладно, мы сегодня от земных вопросов отвлеклись вместе с основателем научно-развлекательного астрономического проекта «Астробрен» Дмитрием Лавровым. Дима, спасибо, как
5: спасибо.
12: Всегда. Ну и до встречи в эфирах. Скажем спасибо и нашей аудитории, нашим дорогим уважаемым радиослушателям. Будем надеяться, вы уже добрались до места. Ну, а если нет,
5: осталось... И дослушали до этого момента.
12: Да, дослушали до этого момента. Если не добрались, то осталось, будем надеяться, совсем немного. А там уже ужин, семья и прекрасное времяпрепровождение. Всем легкого вечера понедельника. До встречи завтра, во вторник. Счастливо. Пока.
5: Пока.
13: Радио. Проверено временем.
14: Реклама на 107 FM.
15: Наша погода.
16: Спонсор прогноза погоды ИП «Юршин АЕ». Новый тематический отель «Батарейка». Зарядись энергией.
17: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 30 градусов. Ветер юго-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
18: Новый тематический отель «Батарейка» в Чертовицах под Воронежем. Окунитесь в атмосферу Японии, Индии и Океании. Рядом лес и живописная река. Отдыхайте с детьми и животными. Звоните 228-4528. Запомнить легко. 228-4528.
19: Завод «Металлопрофиль» предлагает заборы жалюзи, евроштакетники со скидками до 40%. Широкий ассортимент цветов и покрытий от эконом до премиум-класса. Ждем вас по адресу: улица Ильюшина, 6Г. Звоните. Телефон Воронежа 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222. Медпроф.ру.
20: Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
21: Это моя родина. Мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, Накопленный багаж знаний. Опыт лучших экспертов в своем деле. Современные технологии. Профессиональные амбиции. Внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко. Компания с большим будущим.
0: Не откладывайте ремонт на потом. В обойном мире в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. Обойный мир, когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу Московский проспект, 15, телефон 260-60-50. Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
22: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
23: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
24: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
21: «Наше радио».

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Россияне подали уже 39 тысяч заявлений на 20 тысяч бюджетных мест в медицинские учебные учреждения, в числе которых почти 16 тысяч целевые, сообщило Министерство здравоохранения. Там подчеркнули, что приемная кампания продолжается, и комментировать ее итоги пока рано. Ранее медицинский вестник сообщил, что крупные медуниверситеты и федеральные центры не смогли заполнить бюджетные места в ординатуре и объявили о дополнительном наборе. Одной из вероятных причин издание назвало изменения в системе медицинского образования, которые вступили в силу с 1 марта. Теперь попасть в ординатуру на бюджетное место можно, только заключив договор о целевом обучении с медорганизацией. За нарушение условий договора вводятся серьезные санкции. Псковский городской суд приговорил к 11 годам и 1 месяцу колонии заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга, который признан иноагентом, а также внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Политика признали виновным в распространении фейков о российской армии и ее повторной дискредитации. Прокуратура запросила для него 12 лет и 1 месяц лишения свободы. Шлосберг заявлял о невиновности. Его супруга заплакала после оглашения приговора. Руководство «Яблока» заявило, что обжалует вердикт. Сегодня же Верховный суд признал законным решение об отмене регистрации списка кандидатов от партии в депутаты Госдумы. Посол Японии в России Акира Мута прибудет в Министерство иностранных дел завтра, сообщил официальный представитель МИДа Мария Захарова. Ранее сегодня министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Япония перешла черту приличия в своих заявлениях о поездке Владимира Путина на Курильские острова. Он сообщил, что посла Японии уже ждут в российском МИДе для дачи разъяснений. Однако в посольстве заявили, что дипломат не сможет явиться в ближайшие дни по неназванным причинам под предлогом недомогания. По словам Захаровой, после этих слов посол почувствовал себя лучше и завтра прибудет в МИД. Спасатели МЧС Сочи вывели из леса на горном хребте в районе Красной Поляны двух туристов, которые после встречи с медведем укрылись от него на дереве. Они встретили зверя в нескольких километрах от Ачепинской крепости. Испугавшись, убежали с тропы и залезли на дерево. Спасатели обнаружили молодых людей и вывели из леса в городскую черту. Спасенные жители Свердловской области и Краснодарского края, уточнили в Южном спасательном центре. Более 20 художников из студий России, Китая, Великобритании и Германии примут участие в фестивале света и медиаискусства «Просвет», который пройдет в Перми с 28 по 30 августа. На городских площадках участники представят архитектурные мэппинги, световые и мультимедийные инсталляции, образовательные и музыкальные проекты. В этом году темой фестиваля станет система света. Он будет представлен не только как художественный инструмент, но и как способ взаимодействия человека, технологии и городской среды. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо телеграмм, программа теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Реклама на 107 FM.
1: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
2: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
3: К началу учебного года время привести себя в форму. Семейная парикмахерская «Остужева 6» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Мужские и женские стрижки, прически, окрашивание, детский зал с мультиками, макияж, маникюр и педикюр, солярий. Город Воронеж, улица Остужева 6, телефон 222-90-99.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наша реклама.
1: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
2: Предложение ограниченное действие до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
3: Вот это ухватил!
4: Ура! Купила! Мое!
5: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
6: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru 12+.
7: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
8: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
9: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
10: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
11: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
12: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
13: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
14: Плохой полицейский.
15: Все живут по моим правилам, даже преступность.
14: И хороший полицейский.
16: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
14: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой». Завтра в 8 вечера на ТНТ. 16+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 30 градусов, ветер юго-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: Маркина.
1: Для большой семьи просторный семиместный ГАК GS8. Для ежедневных дел маневренный GS4. Оба с мощным двухлитровым турбомотором, надежным автоматом Айсин и полным приводом, готовым к любой погоде. Простор и технологии для тех, кто в движении. ГАК – кроссоверы для вашей жизни. Официальный дилер ГАК «Бизнес-кар» в Воронеже на Московском шоссе 22.
2: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, УГРН 125-770-007-0803.
3: Рок-острова в Воронеже. 20 августа. ДКЖ. Билеты на сайте rockostrova.ru. ООО «Sold Out». ОГРН 119-762-701-7147. Город Ярославль, улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 12+.
4: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 30 августа. В фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свинины в маринаде «Агроэко» 419 рублей за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком из свинины в маринаде от «Агроэко». Сочное, нежное мясо и манящий аромат, перед которым просто невозможно устоять.
5: Предложение действует с 17 по 30 августа 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
4: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
5: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: В Волжской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
7: В Забайкале действуют сотни очагов.
6: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
8: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

наше радио. Это навсегда. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет. Наше радио. Проверено временем.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
3: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
4: К началу учебного года время привести себя в форму. Семейная парикмахерская «Остужева 6» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Мужские и женские стрижки, прически, окрашивание, детский зал с мультиками, макияж, маникюр и педикюр, солярий. Город Воронеж, улица Остужева 6, телефон 222-90-99.
5: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.

0: Совет Росатома провел онлайн-заседание в Нововоронеже под руководством гендиректора Алексея Лихачева. Он назвал город одним из самых красивых атомных городов и площадкой новаторских решений. Первый зампред Данил Кустов подчеркнул, Росатом – главный стратегический партнер региона. Сотрудничество в дальнейшем продолжится. В рамках соглашений на развитие Нововоронежа направлено свыше 4 миллиардов рублей на благоустройство, ремонт соцобъектов, строительство спортивных сооружений и реконструкцию инженерных сетей. В рамках проекта «Эффективный регион» реализовано 40 проектов по улучшению качества жизни. В Саратове завершился финал 6-го сезона конкурса «Лидеры строительной отрасли». Воронежская область примет финал следующего сезона в 2027-м. Эстафету принял зампред Константин Кузнецов. Победителями стали 50 участников. Награждение приурочили к 70-летию Дня строителя. Участники высадили аллею лидеров, символ преемственности развития отрасли. На пленарном заседании обсудили перспективы строительства, кадровый потенциал и управленческие компетенции. Конкурс останется ключевой федеральной площадкой для выявления руководителей, способных решать масштабные отраслевые задачи. Еще из новостей дня. Прокуратура Воронежской области проверила детские аттракционы и выявила опасные нарушения. Владельцев неисправного оборудования привлекли к ответственности. Часть получила предупреждение, другие штрафы от 20 до 300 тысяч рублей. Где именно выявлены нарушения, не уточняется. Проверки продолжатся. В школах Воронежской области начнут вести учет школьников, которые систематически пропускают уроки без уважительной причины. Поводом постановки на учет будет являться прогул 5 и более дней в течение одного месяца или 15 дней подряд. Администрации школ будут оповещать родителей приходить на дом для проверки условий внутри семьи, а также привлекать их к административной ответственности за уклонение от обязанностей по воспитанию детей. В зависимости от причин прогулов будут привлекаться сторонние службы, полиция, медики или опека. Начало недели в Воронежской области будет жарким. Уже завтра столбики термометров покажут плюс 29, плюс 34. Существенных осадков не ожидается. Однако в среду, 19 августа, на западе и северо-западе региона пройдут кратковременные дожди. Жара спадет до плюс 21-26. К концу недели в регионе воздух прогреется до плюс 30, плюс 33. Возможны небольшие осадки. Это были новости региона.
1: Наша реклама.
2: Милый, собираем чемоданы.
3: Мы же только разобрали.
2: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
4: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве +7 495 925 04 44.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна СОК» Воронеж. Окна СОК. Надежность, качество, комфорт в каждом окне.
4: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 30 градусов. Ветер юго-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
5: Компания «Окна СОК» – эксперт по остеклению. Качественные окна для квартиры, конечно, установим. И москитку подарим. Лоджии, балконы – застеклим. Выполним отделку. Утепление – бесплатно. А при заказе окон в дом поможем воплотить ваши мечты в реальность. И мы это умеем. «Окна СОК». Просто позвоните. 260-20-60.
6: Ничего не говори.
7: Рок-острова в Воронеже. 20 августа. ДКЖ. Билеты на сайте rockostrova.ru. ООО «Солдаут». ОГРН 119-762-701-7147. Город Ярославль, улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 12+.
8: Меня зовут Александр. Я работаю обвальщиком в компании «Агроэко». Я занимаюсь разделкой мяса. Можно сказать, что сочные стейки, мякоть шашлыка и все эти вкусные вырезки – результат моей работы, моей обвалки. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8. Срок проведения акции с 1 июля 26 года по 31 августа 26 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Не откладывайте ремонт на потом. В обойном мире в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. Обойный мир, когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу Московский проспект, 15, телефон 260-60-50.
9: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
10: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.

0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Правительство России установило отдельный тариф на медицинскую помощь в центрах медицины здорового долголетия. Благодаря этому россияне смогут бесплатно проходить там обследование по полису обязательного медицинского страхования, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. В рамках обследования специалисты объединили 16 известных механизмов старения в 7 исследовательских программ. Они помогут выявлять предриски и признаки преждевременного старения, пояснила вице-премьер. Тверской суд Москвы удовлетворил гражданские иски потерпевшей стороны почти на 15 миллиардов рублей в рамках приговора в отношении бывшего гендиректора холдинга ТНС «Энерго» Дмитрия Аржанова. Он осужден с остальными фигурантами на 18 лет колонии за хищение у сетевых компаний. У осужденных в доход государства конфискованы объекты движимого и недвижимого имущества, средства в банках и доли в уставном капитале коммерческих организаций. Как установил суд, осужденные получали деньги с потребителей электроэнергии и переводили их на счета аффилированных компаний на Кипре, минуя поставщика. Руководителя азербайджанской диаспоры в Москве Бахтияра Гасанова депортировали из России, сообщает азербайджанское агентство АРА. Гасанова доставили из центра временного содержания иностранных граждан в аэропорт, после чего он покинул страну. Гражданство России у Гасанова было аннулировано в этом году. В июне его задержали правоохранительные органы и поместили в центр временного содержания мигрантов. В июле прошлого года депортировали главу азербайджанской диаспоры Подмосковья Эльшана Ибрагимова за совершение действий, создающих угрозу нацбезопасности России. Горящих туров сейчас практически нет на всех зарубежных направлениях, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Там отметили, что в последние годы после пандемии спрос зачастую превышает предложение, и горящих туров нет как таковых. Туроператоры рассчитывают объемы выкупленных кресел в блочных программах и номеров на гарантии в зарубежных отелях очень осторожно. По данным АТОР, ситуация с отсутствием горящих предложений по Турции на сентябрь общая для всего рынка выездного туризма, передает ТАСС. Съемки мультиформатного проекта «Все, кроме», посвященного блокаде Ленинграда, стартовали в кинопарке «Москино» в Москве. Проект включает в себя две связанные истории – горизонтальную фэнтези-драму и вертикальную микродраму. Премьера обеих частей запланирована на эту осень. Главной героиней горизонтального сериала станет 10-летняя Аня. В день начала Великой Отечественной войны девочка находит волшебное кольцо и пробуждает колдунью Морену. Чтобы спасти свою семью, героине предстоит сделать непростой выбор. В центре вертикальной истории современной студент Дима, который обнаруживает дневник жительницы блокадного Ленинграда. Таким образом, молодой человек становится свидетелем трагических событий, принимает решение попытаться спасти автора дневника. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей. Проверено время.

0: Реклама на 107 FM.
1: Самое ценное, что есть у человека, его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
2: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
3: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Радуйся днем.

почистил зубы и, подумав, я решил, что бриться мне лень. Я вышел и пошел, куда глядели глаза.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор прогноза погоды ИП «Юршин АЕ». Новый тематический отель «Батарейка». Зарядись энергией.
2: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 30 градусов. Ветер юго-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Новый тематический отель «Батарейка» в Чертовицах под Воронежем. Окунитесь в атмосферу Японии, Индии и Океании. Рядом лес и живописная река. Отдыхайте с детьми и животными. Звоните 228-4528. Запомнить легко. 228-4528.
4: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
5: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
6: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
7: Жизненные ситуации бывают разные, но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
8: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
9: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
10: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
11: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
12: Аудитория 12+. Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Центральная избирательная комиссия на заседании во вторник рассмотрит вопрос о внесении изменений в избирательный бюллетень для голосования по федеральному округу на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва. Сегодня Верховный суд отклонил апелляционную жалобу «Яблоко» и оставил в силе решение суда первой инстанции об отмене регистрации федерального списка партии на выборах Госдуму. Таким образом, решение об отмене регистрации списка вступило в законную силу. По итогам жеребьевки при определении порядка размещения партии в избирательном бюллетене «Яблоко» получило номер 2. Предполагается, что этот номер не будет передан другой партии, а номера остальных участников не изменятся. Таким образом, после «Единой России», которая получила номер 1, в бюллетене будет следовать ЛДПР под номером 3. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил о стабилизации ситуации с топливом в регионе. «Сейчас область вышла на плато в этом плане», — заявил глава во время прямой линии. При этом, по его словам, пока речи о снятии ограничений по выпуску топлива на автозаправочных станциях не идет. Дрозденко подчеркнул, что задача правительства Ленобласти и партнеров — удержаться на этом плато, чтобы ситуация с топливом не ухудшалась. «Все условно стабильно, однако проблемы есть. Периодически бывают перебои с поставками. При этом очередные идеи на АЗС практически не наблюдается», – заключил губернатор. Кроме того, возвращаются в работу некоторые независимые или невертикально интегрированные автозаправочные станции. Дональд Трамп заявил, что не исключает сценарий, при котором ему придется пойти на обострение конфликта с Ираном, что отрицательно скажется на ценах на нефть. Президент США вновь выразил мнение, что Иран в настоящее время испытывает большие сложности, поэтому ему следовало бы пойти на заключение соглашения по спорным вопросам. При этом Трамп не ожидает от иранской стороны согласия на такую сделку, которая, по его мнению, необходима для урегулирования. Он вновь отметил, что Иран не должен получить доступ к ядерному оружию. Учебный год в Крыму начнется вовремя, об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов в ходе рабочей поездки в Симферополь. «Ситуация в регионе непростая, но полуострову оказывают всю необходимую поддержку», — отметил глава ведомства. По его словам, все ключевые вопросы находятся на контроле. Гонконгский, китайский, американский актер, каскадер и режиссер Джеки Чан завершил съемки в Азербайджане и показал один из подарков, который получил от местных поклонников. В стране снимали часть приключенческого фильма «Доспехи Бога 4. Ультиматум». В опубликованном видео Джеки Чан открывает нарды. Их игровые панели украшены гравировкой пламенных башен Баку и портретом актера с приветственными надписями. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

несколько лет. Среди сотни общих знакомых и десятка фальшивых друзей. Она делает вид, что смеется, я стараюсь не думать о ней.

вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ватой жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

на льхе платье, процарапав тайгу бивнем, воробьиную рвет ратью, зарастаю забытым словом на заваленке с домом дедом, парюсь в бане, чтоб свежим новым для охотника стать.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 30 градусов. Ветер юго-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: нам.
1: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
5: В Омской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
6: В Забайкале действуют сотни очагов.
5: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
7: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
9: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107.FM. Наше радио. Город за городом.
10: Аудитория 12+.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: проверено временем.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Правительство России установило отдельный тариф на медицинскую помощь в центрах медицины здорового долголетия. Благодаря этому россияне смогут бесплатно проходить там обследование по полису обязательного медицинского страхования, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. В рамках обследования специалисты объединили 16 известных механизмов старения в 7 исследовательских программ. Они помогут выявлять предриски и признаки преждевременного старения, пояснила вице-премьер. Тверской суд Москвы удовлетворил гражданские иски потерпевшей стороны почти на 15 миллиардов рублей в рамках приговора в отношении бывшего гендиректора холдинга ТНС «Энерго» Дмитрия Аржанова. Он осужден с остальными фигурантами на 18 лет колонии за хищение у сетевых компаний. У осужденных в доход государства конфискованы объекты движимого и недвижимого имущества, средства в банках и доли в уставном капитале коммерческих организаций. Как установил суд, осужденные получали деньги с потребителей электроэнергии и переводили их на счета аффилированных компаний на Кипре, минуя поставщика. Руководителя азербайджанской диаспоры в Москве Бахтияра Гасанова депортировали из России, сообщает азербайджанское агентство АРА. Гасанова доставили из центра временного содержания иностранных граждан в аэропорт, после чего он покинул страну. Гражданство России у Гасанова было аннулировано в этом году. В июне его задержали правоохранительные органы и поместили в центр временного содержания мигрантов. В июле прошлого года депортировали главу азербайджанской диаспоры Подмосковья Эльшана Ибрагимова за совершение действий, создающих угрозу нацбезопасности России. Горящих туров сейчас практически нет на всех зарубежных направлениях, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Там отметили, что в последние годы после пандемии спрос зачастую превышает предложение, и горящих туров нет как таковых. Туроператоры рассчитывают объемы выкупленных кресел в блочных программах и номеров на гарантии в зарубежных отелях очень осторожно. По данным АТОР, ситуация с отсутствием горящих предложений по Турции на сентябрь общая для всего рынка выездного туризма, передает ТАСС. Съемки мультиформатного проекта «Все кроме», посвященного блокаде Ленинграда, стартовали в кинопарке «Москино» в Москве. Проект включает в себя две связанные истории – горизонтальную фэнтези-драму и вертикальную микродраму. Премьера обеих частей запланирована на эту осень. Главной героиней горизонтального сериала станет 10-летняя Аня. В день начала Великой Отечественной войны девочка находит волшебное кольцо и пробуждает колдунью Морену. Чтобы спасти свою семью, героине предстоит сделать непростой выбор. В центре вертикальной истории современной студент Дима, который обнаруживает дневник жительницы блокадного Ленинграда. Таким образом, молодой человек становится свидетелем трагических событий, принимает решение попытаться спасти автора дневника. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: «За сценой».
1: Всем привет, Яна Лукьянова в отпуске, и ближайшие две недели с вами буду я, Игорь Паньков. Сегодня поговорим о музыкальном эксперименте группы «Стимфония» и узнаем, какую песню обновил Вадим Степанцов в неожиданном дуэте. Группа «Стимфония» представила новый сингл «Может быть». Для коллектива это необычная работа. Музыканты отошли от привычного звучания и записали акустический арт-рок, более камерный и спокойный по настроению трек. О новом сингле рассказывает лидер группы Филипп Август.
2: Экспериментируем в первый раз с саксофоном в несвойственной группе «Стимфония» манере. И сама история о том, что а вдруг мы все с вами находимся в компьютерной симуляции, а вдруг кто-то играет в нас.

0: Послушать песню «Может быть» уже можно на любой удобной цифровой площадке. Группы «Бахыт Компот» и «Потому что» представили совместный сингл «Каждая божья тварь». Сама композиция не новая. Вадим Степанцов написал ее много лет назад. И однажды она уже звучала в исполнении морального кодекса под названием «Кадриль». Однако эта версия не устроила автора. Теперь Степанцов решил вернуться к своему первоначальному замыслу и записать песню вместе с Алексеем Юзленко.
1: История дуэта началась, как ни удивительно, с нашего радио. Много лет назад, едучи в машине, я крутил ручку и наткнулся на песню группы, которую тогда не знал. Оказалось, что это группа «Знаки», а интонация артиста одновременно немного отстраненная, ироничная, и рифмы, и юмор, которые были заложены в песне, меня покорили, и я стал следить за этой группой. Потом мы с Алексеем Юзленко встречались на разных фестивалях, ну и вот, наконец, дозрели до совместного дуэта.

0: Новая версия трека «Каждая божья тварь» уже доступна на всех цифровых платформах. И на сегодня это все. С вами был Игорь Паньков. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наши_ру. Снова отправимся за сцену уже завтра. Берегите себя.
1: За сценой. Наше радио.

0: наша реклама.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру 12+.
5: На старт, внимание, школа! В спортмастере шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей.
6: Милый, собираем чемоданы.
7: Мы же только разобрали.
6: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
8: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
9: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна СОК» Воронеж. Окна СОК. Надежность, качество, комфорт в каждом окне.
2: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 30 градусов. Ветер юго-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Компания «Окна СОК» – эксперт по остеклению. Качественные окна для квартиры, конечно, установим. И москитку подарим. Лоджии, балконы – застеклим. Выполним отделку. Утепление – бесплатно. А при заказе окон в дом поможем воплотить ваши мечты в реальность. И мы это умеем. «Окна СОК». Просто позвоните. 260-20-60.
4: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в «Агроэко». Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
5: 255, 45, 55.
2: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня». И дорога домой станет интересной.
7: В Волжской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
8: В Забайкале действуют сотни очагов.
7: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
9: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
10: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
11: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
12: Аудитория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Центральная избирательная комиссия на заседании во вторник рассмотрит вопрос о внесении изменений в избирательный бюллетень для голосования по федеральному округу на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва. Сегодня Верховный суд отклонил апелляционную жалобу «Яблоко» и оставил в силе решение суда первой инстанции об отмене регистрации федерального списка партии на выборах Госдуму. Таким образом, решение об отмене регистрации списка вступило в законную силу. По итогам жеребьевки при определении порядка размещения партии в избирательном бюллетене «Яблоко» получило номер 2. Предполагается, что этот номер не будет передан другой партии, а номера остальных участников не изменятся. Таким образом, после «Единой России», которая получила номер 1, в бюллетене будет следовать ЛДПР под номером 3. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил о стабилизации ситуации с топливом в регионе. «Сейчас область вышла на плато в этом плане», – заявил глава во время прямой линии. При этом, по его словам, пока речи о снятии ограничений по выпуску топлива на автозаправочных станциях не идет. Дрозденко подчеркнул, что задача правительства Ленобласти и партнеров – удержаться на этом плато, чтобы ситуация с топливом не ухудшалась. «Все условно стабильно, однако проблемы есть. Периодически бывают перебои с поставками. При этом очередь на АЗС практически не наблюдается», – заключил губернатор. Дональд Трамп заявил, что не исключает сценарий, при котором ему придется пойти на обострение конфликта с Ираном, что отрицательно скажется на ценах на нефть. Президент США вновь выразил мнение, что Иран в настоящее время испытывает большие сложности, поэтому ему следовало бы пойти на заключение соглашения по спорным вопросам. При этом Трамп не ожидает от иранской стороны согласия на такую сделку, которая, по его мнению, необходима для урегулирования. Он вновь отметил, что Иран не должен получить доступ к ядерному оружию. Учебный год в Крыму начнется вовремя. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов в ходе рабочей поездки в Симферополь. «Ситуация в регионе непростая, но полуострову оказывают всю необходимую поддержку», отметил глава ведомства. По его словам, сейчас идет подготовка к новому учебному году. Все ключевые вопросы находятся на контроле. Гонконгский, китайский, американский актер, каскадер и режиссер Джеки Чан завершил съемки в Азербайджане и показал один из подарков, который получил от местных поклонников. В стране снимали часть приключенческого фильма «Доспехи Бога 4. Ультиматум». В опубликованном видео Джеки Чан открывает нарды. Их игровые панели украшены гравировкой пламенных башен Баку и портретом актера с приветственными надписями. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максимум, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно. Радио.НСН.
0: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 30 градусов тепла. Ветер юго-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Меня зовут Александр. Я работаю обвальщиком в компании «Агроэко». Я занимаюсь разделкой мяса. Можно сказать, что сочные стейки, мякоть шашлыка и все эти вкусные вырезки – результат моей работы, моей обвалки. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: 255-45-55. Запомни. Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
5: Введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
6: В Забайкале действуют сотни очагов.
5: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
7: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
9: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
10: Аудитория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Музыка поколений. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Воронежском домжире состоялся диалог в формате круглого стола «Готовность региона к выборам 2026». Модератором выступил вице-губернатор Дмитрий Маслов, главным экспертом депутат Госдумы Александр Сидякин. Участники поддержали тезисы губернатора Александра Гусева из статьи «Выстоять и победить» о необходимости максимальной открытости кампании. Дмитрий Маслов заявил, голосование на выборах в Госдуму и его результаты – это про то, чтобы сохранить державу. Не про политические предпочтения, а про то, чтобы укрепить родину изнутри. Эксперты отметили, что страны Запада пытаются дестабилизировать обстановку через информационную войну, чтобы подорвать доверие к институтам власти и легитимность выборов. Общественный совет «Росатома» провел онлайн-заседание в Нововоронеже под руководством гендиректора Алексея Лихачева. Он назвал город одним из самых красивых атомных городов и площадкой новаторских решений. Первый зампред Данил Кустов подчеркнул, «Росатом» — главный стратегический партнер региона. Сотрудничество в дальнейшем продолжится. В рамках соглашений на развитие Нововоронежа направлено свыше 4 миллиардов рублей на благоустройство, ремонт соцобъектов, строительство спортивных сооружений и реконструкцию инженерных сетей. В рамках проекта «Эффективный регион» реализовано 40 проектов по улучшению качество жизни. В Саратове завершился финал 6-го сезона конкурса «Лидеры строительной отрасли». Воронежская область примет финал следующего сезона, в 2027-м. Эстафету принял зампред Константин Кузнецов. Победителями стали 50 участников. Награждение приурочили к 70-летию Дня строителя. Участники высадили аллею лидеров, символ преемственности развития отрасли. На пленарном заседании обсудили перспективы строительства, кадровый потенциал и управленческие компетенции. Конкурс останется ключевой федеральной площадкой для выявления руководителей, способных решать масштабные отраслевые задачи. Еще из новостей дня. Прокуратура Воронежской области проверила детские аттракционы и выявила опасные нарушения. Владельцев неисправного оборудования привлекли к ответственности. Часть получила предупреждение, другие штрафы от 20 до 300 тысяч рублей. Где именно выявлены нарушения, не уточняется, проверки продолжатся. В школах Воронежской области начнут вести учет школьников, которые систематически пропускают уроки без уважительной причины. Поводом постановки на учет будет являться прогул 5 и более дней в течение одного месяца или 15 дней подряд. Администрации школ будут оповещать родителей приходить на дом для проверки условий внутри семьи, а также привлекать их к административной ответственности за уклонение от обязанностей по воспитанию детей. В зависимости от причин прогулов будут привлекаться сторонние службы, полиция, медики или опека. Начало недели в Воронежской области будет жарким. Уже завтра столбики термометров покажут плюс 29, плюс 34. Существенных осадков не ожидается. Однако в среду, 19 августа, на западе и северо-западе региона пройдут кратковременные дожди. Жара спадет до плюс 21, 26. К концу недели в регионе воздух прогреется до плюс 30, плюс 33. Возможны небольшие осадки. Это были новости региона.
0: Наше радио. Это навсегда.

было и прошло. Или не прошло еще, об этом мне поведают набрякшие бинты. Тихо и светло, и где было побоище, тебя будут к обеду ждать любимые цветы. И тихо я, прости, а потом молчание, и ничего глупее нет, я в этом не силен. Ты главное свети, чтоб не так отчаянно плутал на глубине, а как напуганный малек.

Послушай, пульсирует кровь в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх. Сделай тише.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 30 градусов тепла. Ветер юго-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компаний и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
3: 255? 45? 55!
1: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивно программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
5: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
6: В Забайкале действуют сотни очагов.
5: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
7: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год, но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды – ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
8: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1. Борисоглебск 104. Острогожск 103.3. Павловск 104.0. Калач 104.3. Воронеж 107FM. Наше радио. Город за городом.
9: Аудитория 13+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Здравствуйте, призраки завтра.
1: Наше радио. Проверено временем.
2: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
3: Наши новости.
4: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Воронежском домжюри состоялся диалог в формате круглого стола «Готовность региона к выборам 2026». Модератором выступил вице-губернатор Дмитрий Маслов, главным экспертом депутат Госдумы Александр Сидякин. Участники поддержали тезисы губернатора Александра Гусева из статьи «Выстоять и победить» о необходимости максимальной открытости кампании. Дмитрий Маслов заявил, голосование на выборах в Госдуму и его результаты – это про то, чтобы сохранить державу. Не про политические предпочтения, а про то, чтобы укрепить родину изнутри. Эксперты отметили, что страны Запада пытаются дестабилизировать обстановку через информационную войну, чтобы подорвать доверие к институтам власти и легитимность выборов. Общественный совет «Росатома» провел онлайн-заседание в Нововоронеже под руководством гендиректора Алексея Лихачева. Он назвал город одним из самых красивых атомных городов и площадкой новаторских решений. Первый зампред Данил Кустов подчеркнул, «Росатом» — главный стратегический партнер региона. Сотрудничество в дальнейшем продолжится. В рамках соглашений на развитие Нововоронежа направлено свыше 4 миллиардов рублей на благоустройство, ремонт соцобъектов, строительство спортивных сооружений и реконструкцию инженерных сетей. В рамках проекта «Эффективный регион» реализовано 40 проектов по улучшению качество жизни. В Саратове завершился финал 6-го сезона конкурса «Лидеры строительной отрасли». Воронежская область примет финал следующего сезона, в 2027-м. Эстафету принял зампред Константин Кузнецов. Победителями стали 50 участников. Награждение приурочили к 70-летию Дня строителя. Участники высадили аллею лидеров, символ преемственности развития отрасли. На пленарном заседании обсудили перспективы строительства, кадровый потенциал и управленческие компетенции. Конкурс останется ключевой федеральной площадкой для выявления руководителей, способных решать масштабные отраслевые задачи. Еще из новостей дня. Прокуратура Воронежской области проверила детские аттракционы и выявила опасные нарушения. Владельцев неисправного оборудования привлекли к ответственности. Часть получила предупреждение, другие штрафы от 20 до 300 тысяч рублей. Где именно выявлены нарушения, не уточняется, проверки продолжатся. В школах Воронежской области начнут вести учет школьников, которые систематически пропускают уроки без уважительной причины. Поводом постановки на учет будет являться прогул 5 и более дней в течение одного месяца или 15 дней подряд. Администрации школ будут оповещать родителей приходить на дом для проверки условий внутри семьи, а также привлекать их к административной ответственности за уклонение от обязанностей по воспитанию детей. В зависимости от причин прогулов будут привлекаться сторонние службы, полиция, медики или опека. Начало недели в Воронежской области будет жарким. Уже завтра столбики термометров покажут плюс 29, плюс 34. Существенных осадков не ожидается. Однако в среду, 19 августа, на западе и северо-западе региона пройдут кратковременные дожди. Жара спадет до плюс 21-26. К концу недели в регионе воздух прогреется до плюс 30, плюс 33. Возможны небольшие осадки. Это были новости региона.
1: Проверено временем.
5: Я вспоминаю ядреню феню, как можно было это все забыть за дверью. Ключи от дома, чехол с гитарой, кусочек хлеба покормить голодных птиц. А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму, и наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста не в ту канаву.

сильнее ветра. Гоните лыжу, депрессника, который мне сбивает крышу. Поля, лужайки, цветы, грибочки. И очень быстро песня пишется моя. Вообще-то клёво, полбутылки пива есть, и солнце кошкой лижет спину. И пьяный хохот дополняет нарисованную пальцами картину.

0: оконченный поэт, уеду вдаль.
1: А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста, не в ту.

Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

кажется, что все так близко от меня, и дышит, и дышит.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Воронежском дом жюри состоялся диалог в формате круглого стола о готовности региона к выборам 2026. Модератором выступил вице-губернатор Дмитрий Маслов, главным экспертом депутат Госдумы Александр Сидякин. Участники поддержали тезисы губернатора Александра Гусева из статьи «Выстоять и победить» о необходимости максимальной открытости кампании. Дмитрий Маслов заявил, голосование на выборах в Госдуму и его результаты – это про то, чтобы сохранить державу. Не про политические предпочтения, а про то, чтобы укрепить родину изнутри. Эксперты отметили, что страны Запада пытаются дестабилизировать обстановку через информационную войну, чтобы подорвать доверие к институтам власти и легитимность выборов. Общественный совет «Росатома» провел онлайн-заседание в Нововоронеже под руководством гендиректора Алексея Лихачева. Он назвал город одним из самых красивых атомных городов и площадкой новаторских решений. Первый зампред Данил Кустов подчеркнул, «Росатом» — главный стратегический партнер региона. Сотрудничество в дальнейшем продолжится. В рамках соглашений на развитие Нововоронежа направлено свыше 4 миллиардов рублей на благоустройство, ремонт соцобъектов, строительство спортивных сооружений и реконструкцию инженерных сетей. В рамках проекта «Эффективный регион» реализовано 40 проектов по улучшению качества жизни. В Саратове завершился финал 6-го сезона конкурса «Лидеры строительной отрасли». Воронежская область примет финал следующего сезона в 2027-м. Эстафету принял зампред Константин Кузнецов. Победителями стали 50 участников. Награждение приурочили к 70-летию Дня строителя. Участники высадили аллею лидеров, символ преемственности развития отрасли. На пленарном заседании обсудили перспективы строительства, кадровый потенциал и управленческие компетенции. Конкурс останется ключевой федеральной площадкой для выявления руководителей, способных решать масштабные отраслевые задачи. Еще из новостей дня. Прокуратура Воронежской области проверила детские аттракционы и выявила опасные нарушения. Владельцев неисправного оборудования привлекли к ответственности. Часть получила предупреждение, другие – штрафы от 20 до 300 тысяч рублей. Где именно выявлены нарушения, не уточняется, проверки продолжатся. В школах Воронежской области начнут вести учет школьников, которые систематически пропускают уроки без уважительной причины. Поводом постановки на учет будет являться прогул 5 и более дней в течение одного месяца или 15 дней подряд. Администрации школ будут оповещать родителей приходить на дом для проверки условий внутри семьи, а также привлекать их к административной ответственности за уклонение от обязанностей по воспитанию детей. В зависимости от причин прогулов будут привлекаться сторонние службы, полиция, медики или опека. Начало недели в Воронежской области будет жарким. Уже завтра столбики термометров покажут плюс 29, плюс 34. Существенных осадков не ожидается. Однако в среду, 19 августа, на западе и северо-западе региона пройдут кратковременные дожди. Жара спадет до плюс 21-26. К концу недели в регионе воздух прогреется до плюс 30, плюс 33. Возможны небольшие осадки. Это были новости региона.
0: Проверено время.

радио.

0: наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 30 градусов тепла. Ветер юго-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
5: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
6: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
7: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
8: 255? 45? 55!
9: Запомни. Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
10: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
11: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
12: Аудитория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
13: Так звучит наше.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Воронежском домжире состоялся диалог в формате круглого стола «Готовность региона к выборам 2026». Модератором выступил вице-губернатор Дмитрий Маслов, главным экспертом депутат Госдумы Александр Сидякин. Участники поддержали тезисы губернатора Александра Гусева из статьи «Выстоять и победить» о необходимости максимальной открытости кампании. Дмитрий Маслов заявил, голосование на выборах в Госдуму и его результаты – это про то, чтобы сохранить державу. Не про политические предпочтения, а про то, чтобы укрепить родину изнутри. Эксперты отметили, что страны Запада пытаются дестабилизировать обстановку через информационную войну, чтобы подорвать доверие к институтам власти и легитимность выборов. Общественный совет «Росатома» провел онлайн-заседание в Нововоронеже под руководством гендиректора Алексея Лихачева. Он назвал город одним из самых красивых атомных городов и площадкой новаторских решений. Первый зампред Данил Кустов подчеркнул, «Росатом» — главный стратегический партнер региона. Сотрудничество в дальнейшем продолжится. В рамках соглашений на развитие Нововоронежа направлено свыше 4 миллиардов рублей на благоустройство, ремонт соцобъектов, строительство спортивных сооружений и реконструкцию инженерных сетей. В рамках проекта «Эффективный регион» реализовано 40 проектов по улучшению качества жизни. В Саратове завершился финал 6-го сезона конкурса «Лидеры строительной отрасли». Воронежская область примет финал следующего сезона в 2027-м. Эстафету принял зампред Константин Кузнецов. Победителями стали 50 участников. Награждение приурочили к 70-летию Дня строителя. Участники высадили аллею лидеров, символ преемственности развития отрасли. На пленарном заседании обсудили перспективы строительства, кадровый потенциал и управленческие компетенции. Конкурс останется ключевой федеральной площадкой для выявления руководителей, способных решать масштабные отраслевые задачи. Еще из новостей дня. Прокуратура Воронежской области проверила детские аттракционы и выявила опасные нарушения. Владельцев неисправного оборудования привлекли к ответственности. Часть получила предупреждение, другие – штрафы от 20 до 300 тысяч рублей. Где именно выявлены нарушения, не уточняется, проверки продолжатся. В школах Воронежской области начнут вести учет школьников, которые систематически пропускают уроки без уважительной причины. Поводом постановки на учет будет являться прогул 5 и более дней в течение 1 месяца или 15 дней подряд. Администрации школ будут оповещать родителей приходить на дом для проверки условий внутри семьи, а также привлекать их к административной ответственности за уклонение от обязанностей по воспитанию детей. В зависимости от причин прогулов будут привлекаться сторонние службы, полиция, медики или опека. Начало недели в Воронежской области будет жарким. Уже завтра столбики термометров покажут плюс 29, плюс 34. Существенных осадков не ожидается. Однако в среду, 19 августа, на западе и северо-западе региона пройдут кратковременные дожди. Жара спадет до плюс 21-26. К концу недели в регионе воздух прогреется до плюс 30, плюс 33. Возможны небольшие осадки. Это были новости региона.
2: Проверено временем.
3: Вырезал ракету из картона, строгим тоном произнес: вези меня в Сидней, Сидней, Сидней. Это где-то в Австралии. Я троечник, я слышал на Discovery про этот населенный пункт. Внутренние голоса меня не поправили, тоже не сильны в географии, но значит все правильно. Поехали, только приберусь немного на столе, на столе, на столе.